0: Посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: тебя.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
2: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
1: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа, и как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Европа плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяная.

0: СВХ+.
1: Долго искал других у себя ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Рокет для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна рука.
0: 100% хиты.
1: Я тебя люблю.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: пока автомобили на складе.
1: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
3: Кто из

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Тале Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
3: СВХ+. Я смотрю на...

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
6: Spīnskopā ar rotorreising Viķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spīns – oficiālais rotorreising atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un rotorreising – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 99 центов. Lidl стоит того.
9: СВХ+.

рок-н-ролльная для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Еще танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны сильные. Возможны также грозы и град. В течение дня скорость северо-западного ветра увеличится в порывах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха не превысит сегодня плюс 11, плюс 15 градусов. В Энспилсе и Лепе сегодня максимум плюс 14. В Даугавпилсе и Резекне плюс 11-13 градусов. В Риге сегодня без осадков. Северо-западный ветер в порывах до 20 метров в секунду и днем лишь до 13 градусов тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня в конференц-центре АТА состоится второй международный саммит по беспилотным летательным аппаратам, который соберет до 2000 участников из стран НАТО. НАТО планирует создать новую командную структуру, которая позволит быстро разместить большое количество войск в Латвии и Эстонии, сообщение Рейтер. В Риге начинается реконструкция перекрестков Юрмалас-Гатвы с Курзумским проспектом и улицей Золитудес. Ожидается существенное ограничение движения транспорта. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Риге в конференц-центре АТА состоится второй международный саммит по беспилотным летательным аппаратам, который соберет до 2000 участников из стран НАТО и стран-союзников, включая политических лидеров, международной коалиции дронов и экспертов отрасли. В программу саммита входят панельные дискуссии, мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам и отраслевая выставка. Саммит организован Центром логистики и закупок гособороны и Министерством обороны в сотрудничестве с Рижским техническим университетом. Первый саммит по оборонным инновациям состоялся в Риге в прошлом году. НАТО планирует создать новую командную структуру, которая позволит быстро разместить большое количество войск в Латвии и Эстонии и укрепит оборону восточного фланга от возможной угрозы со стороны России. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. В настоящее время контингенты НАТО в странах Балтии и Польши подчиняются единому командному пункту в Щецине, но в соответствии со стратегической важностью стран Балтии планируется изменение в структуре командования, заявил Рейтер. Рейтерс – некий военный чиновник. Ушедшая в отставку премьер-министра Вика Силани сегодня встретится в Рижском замке с президентом Эдгаром Ренкевичем. Вероятно, это будет последняя встреча Силани с Ренкевичем за время ее пребывания на посту главы правительства. Вчера после заседания Кабмина она подтвердила, что после отставки планирует вернуться на работу в Сейм. О том, будет ли баллотироваться на предстоящих осенью парламентских выборах, она пока не думает, но покидать новое единство пока не намерена. Как известно, после падение правительства Силани, президент поручил формирование нового кабмина Андресу Кулбергсу, политику из объединенного списка. Решение об утверждении нового правительства Сейм планирует принять на завтрашнем пленарном заседании. Новостные ленты внесли уточнение. Вчера правительство решило, что впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить ни в основной день их проведения, ни в дополнительный срок. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной воздушные угрозы в нескольких краях Латвии было прервано проведение централизованных экзаменов по латышскому для 9 классов и по физике для средней школы. И последнее. В Риге начинается реконструкция перекрестков Юрмалас-Гатвы с Курзумским проспектом и улицей Золитудес. Цель проекта – расширение ответвления перекрестка на Юрмалас-Гатвы и создание полосы для левого поворота на железнодорожный переезд на улице Золитудес, который является единственным в этом районе. В связи с началом строительных работ на Юрмалас-Гатвы и близлежащих улицах с 1 июня будут внесены существенные изменения в организацию дорожного движения, которые продлятся до 5 сентября. Об этом сообщает Рижская дума. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВХ плюс.
1: Подходите, скорее, скорее, ребятушки, здравствуйте, товарищи, дорогие друзья, прекрасные мои. Все, собираемся в кучку воедино. Сашенька, здравствуй.
2: Бонжорно.
1: Ну, как ты? Смотрю, у тебя сегодня веселая майка, зажмурившимся полосачом котом.
2: Да, да, люблю я такие.
1: Очень хорошо, да, да, да. Значит, прекрасно. Да, солнце светит, но прохладно стало, да, немножко?
2: Почти лето. Почти.
1: Зипковато, да. Ну, по большому счету, вот так мясо лучше, ну, как бы, хранится. Если прохладно, если нет лютой жары.
2: Но если бы с утра было плюс 30, это было бы не очень.
1: Вчера наблюдал, значит, стоял там в ожидании, значит, с факультатива дочки, дочку. Вот, смотрел, как на балкончике дама одна, значит, ну, прям, ну, вот как пляжный вариант, когда у тебя шезлонг, у тебя есть купальник, да, и шляпа.
2: Но нету пляжа.
1: И шляпа большая. Нет, ну, пляжа нету, но есть балкон и есть шезлонг, все, как бы, вот она на балконе, как бы, все, все.
2: Ну, почему
1: да,
2: нет?
1: Да, да, да, прям все аксессуары, не хватает как бы пляжного бассейна и этого аниматора еще не хватает, да, говорит.
2: Вот, звуки моря.
1: Да, да, да, да.
2: Включила с телефона.
1: Вполне возможно, ну и так нормально. Класс, использовать любой момент, это очень хорошее, это хороший тренинг вообще. Здравствуйте и вы, дорогие друзья мои, удар капиталистического труда. Давайте поаплодируем тем, кто сегодня ночную вахту стоял. Ну или лежал, тоже, что тоже хорошо.
2: И выстоял, и вылежал.
1: И вылежал ночную вахту. А сейчас уже, значит, человек, кто-то пришел на смену обязательно. И вот сейчас выдвигается в сторону дома уже для того, чтобы там полежать немножко. А можно еще что-то успеть, потому что если ты полежал на работе, вот, ну это ты такой належал, и вполне что дома лежать-то? У тебя как бы свободное время.
2: Что-нибудь поделаю.
1: Очень хорошо, да. Ну, скорее всего, все равно срубит. Рано или поздно ничего с этим не поделаешь. Дорогие друзья, мы очень рады видеть и слышать, конечно же. И, потому что ну, с утра редко голосовые. На вот с самого раннего утра редко голосовые. Ну, кому
2: и
1: это
2: голосовые надо? Бывают кому? Плохого качества.
1: Они очень плохого качества. Угу. Так же, как и очень многое с утра плохого качества. И только анализы хорошего. Любой доктор вам скажет, надо с утра нести. Кстати... Так, Ивашка, привет, доброе утро, товарищи. Доброе утро, классной среды обитания. Среда, точно. Прекрасного дня, смелых решений сегодня. И Сарауи, конечно, Сарауи. Ну, а вы посмотрели вчера? Значит,
2: посмотрели.
1: Хоккейный.
2: Посмотрели.
1: Хоккейные баталии.
2: Весь коллектив смотрел, тут я видел.
1: Вот, ну и, соответственно, спойлерите для тех, кто...
2: 8-1. Обыграли Венгрию. И мы в плей-офф.
1: Блин, 8-1.
2: 8-1.
1: А это за третий период 5 закинули?
2: Нет, там было уже 5-1.
1: В третьем периоде?
2: Да, в начале третьего.
1: Какой-то вообще, я не знаю, честно говоря. Это какой-то... Я не знаю, я мимо пробегал.
2: Ну?
1: Я мимо пробегал, там большой экран. И там люди сидят.
2: И ты сколько видел?
1: И там люди сидят. И, значит, там было смешно. Значит, я смотрю, там люди сидят, и идет аналитик по телевизору.
2: Так.
1: Значит, одно из двух. Либо межпериодие, либо, ну, впереди в хоккейный матч.
2: Так.
1: Потому что не может быть такое, что люди вдруг посреди ничего, да, возле экрана сидят и будут смотреть сейчас аналитику.
2: Ну, вряд ли.
1: Поэтому я задаю вопрос чату GPT. Во сколько начинается матч Венгрия-Латвия?
2: Так, и что он написал?
1: Он написал, значит, начинается в 13, типа, что-то там, 20.
2: Ну, или, да, верно.
1: И 13-20.
2: Да.
1: Я говорю, а какой сейчас счет? Матч еще не начался. Я говорю, ты же мне говоришь 13-20, а сейчас так, типа 14-30.
2: Вот и верь теперь.
1: Он говорит, да, ты прав. Угу. Я, ну, как бы, да, мы на, а, ну, по всем вот эти вот никакого...
2: 100-0 в пользу Венгрии.
1: Везде написано, что матч еще вот-вот только начинается на всех ресурсах. Вот на этом, на этом, на этом. Короче, я от него ничего не узнал. Быстрее начался матч. Период. Угу. Я смотрю, период это уже вроде третий, там 3-0. Вот, ну, вот это вот.
2: Окончательный счет 8-1.
1: Господи!
2: Да. Завтра играем в четвертьфинале с Норвегией.
1: А нет такого, что ты вот, блин, у тебя вот есть определенное количество голов на матч? Ну, вернее, на весь турнир. И ты вот, блин, взял и насыпал еще. А потому что, знаешь, как иногда добивать? Могли же оставить там, допустим, ну, 4-1.
2: Ради приличия.
1: И, ну, типа, и все. А остальное досыпать уже в финале.
2: Ну, так получилось. Мы не хотели, так получилось.
1: Слушай, ну, останавливаться нельзя. Если прет, то значит прет. Хорошо, да. Теперь мы в финале.
2: В четвертьфинале.
1: Ну, в смысле, имеется в виду. Мы дальше пошли.
2: Да.
1: Вот, а кто не пошел из тех, кто прям вот, ну, кто должен был пойти, а кого-то выбросили уже.
2: Я... Там много кого выбросили.
1: Ну, из такого, которые должны были пойти. Понятно, что сборная Англии так, ну, не очень, как бы, в фаворе.
2: Но Венгрия уже все...
1: Да.
2: Уже не очень.
1: Ждем Монголию. Ладно, все. Не будем сейчас за это самое загоняться. Сережка, привет, доброе утро. Бабулька, здравствуй, Александр. Все бобра. А ветерок-то на улице, ох, какой хороший. Ну, можно сегодня запускать змея. Змея.
2: Надо попробовать
1: своего. Держи в себе, при себе. Привет, отличного дня. Варенька, здравствуй. Олечка, здравствуй, доброе утро. Ребятушки, бодренько. Лешка Везучий, Германия. Салют, люди бодрые. Гутен морген, всем бодрый. Митвох. Наступил Митвох. Это экватор рабочей недели, ребятки. Будем потихоньку двигаться. Ну, в сторону лета, опять же.
2: Оно уже скоро.
1: Да вот уже, смотри.

0: третий спикингового экзаменового. Да? 48 студентов вчера проспикало, прикинь. Вот, а сегодня почти столько же.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
0: например, запекча.
1: Уно?
0: Уно. Не уно.
1: Таск дос.
0: One, two, three. Чего это? Почему ты вдруг решил на испанском?
1: А вот не знаю, захотелось.
0: Подсунуть. Ну тогда выйди, зайди нормально.
1: Извините.
0: This is English. This is London. London is the capital of Great Britain. Катерина, а слушай, таски еще задают там? Ну, my family. Лондон или там, что там было? А как назывался таск, где London is the capital of Great Britain?
1: Он что, назывался Лондон?
0: Так, а говорит, я вам ничего не скажу, у нас теперь уголовка за разглашение.
1: А как готовиться тогда?
0: Ну давай, а ты нам расскажи заодно и отдохнешь. Ты ж хотела выспаться.
1: Отпуск.
0: Три года. Три года. Это вряд ли.
2: На СГК плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Night. Animals. In the middle of the picture we can see Иван Сусанин. Борис за путь на Москву, а с кем немецко-фашистская гадина? I don't know. They kill его. Иван Сусанин.
1: Вызывайте врачей.
0: Is the hero of Soviet Union. Это топик, это таск.
1: А, да?
0: The task is to describe the picture. Ну вот, а сейчас нельзя даже рассказывать. Представляешь, что у тебя будет на экзамене? Ну?
1: Ай-яй-яй.
0: А как готовиться, понимаешь? Вот. А потом начинается...
1: Сюрприз.
0: А потом начинается... Ein, zwei, Polizei на немецком языке,
1: вот.
0: Да? Вот. Так, сегодня, внимание, дамы и господа, 27 майское утро. Сегодня девочка по имени Дзидра празднует свои именины. Вместе с ней и Дзидрис, и Гудита, и Лоретта. Ребятки, кстати, если вот смотреть по популярности имен, я, честно говоря, ну, ставил бы, что Лоретта гораздо чаще встречается, чем Гунита. Но нет, Гунита 2145 девочек, и Лоретта 1284.
1: В два раза меньше.
0: Два раза меньше пока. Надо что-то делать с этим. Пожалуйста, вперед. Вот.
1: Работаем
0: над этим. Даже если у тебя сын, давай, назови его Лоретта, так сказать, для улучшения ситуации. Это вот как вот этот самый ты, ну... Для улучшения статистики сам начинай брать. Ну ты в органах работаешь, да?
1: Ну.
0: Для улучшения статистики сам начинай брать взятки и сам на себя пасквиль напиши. И, короче,
1: выгодная схема.
0: Сдай сам себя, получишь и эту самую, и звездочку на погон,
1: и место жительства.
0: И опять же отдохнешь, вот как Каське мы советовали. Так, сегодня международный день. Это наш всемирный день выдры.
1: Выдра.
0: Знали ли вы, дорогие друзья, что выдра это... Это очень хорошее животное. Ну, в плане того, что оно интересное. Значит, у нее самый плотный мех среди всех млекопитающих. У нее жирка нету.
1: Ух ты.
0: Прикинь, у нее нету жирка. А у тюленя есть? Там у всяких этих... Да у всех есть. У тебя есть жирок, понимаешь? А у выдры нет. А что делать? А как им... А прохладная вода? Она же там... Они
1: холодно.
0: Там, конечно. Ну. Ночью страшно вообще. Они друг за дружку. Когда они спят, они друг за дружку, ну, за ручки держатся. Как хороводик такой. Чтобы не унесло вдруг. Другие океаны, например, во время бриза какого-нибудь или там наоборот.
1: Если
0: течения,
1: даже унесет, главное в компании.
0: Вместе, друзьями, конечно. И вот, у них нет подкожного жира, поэтому у него очень шубка очень плотная. Так вот, видели ли когда-нибудь, они там за шубкой своей ухаживают, так будто, как будто они блох там вылизывают. Нет, прикинь, они в буквальном смысле слова задувают туда воздух, туда внутрь.
1: Ух ты.
0: И у него как бы, он как будто надувается, спасательный жилет такой надутый. Прикинь,
1: удобно,
0: что делает.
1: Удобно.
0: И это только одна выдра. Все остальные делают то же самое. Прикинь, если их много. Вот интересно было бы посмотреть, да? Или нет.
1: Да.
0: Сегодня день, международный день смелых решений. Поздравляем, товарищи.
1: Принимаем.
0: Смело, товарищи, в ногу. Господи, сейчас как-то по-другому звучит. Так, ну и сегодня день изобретения, ребята, шпрот. И казалось бы, да? Мы живем на побережье. Вот у нас, естественно, наш янтарный берег. Чуть встаем, бежим к волнам. Хорошо. А кто не верит, приезжайте в гости к нам. Это я откуда-то из пионерского лагеря, помню. Ну, так или иначе, шпроты считаются как бы, ну, мы считаем, это наши. Ну, я-то знаю уже, как бы, взрослые люди, да, бывает, всю жизнь ты считал, что что-то такое, это прям вот только твое. И что янтарный берег, это у тебя только там, например, в Пабаже ты находишь.
1: Только у меня.
0: Только у нас, янтарь, это наше больше нигде. Ну, и такое...

0: ну, Балтики, с той стороны там Калининград. Так, ага, да, ваша, да, конечно, смотри.
1: Это мы еще посмотрим.
0: Это мы посмотрим, мы просыпаемся, и там, ну, когда, ну, просто ногу ставишь с кровати, а там янтарь уже лежит, понимаешь? Ну, в общем, короче, я думал, честно говоря, ну, что, сначала знал, что шпроты это чисто наша. Потом думаю, ну, блин, ну не может же быть такое. Ну, как бы из Кумбрия. Понимаешь, это тоже типа, очень все, типа наше. Да по всему миру ее по-другому просто называют гадюки. Вот.
1: На самом-то деле одно и то же.
0: Ну, конечно. Но. Я думаю, что шпроты это тоже как бы у нас есть. Они у нас, конечно, наверное, вкусные. Я уже, честно говоря, не помню. Вот я такой вот...
1: Давно не пробовал?
0: Ну, где-то лет 40 не пробовал. Угу, вот, ну, возможно, ну, может быть, 35.
1: В гостях.
0: Ну, 35 где-то случайно, не знаю. Но как бы это такая диковина.
1: Или когда повез за границу, как сувенир.
0: Сувенир? Нет, да. Я старался не вести, потому что, ну, как бы с улыбкой уже. Но, тем не менее, копченая рыбка-то у нас очень хорошая. И я думал, что это не чисто наше. А оказалось, ты посмотри, какая тема. Значит, изначально шпроты, да? Консервы шпротные делались исключительно из балтийского шпрота. То есть, ну, как бы рыба семейства сельдевых. То есть, так. Изначально это должно быть у нас Балтика. Угу. Понимаешь? Однако, сегодня, согласно международным стандартам, я посмотрел, кулинарии, под названием шпроты в масле могут выпускаться консервы. Внимание! Из балтийской кильки, также
1: так.
0: Салаки и даже молодой сельди.
1: Везде обман.
0: Главное здесь строгое соблюдение уникальных технологий обработки. Как делаются шпроты, мы чуть-чуть попозже расскажем, дорогие друзья. А пока хочется, ну, немножечко. Не, хотелось бы, конечно, по-другому, но обязательно нужно сейчас коммерческую информацию
1: дать.
0: И после чего песню спеть с вами вместе, конечно.
2: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
6: Bet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Владимир Вэлл и его друзья
9: на СВХ+.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.
2: Весна на Плюсе.
3: Весна на Плюсе.
2: Весна на Плюсе.
3: На СВХ Плюс.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
5: Товарищи, быстренько давайте поздравим тех, кто родился в этот день. Во-первых, Андрей Расторгуев. К Николаю Расторгуеву не имеет никакого отношения. В 88 году в этот день, 27 мая, появился латвийский биатлонист.
6: Наш.
5: Призер чемпионатов мира и самый, внимание, самый титулованный спортсмен в истории латвийского биатлона.
6: Молодец.
5: Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Вот, а скоро юбилей. Так, ну, вернемся к тем, кто пораньше был. Давайте с... женщины начнем. Айсидора Дункан. Знакомое имя, фамилия?
7: А я слышал точно.
5: Айсидора Дункан. Это не та, в честь которой назвали судно и пошли за капитаном Грантом. Нет, друзья? Американская танцовщица, и причем женщина-танцовщица-новатор, что очень сложно.
7: Тоже важно.
5: Одно дело, ты в мейнстриме, то есть вот как все танцуют, так и ты танцуешь. А другое дело, пытаться что-то, какую-то новую дорогу протарить, понимаешь? И это всегда воспринимается как... какая-то вражья отродье, понимаешь? Вот. А ты талантливая. Вот. И значит, с детства ненавидела классический балет, между прочим.
7: Ух ты.
5: На протесте детка была самого раннего возраста. Называла ее, знаешь как?
7: Ну?
5: Неестественная гимнастика для костей.
7: Ух ты.
5: Я не верю, что это она делала, конечно, прямо с самого детства. Но, короче, вместо заученных балетных позиций она создала концепцию свободного танца. Основная идея — естественные движения человека. Вот, например, есть ходьба, есть бег. Вот, простые прыжки такие вот.
7: Не как в балете.
5: И вот так вот должно быть. А это все рафинированное, говорила она, гимнастика для костей. Источником вдохновения для нее, как она говорила, стали позы и одежда с древнегреческих амфор и барельефов различных.
7: Ладно.
5: Вот, видишь, она смотрела на красивое, и вот тоже говорит, я сейчас буду в танец.
7: Так же хочу.
5: Превращать. В историю вошла как первая профессиональная западная танцовщица, которая принципиально, внимание, выступала босиком, во-первых. До этого там все в обуви должны были быть. И без трико. Представляешь себе?
7: Ладно.
5: Голые ноги. А в начале 20-го этого века это шокировало вообще просто. Что вы делаете?
7: Ты че?
5: Что вы делаете? Вот. Это крайняя степень непристойности. А она говорила, что обнаженная стопа связывает танцора с энергией земли. Помните, как доктор Попов говорил? Он говорил, не отрывая от ботвы, и помогает, может быть, силой земли.
7: Но там, зачем мы это помним?
5: Но там огурец, понимаешь, был. А здесь танец. Это совсем другое. Значит, с Сергеем Есениным как бы познакомились и замутили. Ребята, все знают, что у Айсидоры Дункан был роман с Есениным.
7: Значит, недолго.
5: Недолго. Почему? По причине чего? А знаешь, почему по причине? Значит, Есенин вообще не знал вообще ни слова ни на каком языке, кроме русского. Ему простительно, он знал русский язык, так как, дай бог, каждому.
7: Так, вот. Адама.
5: А Айсидора Дункан, у нее несколько слов, она знала по-русски несколько десятков слов, вот, но это все, по большому счету. И в результате их общение строилось на жестах, мимике там, эмоции, понимаешь? Ну, в принципе, быстрый развод, через год уже развелись. Ну, потому что, ты же не можешь объяснить, Айсидора,
7: я хочу пиццу.
5: Принеси мне бумаги.
7: Мне пиццу.
5: Как ты можешь, будучи закрытым в другом помещении, кричать: «Айсидора, принеси бумаги, бумага кончилась». Как ты крикнешь? Как ты эмоциями вот это сделаешь? В общем, дорогие друзья, единственное, что мы знаем, и доподлинно известно, да, что разница у них была 18 лет, между прочим. Есенину 26, ей 44. Вот такая прекрасная женщина была. Вот.
7: Молодец, женщина.
5: Учись.
7: Не хочу.
5: Учись.
3: СВХ Плюс.

0: люди бодрые, танцует вам свежий гороскоп на завтрак.
1: Наступает новый день, овны, скорее сюда. Овен, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам. Сегодня тот самый день, Овен, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязу. Твоя задача – это не опускать просто рук, продолжай двигаться, и тебя удача найдет.
2: Телец. Все далеко не так просто, как вам может показаться сегодня, тельцы. Не стоит делить события на черное и белое, ведь обычно они состоят исключительно из оттенков серого цвета.
1: Да-да-да-да-да, их 50, близнецы. Дорогие близнецы, сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия кому бы то ни было и вообще отказаться от каких-то неприятных мыслей. Завтра наверстаете.
2: Рак. Пытаться управлять событиями, конечно, можно. Но вот сегодня, например, день для этого у раков, ну, совсем не подходящий. Так что лучше даже и не пробовать.
1: Да-да.
3: Лев.
1: Лева, внимание! Сегодня вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем утешителя кого-то очень-очень какого-то расстроенного человека. Представь, естественно, это заставит тебя забыть обо всем остальном. Вот сегодня утешитель народных бурлящих масс. Поздравляю.
3: Дева.
2: Сегодня дела, связанные с денежными вопросами, будут столь легко поддаваться их разрешению, что их можно будет счесть вообще незначительными. Однако таковыми они не являются, и пренебрегать ими, уважаемые девы, сегодня ни в коем случае не следует, нельзя.
1: Так.
3: Весы,
1: смотрите. Сегодня так вам достаточно будет прислушаться к голосу интуиции своей, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет. То есть сегодня интуиция неплохой барометр ваш будет. Тот самый день, когда он, ну, день, который будет тихонечки и безмятежненький. До неприличия, причем спокойный и этот, безмятежный. Ляг, полежи, весы.
3: Скорпион.
2: Сегодня кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение, причем одним лишь своим присутствием. Сегодня задача скорпионов – не допустить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам.
1: И отвратительное настроение не покинет больше его.
3: Стрелец.
1: Сегодня судьба будет очень благосклонна к тебе, стрелец, в целом, но по мелочам станет подсовывать какие-то пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение немножечко подпортить сумеет. В общем, короче, сегодня не поддавайтесь. Вот эта суета-сует, маленькие неприятности, они случаются. Не возводите их во степень абсолюта и не говорите, вот, это просто неудобство, ребят. Это просто неудобство. А если начнете, ну, жаловаться, то вы даже не представляете. Хотя вы-то представляете, во что это может превратиться в конечном итоге.
3: Козерог.
2: Сегодня козерогам не стоит затевать пустые споры, ведь они и делу повредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока не окончательно не погребли под собой истину.
1: Так, хорошо.
3: Водолей.
1: А ну-ка, водолейко, иди-ка сюда. Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Господи, что это за набор слов? Постарайтесь, короче. А, ну, я так понимаю, что сегодня механика может подводить, да? То есть все, в общем, будет работать хорошо, но какая-то механические какие-то детали могут быть подвержены воздействию извне. Постарайтесь сегодня не вступать ни в какие конфликты, вот особенно с животными, иначе рискуете быть исцарапанными.
3: Господи.
1: Да-да.
2: Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, рыбы, может быть пущено на самотек без всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день. Но отдохнуть-то вы все равно успеете, рыбы.
1: Успеем, ладно, хорошо.
3: Можно я с тобой? Лучшие знаки зодиака в мире.

0: и его друзья.
1: Ну, очень хорошо. Так, ну что, вчера, ну, знаете, вот как иногда бывает такое. Берешь, достаешь какую-нибудь композицию.
2: Так.
1: Ну, давно не играли. Ну, по крайней мере, с прошлого лета. Потому что, ну, чего вдруг не плагиат?
2: Играть зимой, ну, как-то странно.
1: Про Юрмалу, да, про лето. Еще по одной купаться, братишка. Ну, что играть зимой? Ну, конечно, нет. И осенью тоже уже нет. Вот, а летом, да. И вот
2: лето
1: тут самое достаешь того. Что-нибудь. Кто-нибудь из, один знаешь, о, что это за песня такая новая? А песня уже 25 лет, например. Да, как группе...
2: Лето, яркий пейзаж, да, солнце, море, Юрмала, пляж.
1: Юрмала,
2: откуда вчера, я знаю числа?
1: Вчера Женя такой говорит, кто поет, кто исполняет? Я говорю, вот, говорю, не плагиат, а, лето, вот. А, сегодня, говорит, я поколдовал вчера с нейросеткой. Давайте послушаем, ну, немножко, давайте послушаем. Мы тоже будем слушать это впервые.
2: А, да. Интересно.
1: Я уж проверенный человек, посмотрим, как там, там же очень много названий наших.
2: Да.
1: Посмотрим, как справиться. Там нужно расставлять ударение.

0: Ну, в общем и целом, конечно, неплохо. Но
1: хорошо, хорошо.
0: Но брак.
1: Да, было пару мест.
0: В 10 местах брак чисто по ударениям. Ну, смотри, как только идет латышская тема, да, допустим, латышская.
1: Майори.
0: Сразу. Значит, надо проставлять ударение.
1: Да.
0: Значит, допустим, как же там было? Когда тебе Лелупе. Ты же ему пишешь Лелупе.
1: Правильно.
0: А ты ему, почему не написать ему Лелупе через Э?
1: Можно, можно.
0: И еще и ударение поставить на Лелупе, на Е. И тогда он может...
1: Чтобы машина поняла.
0: Тебе нужно прежде всего понять, как поставить ударную гласную. Мы же с этого начинали когда-то. Я тебе об этом говорил. Залезаешь в YouTube, смотришь, как ставить ударные гласные в Word. И показываешь. А когда у тебя Лелупе нужно читать, то не надо писать ему Е на конце. Напиши букву Э на конце, и будет тебе счастье. Молодец, что не сдаешься, делай. А так вообще, значит, считаем так. Если, больше двух ошибок в ударении, считай брак, не присылай.
2: Владимир Белл. Маэстро и его друзья. На СВХ+. City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
6: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
7: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить! На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу, в эфире Drive Time – конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрые. Состязание по бодрости в прямом эфире.

0: на СВХ Плюс.
1: Да ничего не надо делать. Нужно достаточно подождать, и Мумитроль сами приедут.
2: Уже скоро.
1: Прикинь, да. Ну, не то, что.
2: 23 августа.
1: Не то, что прям скоро. Вот, но это будет, знаешь, это уже будет концовка лета, понимаешь? И будет очень жалко, что лето будет заканчиваться. А зато у тебя есть что-нибудь хорошее. Это как будто конфетка, оставленная на чуть-чуть на потом. Когда у тебя
2: вот
1: уже.
2: Мумитроль такая. Конфетка.
1: Конечно. Ребята, вот два пригласительных на Мумитроля выставили мы в этот самый. Ну,
2: в бодрую целоваку.
1: Да, в бодрую целоваку есть предложение. Ну, зацеловать сегодня кого-то, ну, не то что до смерти, ну, так, в принципе, ну, три раза перецеловать.
2: Но это уже от вас зависит.
1: И попасть в наш пятничный финал. Забирай два пригласительных билета. Ну, в общем, давайте. Делаем следующим образом. Как обычно, мы задаем вопрос, у кого есть сегодня желание проявить себя на поприще целоваки, вот, либо в защите, либо в целовачестве, мы там уже примем это решение. Ну, вот, так или иначе, это несложно. У кого есть время, 8 часов и 10 минут приблизительно. А по времени сколько? Ну, 5 минут хватает.
2: Ну, плюс-минус.
1: Свобода, да. Кто в доступе есть, давай, пиши заявку.

0: В Риге 8 часов, 1 минута. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня в Риге в конференц-центре АТА состоится второй международный саммит по беспилотным летательным аппаратам, который соберет до 2000 участников. Детская университетская клиническая больница откроет сегодня ряд реновированных новых объектов инфраструктуры. Ушедший в отставку премьер Эви Костеллини встретится сегодня в Рижском замке с президентом Эдгаром Ренкевичем. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Риге в конференц-центре АТА состоится второй международный саммит по беспилотным летательным аппаратам, который соберет до 2000 участников из стран НАТО и стран-союзников, включая политических лидеров международной коалиции дронов и экспертов отрасли. В программу саммита входят панельные дискуссии, мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам и отраслевая выставка. Саммит организован Центром логистики и закупок гособороны и Министерством обороны в сотрудничестве с РТУ. Первый саммит по оборонным инновациям состоялся в Риге в прошлом году. Сегодня высшие должностные лица страны будут принимать американского конгрессмена Дона Бекона. Бывший бригадный генерал ВВС США является многолетним сопредседателем группы поддержки стран Балтии в Конгрессе США. Бекону сегодня будет вручена высшая латвийская награда – Орден трех звезд, после чего в Сейме состоится рабочий обед с членами Палаты представителей Конгресса США. Американский чиновник планирует также принять участие в проходящем сегодня в Риге втором международном саммите по беспилотникам. Ушедший в отставку премьер-министр Эви Костеллини сегодня встретится в Рижском замке с президентом Эдгаром Ренкевичем. Вероятно, это будет последняя встреча Костеллини с Ренкевичем за время ее пребывания на посту главы правительства. Вчера после заседания Кабмина она подтвердила, что после отставки планирует вернуться на работу в Сейм. О том, будет ли баллотироваться на предстоящих осенью парламентских выборах, она пока не думает, но покидать новое единство не намерена. Как известно, после падения правительства Костеллини президент поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу, политику из объединенного списка. Решение об утверждении нового правительства Сейм планирует принять на завтрашнем пленарном заседании. Сегодня детская клиническая университетская больница откроет ряд реновированных и новых объектов инфраструктуры, которые появились благодаря реализации проекта развития больницы стоимостью без малого 41 миллион евро. Большая часть этой суммы является финансированием фонда восстановления ЕС. Торжественное мероприятие открытия начнется в 11 часов на площади Таурыню на территории детской больницы. Сегодня планируется открыть помещение двух стационарных отделений приемного отделения травматологии, рентгеновские кабинеты, вспомогательные здания, котельную и помещение охраны, а также объекты, предназначенные для удобства пациентов, их семей и персонала больницы, две новые открытые площадки для активного отдыха, отремонтированную столовую и лобби, где в будущем планируется проведение выставок. Работы по реконструкции ряда других объектов инфраструктуры будут продолжаться до конца июня. И последнее. В Риге начинается реконструкция перекрестков Юрмалас-Гатве с проспектом Курзамас и улицей Золитудес. Цель проекта – расширение ответвления перекрестков на Юрмалас-Гатве и создание полосы для левого поворота на железнодорожный переезд на улице Золитудес, который является единственным в этом районе. В связи с началом строительных работ на Юрмалас-Гатве и близлежащих улицах с 1 июня будут введены существенные изменения в организацию дорожного движения, которое продлится до 5 сентября. Об этом сообщает Рижская дума. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Обычная.
2: Бодренькое утречко всем.
3: Бодрелюта.
1: Мега-шоу.
3: Этот радиоэфир лучше утром, чем эфир.
1: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
3: Сколько лет тебе?
2: 12.
3: 59, дубина. Все, давай, пока.
1: Детоксикация хмурости и реабилитация оптимизма.
4: Знатный целобака.
5: Очень хочется.
2: Очень хочется. Очень-очень-очень хочется.
6: Ну, очень хочется.
5: Целоваться.
2: Целоваться.
5: Целоваться.
2: Пой-пой-пой.
6: Алло.
2: Пой-пой-пой.
6: Алло.
2: Знатный целобака. Целоваться.
3: Эти прекрасные, знатные люди со всех сторон, с самого раннего утра, значит, хотят целоваться и вообще...
7: И не за просто
3: они,
7: так.
3: Ну, вообще, ну, вот смотрите, они хотят что? Они хотят отдыхать, ничего не делать, они хотят валяться, еще чуть-чуть поспать хотят. Но это все мы не можем им предоставить. Мы можем предоставить им свою целовальную территорию, где можно целоваться сколько угодно и нацеловать себе что-нибудь хорошее, что-нибудь полезное. На этой неделе мы нацеловываем себе Илюшу Лагутенко и группу «Мумитроль» в концерте!
8: Утром вместо булки с маком предлагаем...

0: Когда и что, и где, и когда, и где?
1: Уже 23 августа на Вандерсале.
0: Вандерсале!
1: Илья Лагутенко и группа «Мумитролль».
0: Легендарные наши мумики приезжают. Это единственный концерт в странах Балтии. Во вечер фирменного драйва, романтики, иронии и той самой музыкальной свободы, за которую «Мумитролль» любит уже несколько поколений. Так уж получилось, да?
1: Да.
0: Несколько поколений.
1: Любят все.
0: Конечно, ну, конечно, конечно. Да, Илья Лагутенко и группа «Мумитролль» в Вандерсале. Значит, билеты продаются в Friday Ticket. Это пятничный билет.
1: FridayTicket.com.
0: FridayTicket.com. FridayTicket.com.
1: Билеты еще есть.
0: FridayTicket.com. А у нас в раздаче, ребята, два пригласительных выставили на кон. Добро пожаловать в наш финал пятничный. Сегодня играем. Ой, как хорошо! Дамы и господа, сегодня жребий пал на девочку по имени Эдита. Эдитка, привет, дорогушенька, здравствуй.
2: Доброе утро.
0: Ну как, доброе утро. Как ты там мурлычешь? Ты там одна где-то или где-то? Что ты, как ты?
2: Одна.
0: Одна,
2: в пути.
0: Да? Никто, в пути. И никто не мешает, да? Никто под руку ничего не говорит. Можно, говорит, и нацеловаться вдоволь, правда?
2: Можно.
1: Можно не стесняться.
0: Так, ну что, дорогушенька, «Мумитролька», два билетика мы поставили. Значит, ты будешь у нас сегодня целовакой. Вот, сегодня недотрогаем, как мы уже объявили, будет мальчик по имени Витя. Он же Виктор. Вот, значит, он же, у него аватарка вообще, честно говоря, у него там, ну, он в костюме, белая рубашечка.
1: Элегант.
0: Значит, галстучек такой, темный бордо. Прям, ну, вы знаете, ну, прям вот человек, вот хочется прям взятку подойти дать сразу. Сразу дать взятку. Вот, а потом и расцеловать, да. Конечно. Так, Витя уже, давай пару слов про себя. Что написал Витя? Значит, во-первых, сегодня проспал на работу Витя.
1: Ну, бывает.
0: Значит, имеет, в принципе, по сути, две работы. Плюс учеба в колледже еще.
1: Прикинь. Вот поэтому костюм.
0: Поэтому проспал. Понимаешь, да. Ну как? Как ты успеешь вообще все это еще и поспать? Ну, конечно, нет, ничего не успею. Две работы плюс учеба в колледже. Вот. А еще Витя очень любит сладости. Все, вот.
1: Витя, мы тебя понимаем.
0: Мы тебя понимаем. 0% осуждения, 100% понимания.
1: Все.
0: Итак,
1: верно.
0: Дорогая Эдита, Витя расставил уже капканы свои, тебе нужно эти капканы обойти и поцеловать в ту щеку, которая не защищена. Мы приступать будем прямо через 10 секунд. Знатный целовака. Знатная целовака Эдита приступает. Итак, первый поцелуй будет в какую щеку, как ты думаешь?
2: Первый в левую.
0: В левую пробуем в левую. Сейчас выбрала. И не зря выбрала. Очень хорошо выбрала, потому что Витенька закрыл правую. Поехали, второй поцелуй. Куда?
2: Давайте тоже левая.
0: Левая, еще разочек. Думаешь, он...
2: Да.
0: Давай попробуем. Смотри, я как отыгрываю, да, как будто, ну все, конечно, проиграла. Она сама не проиграла. Ну, в этом и есть. Смотри, значит, чудище на той стороне. Ты уже два раза две головы этого, как его?
1: Змея
0: Горыныча уже срубил, осталось срубить еще одну голову. Последнюю. Но у нас здесь наоборот, здесь надо целовать. Куда будешь целовать?
1: В какую голову?
0: В какую голову будешь?
2: Давайте левую.
0: В левую голову? Еще раз в левую решила. Ладно. Сама решила. А в этот раз улыбнулся Виктор. Последнюю голову левую.
1: Покажу, а.
0: Спрятал. Да, покажи. Поехали дальше. Куда?
2: Правая.
0: Правая? Давай, пробуем.
2: Да.
0: Давай.
2: No.
0: Еще становится 2-2, потому что правая защищена. Ну, Эдита, 2-2. Ну, давай. Ну, куда?
2: Левая.
0: Это твое заднее слово?
2: Да.
0: Менять ты ничего не будешь?
2: Не буду.
0: На чем стояла, так сказать, на том стоять и будешь? Да. Мал золотик, так дорог. Хлеб всему голова. Ты оставляешь левую?
2: Да.
0: Не хочешь поменять ее на правую?
2: Нет.
0: Нет! Ладно, все, тогда это твое заднее слово. Итак, левое. Погнали. Я...
1: Хитрый Витюша.
0: Хитрый Виктор гордо прячет. Сначала стало страшно, Витя.
1: Да.
0: Первые два, конечно, две защиты вообще не сработали. И думала, что вероломная Эдита все-таки его расчехлила. Вот, но не смогла до конца. И, казалось бы, почти победа была рядом. Вот, и я сегодня тебя старался переубедить. Но ты же знаешь, ты же не первый раз слышишь, как это делают другие.
2: И ну,
0: как,
2: конечно.
0: И как я зачастую, ставлю в заблуждение. И это не потому, что мне хочется, чтобы ты выиграла или чтобы ты проиграла. Мне для того хочется, чтобы у тебя были...

0: ну, чтобы задорная была.
1: Позитивную.
0: Позитивную, да? То есть не будем... Но хотя, если ты скажешь вот эту печальную «одинокий голубь на карнизе зла». А, есть же... А
1: у нас есть.
0: Она есть современная, но да. она мне не нравится. Она должна быть... Ты должна,
1: но она
0: ты,
1: веселая.
0: Ты должна плакать. Нет, «одинокий голубь» должен быть всегда грустным.
1: Чтобы плакать под него.
0: Вот, чтобы неповадно было.
2: Давайте что-нибудь из Земфиры.
0: Из Земфирочки? А какое такое?
2: Да.
0: Постарше, которая Земфира?
2: Или ну который... да, такой постарше.
0: Постарше такой, да, вот из таких вот первых альбомов, когда мы еще такие, ну, сейчас как саранча скакали.
2: Да.
0: О, ну ладно. Ладно, ладно, молодец, умничка. Целуем, хорошего тебе бодрого утра. Ты молодец. Вот, а Виська у нас финалец.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Верочка, вызовите Новосельцева. Внимание, внимание. Верун тут пишет. Вчера мой муж, возвращаясь с работы, там все что угодно могло произойти, правда?
3: Интрига.
2: В районе вашей радиостанции посеял связку ключей. Возможно, их нашли и сообщили на радио. Так, ребятки, ну, значит, пятое пожарное депо у нас прямо напротив. Значит, если вдруг где-нибудь заприметили связку ключей, это же связь, понимаете? Связь со всеми помещениями, в которые доступ, ну, Верыч, назовем его Верычем, правильно? Мы им не,

0: Вот у Верыча в честь жены назвали, между прочим. Вот у него доступ был. А теперь доступа нет, понимаете? Вот, если вдруг нашли...
1: Живет на улице,
0: ну, да.
1: Теперь.
0: Не, ну, на самом деле, пока не найдешь, да.
1: Да.
0: Так, без елочки-то не приходи, зато с елочкой приходи. Ну, давайте поможем. А то сейчас, я понимаю. Сейчас, ну, в принципе, уже ночи не такие холодные.
1: Кстати, да.
0: Ну, а там все сложно может быть, Фэм. Потому что можно не найти до сентября, а там уже начнется... Ой, напусти. Так, дорогие друзья, огромное спасибо всем тем, кто, мимо не проходит Екатерина. Знаешь что? Смотрю, присылает ссылочку. А там Зиновий Биртман, песня «Катаход». Вот, ну как новиночку подкидывает. «Бодрое утро» пишет. Нет, это дело хорошее. Просто самого Биртмана мы и именно эту песню уже, ну, наверное, лет 5, наверное, назад показали. Или 6, возможно, уже. Но, тем не менее, сегодня мы можем, даже не используя этого самого, Spotify. А другое. Свой альбом есть. Причем подписанный дарственный альбом Биртмана. Значит, я расскажу. У нас во дворе он вернулся, у нас возвращение Рыжего произошло. Так. Значит, так гигантский кошара живет во дворе. Вот, и в отличие от многих тех котов, которые живут во дворе, он имеет возможность спускаться с балкона вниз и подниматься назад.
1: Ой, как удобно-то.
0: Ладно, было бы, значит, удобно бы для всех остальных, если бы он был немножко такой, назовем его трусишечка. А стекло, Но нет! Это настоящий тактический боевой кот.
1: Будет драться до последнего.
0: Нет, ему там драться особо не с кем, потому что, я же говорю,
1: все
0: он из котов он один там.
1: Угу.
0: Но знаешь, что он делает?
1: Ну.
0: Он в гадюках гоняет собак. Всех! Неважно каких. Он дербанит собак. Причем он на них охотится.
1: Господи.
0: Охотит. Он прячется под машиной и выжидает для того, чтобы нежданно-негаданно напасть. Ладно там, если, допустим, какая-то собачка такая, драйвовая, да, который... О, котик, прикольно!
1: Давай.
0: А другая собачка какая-нибудь чихуашка, например. Она, на нее бежит. На нее лев бежит, реально. То есть это как бы... Вот такой рубец. Инфаркт миокарда.
1: Ужас.
0: Вот. Соответственно, кот такой, он очень-очень-не-очень.
1: Боевой.
0: Боевой тактический кот, такой, знаешь, как этот сосед. Есть сосед-алкаш, он такой, спокойненький.
1: Так.
0: Дядь Митя, да? Прибухивает там, иногда сидит.
1: Не страшно.
0: Да. А другой, там, быковать, например. Это второй вариант чисто кота. Так, дамы и господа, всем владельцам котов, которые ходят туда-сюда, значит, мы посвящаем, конечно же, Зиновия Биртмана песню «Катаход». Что такое катаход? Это дыра, отверстие в двери с такой дверкой, шалтай-болтай. Для чего? Для того, чтобы кот мог ходить туда-сюда.

ты познакомился с девчонкой озорной, и совсем не хочется ей идти домой. Расскажи о любви, а если не поймешь,

0: там, короче, все поженились и умерли в один день. Значит, мы ожидаем сегодня в Латвии переменность в облачности, местами кратковременные дожди на востоке страны и сильные. Ох, и сильные, возможно, даже грозы и град, товарищи. Венспилс Лепая сегодня прогревается до 14 градусов, Даугавпилс Резекне до 11-13 градусов. Вот столица сегодня без осадков, северо-западной, в порывах до 20 метров в секунду и днем лишь до плюс 13 градусов. Вот такое, блин, лето идет.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
7: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
1: Новости спорта.
8: Во вторник сборная Норвегии по хоккею стала соперником Латвии в четвертьфинале чемпионата мира. Латвия и Норвегия сыграют свой четвертьфинальный матч завтра, в четверг, во Фрибурге в 21:20 по латвийскому времени. Вчера Норвегия обеспечила себе второе место в группе «Б» после победы Канады над Чехией со счетом 3-2. После завершения группового этапа были также объявлены другие пары четвертьфиналистов. Канада встретится с США, Чехия с Финляндией, Швейцария со Швецией. Сегодня первая ракетка Латвии Алена Остапенко встретится с польской теннисисткой Магдой Линет во втором раунде открытого чемпионата Франции. Матч начнется около 13:30 по латвийскому времени, если только первый матч дня не будет отложен или погодные условия не внесут коррективы в расписание соревнований. Остапенко занимает 31 место в рейтинге WTA, посеяна под 29 номером в основной сетке, а Линет под 73-м. В матче первого круга Остапенко победила немку Эллу Зайдель, 96-е место в рейтинге WTA со счетом 6-4, 6-4. 28-летняя Остапенко участвует в открытом чемпионате Франции в 12-й раз. Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая не прошла дальше второго раунда квалификации открытого чемпионата Франции. Латвийский баскетболист Артурс Страутенш вчера набрал 13 очков в решающем четвертьфинальном матче итальянской А-серии, но его команда, тортонская Дертона, потерпела поражение, проиграв венецианской Умана Рейер со счетом 83-89 и завершила сезон. В регулярном сезоне Дертона заняла 5-е место с 17 победами в 28 играх. Венецианская команда поднялась на одну позицию выше с 19 победами. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Новости спорта.

0: Александр, давай обеспечивать досуг нашего прекрасного населения. Это одна из наших основных задач. Друзья, у нас есть книжка летняя для вас.
1: Есть, да-да. СВК плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Итак, друзья, у нас будет в коде доступа разыграны два пригласительных билета на летнее кино. Да?
3: Фильмец «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу».
0: Это одна из... Это уже, как это, спин-оффы, да, пошли?
3: Да.
0: Ну и как бы детей как-то нужно определять, да?
3: Нужно.
0: Сейчас. Что полезно ребенку, то полезно и маме. И пошла сама. Правильно. Значит, сегодня у нас это тематично. Я хочу рассказать. Сегодня день рождения, между прочим, у актера, которого зовут Кристофер Ли. Значит, английский киноактер и певец, и мастер озвучки всяческих фильмов на разных языках. Очень круто. Вот. Ну и, в принципе, так, чтобы вспомнить, да, ну, допустим, графа Дракулу играл много раз. Да, такой, представьте себе. Значит, чудовище Франкенштейна играл. Да, играл графа Дуку в «Звездных войнах», между прочим. И играл Сарумана во «Властелине колец», в «Хоббите». Вы такой высокий такой, ну, прям очень фактурный человек.
3: Антагонист.
0: Вот, вы знаете, да, вот как вот, допустим, в советском кино был Миляр, ну, который играл Кощея Бессмертного и самого Кощеистого Кощея, Бабку Ёжку, самую страшную.
3: Тоже он.
0: То же самое, вот если взять Кристофера Ли, то вот он как раз-таки должен был такой олицетворять такое уверенное зло. Вот, ну, в общем, короче, ну, а чувак, обратите внимание, я сейчас просто расскажу, насколько история. Знаешь, как обычно происходит? Вот есть актер какой-нибудь, да?
3: Так.
0: Ну, начинал он с какого-то задворки Бронкса, там, например, да? Или там где-нибудь играл в футбол, где-нибудь в фавелах, да? В бразильских.
3: Вот, тут немного по-другому.
0: Немножко по-другому. Мать Кристофера была итальянской графиней.
3: Так.
0: Родословная официально задокументирована со времен Средневековья.
3: Круть.
0: Значит, официально доказано, что Кристофер Ли, значит, наш именинник, прямой потомок Карла Великого.
3: Самого.
0: Одного из основателей Священной Римской империи. На секундочку. Дальше. Значит, также двоюродный брат знаменитого писателя Яна Флеминга, который из-под пера которого вышел Джеймс Бонд. Прикиньте. Значит, и, кстати, Флеминг изначально видел своего кузена в роли самого агента 007. Потому что, ну, как бы в молодости он действительно, ну, как бы так, ну,
3: был прям, похож.
0: Ну, очень круто. Ну, не, он вполне себе как Шон Коннери, по большому счету, да? Вот. Ну вот, значит, а из-за юридических проволочек роль ушла другому, а позже Кристофер все же сыграл культового врага Бонда, вот, в фильме «Человек с золотым пистолетом». Это в 1974 году. Но, напоминаю, родился он в 1922. То есть он, ого-го.
3: Секундочку.
0: Еще воевал, да, еще и в спецбатальоне был. Ну, неважно. Смотрите, благодаря европейским корням и образованию свободно владел, внимание, английским, немецким, французским, итальянским, испанским и датским языками. И не просто.
3: Себе.
0: И не просто «London is the capital of Great Britain». «How much clock? Which watch?» Да?
3: Нормально умел.
0: Он мастером дубляжа был. Внимание! Принципиально сам дублировал своих персонажей, включая Сарумана, да, из «Властелина колец». Для немецких и французских фильмов демонстрирует безупречное произношение без акцента. Французский и немецкий он, ну, как бы делал. Ну и еще одна фишечка туда же. Вот каков человек? Значит, Кристофер Ли – старейший хэви-метал-исполнитель в истории. В 2010 году, 88 лет, он выпускает свой первый полноценный хэви-метал-альбом, посвященный предку его Карлу Великому. Кто такой заворот? За этот диск Ассоциация метал-музыкантов вручила ему, кстати, премию. А в возрасте 91 года, то есть через 3 года, его рождественский метал-сингл Джингл Хелл, да? Попал в хит-парад Билборд. Сделал его старейшим исполнителем в истории чарта. Пожалуйста! Друзья, Кристофер Ли, один из участников, кстати, «Звездных войн», у нас в предтечи нашей игры. В ближайшее время, да?
3: Ну, скоро?
0: Я думаю, что минут через 10 уже точно вопросы будут заданы. Готов?

0: потрясающе! Конечно, конечно! Нас много, и это делает нас сильными! Да, вот Эдгарчик, давайте я тоже свою ложку варенья добавлю в день рождения Кристофера Ли.
1: Добавь.
0: Значит, он добавляет. Он, кстати, был единственным актером из трилогии Lord of the Rings, который лично встречал автора трилогии Lord of the Rings.
1: На секундочку.
0: То есть не трилогия, а там многология, конечно же, но тем не менее. Он знал Толкина лично. Я глянул, проверил, действительно, в 50-х годах.
1: Общались.
0: В пабе в Оксфорде. Да-да, прикинь, в пабе в Оксфорде он встречался с, значит, непосредственно с Толкином. Вот. И, кстати, еще какая фишка прикольная. Ну. Значит, во время съемок он постоянно говорил, если вдруг начинаем отклоняться от сценария основного.
1: От канона.
0: Потому что Кристофер Ли был, знал тексты фактически наизусть, причем оригинала. Вот. И не давал сбиться никак. Понимаешь? Это как вот, например, допустим, ты играешь в постановке «Вишневый сад». И говорит, ребят, кто так играет? А сам ты с Чеховым керогазил где-нибудь в Гурзуфе на даче, да, в какой-нибудь из сезонов, да, его. Вот это вот все происходит, конечно. Хорошо, когда-то у тебя есть много возможностей, да, у тебя возраст-то какой? Ого-го, сейчас бы ему было сколько? Он в 22-м году бы родился. 104 года было бы. Сейчас, да, ему, прикинь, вообще, вот. Это, если посмотреть вот в другую сторону, например, Дима Белый. Это как Гэндальф Серый, только Дима Белый пишет. Доброе утро, Владимир, а мне сегодня 45, как стукнуло. Вот с утра проснулся.
1: Ягодка,
0: можете меня поздравить?

0: доброго. Железный Тохас. Такую медаль он получил от шоу «Люди бодрые» Дима Белый. Когда-то взял, сел на велосипед и поехал. Когда очнулся, он уже был
1: белым.
0: Нет, он уже где-то... Он уже был где-то в районе Резок. Потом он говорит, ну что-то я, говорит, надо...

0: нашим корешам. Молодец, что родился. Кстати, этим летом, этой зимой, например, вот, да, пока все мерзли и ждали, пока скорее придет весна, уже Дима Белый вооружался фотоаппаратом и ездил на побережье морское для того, чтобы запечатлевать каждый разный день.
1: Красоту
0: в виде. Значит, тема была этой недели, вернее, этой зимы у него была тема, это ледяные причуды природы. Вот что вот природа делала из-за льда. Он делал такую полу где-то макросъемку, но это все художественные фотографии. Ну и, конечно же, море, бушующее море. Очень большой цикл сделан был за эту зиму.

0: О, обязательно должно в конце быть.
1: Для тех, кто выезжает попозже,
2: значит, как же
1: бодрый краткоскоп. Овен.
0: Мне нравится. А кто сделал ремикс? Ремикс сделала группа Кармен. Вернее, Сергей Лемох, потому что тогда он уже, это, ну, относительно свежий. Ну как свежий? Ну, 10 лет этому ремиксу. У них целый альбом, они перелопатили. Лемох сделал.
3: Сами сделали.
0: Было бы прикольно, говорит, так, мне не нравится. Лемох бы в гробу перевернулся, если бы услышал этот ремикс. И вот тогда, говорит, простите, пожалуйста, это Лемох сам и сделал.
3: Вообще-то.
0: Я еще выбрал, там есть гораздо более, ну, какие-то странные. А это прям хорошее. Внимание, товарищи Овны, сегодня по-короткому все может резко повернуться к лучшему. Это очень хороший денечек. Главное, не опускай руки, продолжай двигаться, и все будет.
3: Телец. Не делите день на черное и белое. Сегодня у тельцов будет все в оттенках серого.
0: Ну, короче, градиент, он-то широкий. Телец, вперед.
3: Близнецы.
0: Расслабляйся, выкидывай подозрения сегодня из головы. Близнецы, вы сегодня собака-подозревака. В общем, короче, неприятные мысли можно всегда себе накинуть. А так просто откинь их в стороночку. Не так все, как бы, плохо.
3: Рак. Управлять событиями сегодня бесполезно. Так что, раки, лучше не тратить силы сегодня.
0: Не тратить сил, гордомарь.
3: Лев.
0: Лев, придется сегодня слушать и утешать кого-то очень-очень расстроенного. Будьте к этому готовы. Свои, кстати, дела придется отодвинуть в стороночку.
3: Ладно. Дева. Денежные вопросы решатся легко. Но все равно, девы, не относитесь к ним несерьезно.
0: Ага.
3: Весы.
0: Интуиция сегодня, весы, будут работать просто отлично. А день обещает быть почти неприлично спокойным.
3: Скорпион. Не позволяй одному раздражающему человеку испортить тебе настроение, Скорпион.
0: Так.
3: Стрелец.
0: В целом-то все хорошо, Стрелец, но мелкие вот пакости будут проверять сегодня твою выдержку.
3: Козерог. Не спорьте впустую. Лучше отсейте лишнее и доберитесь до сути, козероги.
0: Давай добраться вам. Удачно. Водолейцы, не ссорьтесь сегодня, особенно с домашними животными. Вот. День сегодня странностей. Вот. Аккуратненько.
3: Рыбы. Сегодня рыбы могут многое пустить на самотек и спокойно выдохнуть.
0: О, прикольно.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад. Все, что нам нужно, чтобы вернуть.

0: Господи. В недрах тундры выдры, в гетрах тырят ведра ядра кедров. Выдров с выдры в тундре гетры вытру выдрой ядра кедра.
1: Вызывайте врачей.
0: Вызывайте парамедиков, конечно же. Сегодня международный день выдры. Товарищи, вы должны были быть подготовлены. Мы еще пока про выдру не рассказывали, но в ближайшее время обязательно. Но значит, сначала у нас код доступа должны быть. И там будет один из вопросов. Выдровый. Выдровый вопрос, конечно. Готовимся.

0: поступает.
1: Оленька спрашивает, что там с выдрой? Что там с выдрой? Беда с выдрой. Ни гетр, ни этих, ни кедра, ни черта.
2: Сейчас опять начнется.
1: Да, дамы и господа, нет, я не буду. Это называется рецидивом. Понимаешь, когда у тебя рецидив, тогда уже любой парамедик скажет, это надо к доктору Бабкову вот везти. А мне оно не надо. Доктор сказал, чтобы я тебя больше здесь не видел. И вернул 50 евро. Это хотя бы что? Хотя бы что-то. Ну
2: это
1: что, друзья, давайте быстренько. Аполло Кино знаете?
2: Знаем.
1: Сколько кинотеатров у Аполло Кино? Только в Риге. В Риге три.
2: Три.
1: Выбирай любой кинотеатр, и в любом из кинотеатров там есть фильм.
2: «Звездные войны» и «Мандалорец» и «Грогу» называется фильм. Выбираете кинотеатр, дату, сеанс.
1: Вот. И пока...
2: идете смотреть фильмец.
1: И пока «Звездные войны», значит, показывают.
2: Можно сходить и посмотреть.
1: Дата открыта. И сеанс тоже открытый. Все, товарищ, давай. Значит, прямо сейчас начинаем как доступить.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Так, дорогие друзья.
2: Итак, у нас сегодня мы отмечаем Всемирный день выдры.
1: А я вам говорил.
2: Да,
1: рано или
2: мы предупреждали.
1: Мы до этой дряни тоже доберемся. Внимание. Слушайте, ну, помимо всего прочего, кстати, у морских выдр есть секретные кармашечки, в которых они, ну, нет-нет, да и понашивают свой самый любимый предметик такой, да?
2: Да, камушки.
1: Слушайте, где именно на теле выдры расположены эти складки кожи, которые как карман используются?
2: На хвосте.
1: Единичка.
2: На животе.
1: О, двойка.
2: В подмышках?
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: В этот день, в 1930 году, Ричард Дрю запатентовал прозрачную целлофановую липкую ленту, или же скотч.
1: Ребята, скотч на оба ваших дома. Ну, конечно, что может быть круче вообще? Скотч это или... Ну, круче, конечно, синяя изолента, но это канон. Канон. Mm-hmm. Скотч пришел на смену, конечно. В общем, смотрите, вопрос. Ученые доказали, что если разматывать самый обычный рулон скотча в полном вакууме, то есть в космосе, да, например, то вместе отрыва ленты начинает генерироваться опасное для человека излучение. Прикиньте, а какое именно?
2: Дельта-излучение.
1: Единица.
2: Инфракрасное излучение.
1: Двойка.
2: Рентгеновское излучение.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: В этот день, в 1922 году, родился Кристофер Ли. Английский киноактер, певец и мастер озвучания фильмов.
1: Озвучки, да. Значит, внимание. Какого легендарного персонажа Кристофер Ли сыграл в кино? Рекордный 9 раз, ребята. Став главным лицом этого персонажа в 20 веке.
2: Граф Калиастро.
1: Единица.
2: Граф Дуку.
1: Это двойка.
2: Граф Дракула.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и прямо в этот день, в 1994 году, была создана группа «Сплин».
1: Ребятки, поздравляем «Сплинов» всех, а также всех почитателей. Значит, как называется дебютный альбом у «Сплинов»? В 94-м вышел. Ну, как он назывался?
2: «Дочь самурая жует орбит».
1: Это единица.
2: «Пыльная быль».
1: Это второе.
2: «Сплиновый сироп».
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Владимир Вэлл!
0: Владимир Вэлл!
4: Маэстро! И его друзья!
0: И его друзья! На СВХ+.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
2: Panika? Nē.

0: raposto.
1: Naujas vana patel brālan. Naujas ņemas busiņš no kaimiņienes Tatjanas.
2: Viņi izdara visu. Komanda 24.
3: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
4: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
5: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
4: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
6: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skansas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
7: Радио СВХ Плюс.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке сильные, там возможны грозы и град. В течение дня скорость северо-западного ветра усилится в порывах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем не превысит 11-15 градусов тепла.
7: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 9 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня в конференц-центре АТА состоится второй международный саммит по беспилотным летательным аппаратам, который соберет до 2000 участников. Инциденты с беспилотниками в странах Балтии являются преднамеренной стратегией России по дестабилизации общества, заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ближайшие выходные в Латвии ветер стихнет, станет теплее. Таковы прогнозы синоптиков. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в конференц-центре АТА в Риге состоится второй международный саммит по беспилотным летательным аппаратам, который соберет до 2000 участников из стран НАТО и союзников Альянса, включая политических лидеров международной коалиции дронов и экспертов отрасли. В программу саммита входят панельные дискуссии, мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам и отраслевая выставка. Саммит организован Центром логистики и закупок гособороны и Министерством обороны в сотрудничестве с Рижским техническим университетом. Первый саммит по оборонным инновациям состоялся в Риге в прошлом году. Сегодня высшие должностные лица страны будут принимать американского конгрессмена Дона Бекона. Бывший бригадный генерал ВВС США является многолетним сопредседателем группы поддержки стран Балтии в Конгрессе США. Сегодня Бекону будет вручена высшая латвийская награда – Орден трех звезд, после чего в Сейме состоится рабочий обед с членами Палаты представителей Конгресса США. Американский чиновник планирует также принять участие в проходящем сегодня в Риге втором международном саммите по беспилотникам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь накануне с визитом в Вильнюсе, заявила, что инциденты с беспилотниками в странах Балтии являются преднамеренной стратегией России по дестабилизации общества. Как и раньше, когда Россия использовала мигрантов в качестве оружия и выталкивала их через границу, я снова хочу высоко оценить стойкость жителей стран Балтии, заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции, подчеркнув, что Евросоюз инвестирует в средства борьбы с дронами, передовую противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры. А страны Балтии дополнительно получат 12 миллиардов евро в рамках программы SAFE. Мы уже подписали план SAFE с Литвой и готовы подписать такие планы с Латвией и Эстонией, заявила глава Еврокомиссии. Вчера фон дер Ляйен находилась с визитом в Вильнюсе, где провела встречу с президентом Латвии, Литвы и Эстонии Эдгаром Ринкевичем, Гитанасом Ньюседой и Аланом Карисом. НАТО планирует создать новую командную структуру, которая позволит быстро разместить большое количество войск в Латвии и Эстонии и укрепит оборону восточного фланга от возможной угрозы со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. В настоящее время контингенты НАТО в странах Балтии и Польши подчиняются единому командному пункту в Щецине, но в соответствии со стратегической важностью стран Балтии планируется изменение в структуре командования, заявил Reuters. Некий военный чиновник. Синоптики сообщили, что в ближайшие выходные в Латвии ветер стихнет и станет теплее. Завтра во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами, возможно, грозовые ливни и град. Сохранится порывистый северо-западный ветер до 14-19 метров в секунду, а во время грозы возможны и более сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит плюс 11-16 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье кратковременные дожди прогнозируют лишь местами, ветер стихнет. Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов. В пятницу воздух днем прогреется до плюс 13-18. В субботу и воскресенье столбики термометров во многих местах поднимутся выше плюс 20. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе часто будут идти дожди. Средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Поэтому, вероятнее всего, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Мы вернулись в студию, дамы и господа, и, конечно же, чтобы не тянуть, как там было, яшку за ляшку, да? Ну, у меня там живые люди с той стороны радиоприемника. Давайте быстренько себя проверим, правильные ответы на код доступа. Первый вопрос у нас был посвящен целиком и полностью меховым выдрам. Короче, есть у них, так сказать, так называемые секретные кармашки на тельце, в которых они всю жизнь носят свой самый какой-то любимый предмет, прикиньте. Это еще одна тема. Значит, смотрите, там, значит, складки кожи, такой, как кармашек, и она туда кладет, например, камушек. У нее, допустим, они любят играться с камушком, и камушек такой не теряют, они его, да, они его с собой кладут. В это. Короче, в подмышечках под передними лапами у нее находится такой кармашек, она туда кладет,
3: да, камушек. Там и хранит.
2: Сложила, денежка была бы, допустим, да? У нее можно было. Муха пошла на базар, купила самовар. А если бы выдра могла входить на базар, она потом кошелечек держала бы. Конечно, у нее же кладчика-то нету, понимаете?
3: Нету.
2: Короче, нет. И у нее эти лапки. Вот, значит, подмышечка перед передними лапами у нее, вот она там их хранит, да, ну, что-нибудь. Ну, что дашь, ну, что ей понравилось, то и хранит. А потерявши плачет. Все, поехали. Ученые доказали, что если разматывать самый обычный рулон скотча в полном вакууме, блин, в месте отрыва ленты начинает генерироваться опасное ключевое для человека излучение. Какое именно? Дельта излучения, такого вообще не бывает. Мы сами его придумали еще. Да. Пока, но не доказали, что оно есть. Инфракрасное излучение никакого опасного вреда для человека не приносит. А вот рентгеновское излучение, оно приносит, и оно и опасное, и оно еще каким-то магическим образом в вакууме при разматывании обычного скотча вместе отрыва ленты начинает генерироваться. Каким вот
3: появляется откуда-то.
2: Либо чудо, либо фокус. Вот, ну, нашли. Пошли подальше. Какое рентгеновское излучение нашли и дальше пошли. Какого легендарного персонажа именинник дня сегодняшнего Кристофер Ли сыграл в кино рекордный аж 9 раз, став главным лицом этого персонажа в 20 веке. 9 раз он сыграл, ребята, графа Дракулу.
3: Конечно.
2: Да, да, да. В Калиостро он не играл никогда, тем более мы еще и не Калиостро сказали, а Калиастро. Вот, и граф Дуку, кто это?
3: Это из «Звездных войн», из антагонист.
2: Ну, он только один разочек там сыграл-то.
3: Да, его. Один или, вот, может, это, два, да. Но немного.
2: Как назывался дебютный альбом группы «Сплин», выпущенный в 94-м? Это «Пыль», «Пыльная быль», так называлось.
3: Да, вот, верно.
2: Код доступа сегодня 3-3-3-2. 3-3-3-2. Так вот и должно выглядеть ваше представление.
3: Вот это и хотим видеть.
2: В вашей презентации это и должно было быть именно так. А посмотрим.

0: Итак, елочка, ну, что-то светлое, что-то доброе, это, и это прекрасно, восхитительно. Ну что, Моншер, давай уже, там, я уже готов, и что там откладывать в долгий ящик выбор-то?
1: Сколько их?
0: Велик выбор, больше 50, я сбился.
1: Ух ты, какие молодцы.
0: Я сбился, что-то и не начал пересчитывать снова, то есть, ну, их больше 50, досчитал я до 51. Вот, угу. А дальше там еще были, вот, ну.
1: Молодцы, там, молодцы.
0: Пересчитывать не стал просто, ну, простите. Давайте выбирать, все равно считалка есть считалка. Считать по-новому все равно. Давайте.
1: Окей, давай. 16-го.
0: Так.
1: Сверху.
0: Да?
1: От WhatsApp.
0: От WhatsApp?
1: Mm-hmm.
0: 16-го.
1: Да.
0: Хорошо. Давай, погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончились смски.
1: Так.
0: 11, 12, 13, 14, 15, 16.
1: Кто?
0: Алиса.
1: Алиса.
0: А телефончик 32-91 заканчивается.
1: В киношку пойдешь?
0: Сейчас посмотрим. Я еще раз проверю. 3-3-3.
1: Все верно.
0: Дальше написал. Можно меня, пожалуйста? Мы с мамой первый раз угадали. Можно тебя? Нет, ну я... Нет, это, мы, нет, можно, конечно.
1: Можно.
0: Но так это обычно не работает.
1: Кстати, да.
0: Работает считалка. Ну, вот это вот все. Вот, эники-беники раба. Да, то есть это работает. А вот это, извините, я первый раз угадывал, никогда не угадывала. Нет, это такое не работает. Но сегодня видишь, как звезды сложились.
1: Звезды сложились в звездные войны.
0: Звездные войны.
1: Мандалорец и Грогу.
0: У тебя скоро... Что у тебя? Ну, каникулы?
1: Да.
0: Мы поздравляем тебя. Иди на Мандалорца, посмотришь, как у них там.
1: Да. В Аполло кино.
0: В Аполло кино. В один из трех кинотеатров. Выбирай, который поближе, удобней. Вот и...
1: Выбирай дату и сеанс.
0: И будешь шустренькая.

0: красивая, класс вообще. Сейчас я расскажу. Так,
1: СВК плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Из мира спорта столько всего. Значит,
3: спорт мы любим.
0: Я не знаю, ну, ты вряд ли, наверное, Ролан Гаррос смотришь, а? А мы с Лариской поймали себя на том, что мы превратились в наших предков.
3: Да, ты что?
0: Да-да-да. Когда были юны, искренне удивлялись, как, ну, как можно там, залипать весь день смотреть.
3: Это приходит с возрастом. Теннис, как с оливками.
0: Теннисный турнир. Интереснее только марафонский бег. Вот. Mm-hmm. А сейчас, хопа, такие, о, так, ну-ка посмотрим, как.
3: Интересненько,
0: и самое главное такое, первое, так, подожди, а кто это? Давай, сколько ему лет, откуда он? И так далее. Mm-hmm. То есть смотрим, ну, совершенно, ну, это Ролан Гаррос, ну, там же, там со всего света, ну, лучший, как бы. Но все равно еще, как бы, ну, недостаточно скиллов, чтобы знать всех, поэтому, как бы, ну, наблюдаем, ну, параллельно гуглим, смотрим, сколько

0: сколько лет, сколько зим, там, где родился, где пригодился игрок, за которого определяемся, за кого болеем и так далее. В общем, смотрим. Короче, о спорт и мир. Плюс ко всему еще, сейчас идет чемпионат мира по хоккею, правильно?
1: Да.
0: Наши молодцы.
1: Молодцы.
0: Дай бог каждому. Вот. А еще, только что закончилось, внимание, значит, мне очень нравится вот именно русифицированное название допинглиада. Допинглиада. Значит, ну, придумали они в Лас-Вегасе, естественно, проводить такую штуку. Давайте, говорится, соберемся с мира, со всего, всех атлетов, которые, короче, вот упарываются допингом, да вообще. Вот те, кого никуда не пускают.
1: Любят его.
0: Мы устроим и посмотрим. Это же битва титанов. Это же супер нечеловеческие способности. В общем, короче, они устроили. Вот, хочу посмотреть видосы.
1: И вот что из этого вышло.
0: Значит, завершилась эта Олимпиада. Вот, внимание, напоминаем, что разрешается использовать любые допинговые средства, чтобы себя уфорсировать, усилить.
1: Вот все.
0: Шапка, магия, плюс 5 к уверенности. Все,
1: да,
0: вот,
1: короче, все, да, можно, все.
0: Значит, без клоунады тоже не обошлось. Значит, внимание, пловец по имени Кристиан проплыл 50 метров вольным стилем, то есть это кроль, да, то есть вольным стилем за 28. Это на 7 сотых секунды быстрее как бы легального рекорда.
1: То есть совсем немного.
0: Да, при этом он не просто упоролся с запрещенной химией, да, по самое не балуй, но он еще использовал специальный гидрокостюм. Да? С которым, конечно же, не пускают у настоящие соревнования.
1: Так, уже хорошо.
0: Еще не хватало использовать гироскутер. Подводный какой-нибудь. Ну, вот, и все равно не дотянул. Значит, бегун. Кто у нас быстрее всего бегает?
1: Усейн Болт.
0: Усейн Болт, если на короткие дистанции. Да, конечно, Кипчоги, конечно, там бежал, но уже его и перебежали. Вот, а так Усейн Болт бежал. Значит, на короткие дистанции всегда круче. И бегун Фред вот кричал, что рекорд Усейна Болта будет уничтожен. Но осилил 100-метровку гораздо медленнее. Для понимания, на Олимпиаде, ну, например, в 24-м году, такой результат был бы последним бы в финале. Короче, несмотря на то, что они закидываются по самой небалуй, и фармкомпания, значит, специализирующаяся на этом, она еще их спонсор главный.
1: Да, вот. Да.
0: Самое страшное, в трех дисциплинах, внимание, призовые места смогли забрать спортсмены, которые вообще не употребляли допинг. То есть, ну, атлеты пришли на праздник фармкомпании и все испортили. Они вывезли на чистом скеле своем, да?
1: Молодцы.
0: То есть они вообще не упороты. Короче, когда итоги в этой допинглиады узнали инвесторы этой компании фарм, да, акции немножко просели на 41%. Ну так, by the way. Такой прям фиаско.
1: Вот
0: но,
1: и все.
0: Но я, честно говоря, ждал вот эти руки-базуки, которые вынесут все. Вынесут.
1: Да.
0: Нет. Владимир Белл и его
2: друзья. На СВХ плюс.
3: Как солнце, мы станем выше. Быстрее. Сильнее. И поесть бы еще неплохо бы.

0: плюс.
1: Такая вот соса у нас на СВХ.
2: Вот такая вот.
1: Где ты, мой новый герой? Дамы и господа, сегодня у нас среда и анонс, конечно же. Когда среда, тогда она у нас, конечно же, театральная. И сегодня у нас в гостях звезда Рижского русского театра имени Михаила Чехова Юлечка Бернгард, между прочим. Уже
0: она уже в пути.
1: На крыльях должна быть в пути.
0: Она уже в пути.
1: Искренне надеемся на это.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Скотч, скотч, нам нужен скотч.
3: Срочно.
2: Скотч, скотч, нам нужен скотч. И это не сингл болт, друзья. Речь пойдет сегодня о клейкой ленте, которую когда-то назвали скотчем. О, ребята, да. Шотландская. В 1930 году, почти уже, считайте, сколько там еще, 4 года и будет 100 лет, как Ричард Дрю, это как Сергей Олег, примерно, да? Ричард Дрю запатентовал прозрачную целлофановую липкую ленту скотча. Внимание, до изобретения прозрачной ленты своей, как классической, да, мирового лидера, значит, Ричард создавал бумажную малярную ленту. Для чего?
3: Для чего?
2: Обклеиваешь, и потом красишь, потом снимаешь, и у тебя там аккуратненько. Ну-ка, смотри. Внимание, пытаясь сэкономить дорогие компоненты на то время клея, да, клей был нанесен только по краям ленточки. То есть середина не, без клея, а по краям есть. Mm-hmm. Но он отклеивался. И, внимание, один разгневанный автомеханик крикнул: «Дрю! Забери эту какашковую ленту и передай вашим шотландским скотч боссам, чтобы они не были такими скрягами и нанесли побольше клея».
3: Чтобы нормально клеилось.
2: Внимание. Да, делай нормально, будет нормально. Mm-hmm. Есть же такая тема, у них же есть, ну, тема про шотландцев. Вот англичане всегда, что шотландцы очень скряги. Там была шутка, я помню, про какую-то гигантскую пещеру в горе. Это знаешь, откуда эта пещера?
3: Ну?
2: Это где-то там какой-то шотландец потерял 2 цента и искал его так. Ну, то есть они скряги настолько, что...
3: Английский юмор.
2: Понимаешь? Ну, да. Ну, короче, вот они говорят, передай своим этим шотландцам, чтобы они дали немножко побольше клея. В общем, короче, слово прижилось и стало вот это официальным названием бренда. Слово «скотч» — это название бренда. Значит, прозрачный создавался вовсе не для склеивания порванных документов.
3: Как сейчас.
2: Ну, например, да? Деньги тогда тоже не клеили. Угу. Вот. К нему обратились представители упаковочной компании, которая поставляла целлофан для хлебозаводов и кондитерских фабрик. То есть у них... производится нам какой-то продукт, что-нибудь марципановое, например. Uh-huh. Ну, красивая упаковочка. Есть прозрачный такой вот прозрачный пакетик. А чем заклеить? Синей изолентой?
3: Ну, бред. Некрасиво.
2: Некрасиво, конечно же. И они говорят, надо разработать что-то такое изящное, чтобы можно было аккуратненько заклеить.
3: Придумай.
2: И он начал работать над этим. Нужна была прозрачная липкая лента, и вот, пожалуйста. На разработку прозрачного ушел целый год, целлофан рвался, на производственных машинах скручивался от тепла. Там же много факторов. Клей при попытке размотать рулон либо оставался на обратной стороне ленты, либо делал ее мутной. Короче, Дрю перебирал в течение года сотни видов масел, смол, каучука. В итоге идеальный прозрачный клей был создан на основе смеси натурального каучука, масел и древесной смолы. Не скажу какой, чтобы вы... Ну, как бы, чтобы... Но это потому, что это секрет. Значит, патент был получен в самый разгар тяжелейшего экономического криза в США. Ребята, компания Дрю опасалась, что дорогой продукт никто не купит. Зачем тебе покупать, да? Соответственно. Ну, никто не купит дорогой продукт. Так вот...
3: Сейчас, секундочку. Сейчас все наоборот получилось, да?
2: Короче, а в этот самый момент, когда у тебя криз, они не хотят покупать, допустим, например, новую клюшку для гольфа.
3: Они хотят старую отремонтировать.
2: Мы, да, конечно. В общем, кинулись люди ремонтировать старое. А чтобы ремонтировать хорошо старое, нужен скотч.
3: Да.
2: Ну, потому что у них синей изоленты, опять же, не было.
3: Не было
2: еще. Конечно. И они вот старые игрушки, сломанные, да, рваную одежду там заклеивали. Ну, короче, кто на что гораст. И, короче, у них пошли продажи, взлетели просто до небес. Значит, было сначала пользоваться неудобно. Да, я могу сказать, и еще и год назад, например, без специальной приблуды. Вот как ты найдешь кончик от скотча. Это только же такие люди, которые...
3: Ты
2: вот
3: просто ищешь и молишься.
2: Когда этот самый, когда скотчем пользуются, есть такие люди, когда вот попользовались, и они загибают так вот, вот к себе чуть-чуть, приклеят хвостик, чтобы было потом удобнее.
3: Таких людей немного.
2: Ну, таких из миллиона, но один человек может быть такой аккуратненький, у него все всегда на месте лежит. Спросит, где скотч? А он говорит, восьмая полка сверху, слева и в самом конце с правой стороны лежит. Ну, вот такие вот люди, но это редко. Короче, поначалу неудобно было, и смотрите, в 1932 году, значит, конец ленты постоянно терялся, прилипал обратно к рулону. Вот, это мы и знаем. А в 32 году менеджер по продажам решил эту проблему, запатентовал первый в истории настольный держатель для скотча со встроенным лезвием. Ну, понимаете, о чем речь?
3: Да-да-да, вот, удобно так вытягиваешь.
2: Да-да-да.
3: Я обрезаю.
2: Увеличила продажи скотча в несколько раз, между прочим. Один из первых неожиданных крупных клиентов для скотча стали фармакомпании. Во время действия сухого закона, знаешь, что делали?
3: Но.
2: Ну, у них же там было фармакомпании же провозводили и спирт, например.
3: Ну да,
2: и спиртосодержащие.
3: Нужно.
2: А как сделать так, чтобы спирт не сливали, воду не заливали туда, чтобы контрабаса не было?
3: А они, заклеить.
2: Они заклеят, давай, да, это самое. Давай заклеим скотчем, они говорили. И пользовались. Вот. В общем, короче, поперло и получилось. Спасибо большое. Это прям такое, ну, это очень полезно. Это очень полезное изобретение. Вот, и напоминаю, имя человека Ричард Дрю.
3: Это все он.
2: Это как Сергей Олег.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi. Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно.

0: Получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Мега-шоу. Люди бодрые. Энергия. Усиленная многократно.

0: Вот. Я же обещал сегодня обязательно про выдру рассказать. Ну, про выдру, выдровую.
1: Обещали, да.
0: Выдра очень, она хорошая, в ней, за ней наблюдать в дикой природе, значит, очень, очень приятно, несмотря на то, что, как бы, ну, слава богу, шубку ее там не особо используют, да? Ну, выдровую, ну, как бы, ну, массовое это использование, ну, как бы, ну, не приветствуешься.
1: Ну, нет, не так же. Мы против.
0: Геннадий, я жду от вас выдровую шубу. Ну, где-то такое слышал. Ну, нет, конечно. Вот, возможно, там какие-то, ну, охотнички, ну, вот как бы они, им нужно просто, чтобы не замерзнуть. Вот, про выдру. Сегодня Международный день выдр. Очень, очень полезная животина, на самом деле. Вот, вам кажется, что, ну, плещется она там где-то на просторе. Выдра, во-первых, живет в воде. Правильно?
1: Правильно.
0: Чем хороша? Значит, и чем прям, ну, красиво? Прям умилительно. Ну, вот, когда, вот представь себе. Значит, часто, значит, она лежит на воде и спит на спине. Просто вообще, как будто вот лежит.
1: Да.
0: Прикинь, ну это уже же хорошо. А забавно, они еще друг друга держат за лапы. Ну, при вдвоем втроем.
1: Чтобы не уплыть случайно.
0: Вот именно так, да-да-да, чтобы не разбросало, вот ты пока спишь там, ну, чтобы потом тебя ветром не угнало куда-нибудь, а ты проснулся, а вы опять вместе. Рядышком, да. Ну, по крайней мере, так всегда веселее. Значит, как я уже говорил, у морских выдр нет вообще никакого подкожного жира. Представьте себе, у тюленька есть?
1: Есть.
0: У там морского льва?
1: Есть.
0: Есть. А у морской коровы? Ламантина.
1: Конечно,
0: есть, все жирные. Даже, говорит, у тебя есть. Вот. А у выдры нет подкожного жира. А как быть? А матерь природа сама позаботилась о своих детях выдры. И она им подарила выдровую шубку. Внимание! Значит, мех выдры устроен так, что его подшерсток удерживает внутри слой воздуха, делая идеальную теплоизоляцию. Значит, они, вот знаете, вот как вот обычно кошечки, допустим, вылизывают себя, да? Они, чтобы чистенькие быть. А эти тоже как бы как будто вылизывают, а на самом деле они как будто вдувают, ну, натурально вдувают в этот себе туда под шубку воздух. В этот в самый вот первый слой, да? И, соответственно, получается у них как будто гидрокостюм такой.
1: Или, это удобно.
0: Ну, конечно, удобно. И, конечно, и на спине спать, когда тебе такая с поддувочкой. Хорошо. Ну, вот это вот так вот. Что еще? Значит, важно, они чем полезны? Смотри, если бы не выдры являются прямо, ну, контролерами популяции морских ежей. То есть они очень любят морского ежа.
1: Вкусно.
0: Очень вкусно, очень вкусно, очень вкусно. Если бы не выдры, то морские ежи бы сожрали бы вообще все. Эти гадюки пожрали все, водоросли, все, короче, там ничего бы не осталось.
1: А там вообще-то рыбки живут.
0: Был только бы это самое, только Discovery Channel. Вообще ничего не осталось. А вот как раз-таки за морскими ежами следят морские выдры. Они как бы, ну, контролируют. Сегодня там побольше, завтра поменьше. Так, что еще? Значит, ныряльщики очень хорошенькие. Помните, вот это, мы рассказывали про камушек, которые они зачастую очень любят камушек какой-нибудь, и они его хранят в специальном кармане. Машки у себя.
1: Да, есть всегда
0: вот
1: с собой.
0: Это, очень хорошие. Вот этим тоже они нам очень нравятся. А также, значит, как барометр, индикатор чистоты окружающей среды. Смотрите, никогда не будет жить выдра в грязном водоеме. Вот. И даже вот морская...
1: Гордая выдра.
0: Нет, он просто, она говорит, грязным не буду.
1: Мне
0: буду,
1: не нравится.
0: Буду чистым. Ну, это как рак, например.
1: Да.
0: Рак не будет никогда жить, размножаться в грязном водоеме.
1: Не будет.
0: Значит, чисто химического производства, значит, нету. И возвращение выдры в реки, откуда они когда-то ушли, сказали, грязно. Вот. Сейчас это уже говорит о том, что восстанавливается экология в конкретной реке.
1: Почистили, теперь нам нравится.
0: Почистили, теперь хорошо. Ну, вот так вот. С днем выдры всех.
1: Всех с праздником.
0: Недры, всех выдры, выдр кедры в кедрах.
2: С каждой песней все весеннее и весеннее.

0: вами стоять, так я пойду полежу, ребятушки. И было бы неплохо бы, конечно же, каждому из нас немножечко взять, да и полежать.
1: Все хотели бы.
0: Взять, да и полежать, конечно же. Но пока еще не время. Не время. Немножечко надо,
1: еще поработать.
0: Поработать, вот, а потом где-нибудь в сени деревьев обязательно, да, но в хорошую погодку, вот, в свой выходной день взять, да и полежать, конечно. Так, у нас сегодня, напоминаю, что у нас сегодня среда.
2: Театральная.
0: Среда у нас всегда театральная, конечно же, и к нам на всех парах мчится Юлечка Бернгардт.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны сильные. Там возможны грозы и град. В течение дня скорость северо-западного ветра усилится в порывах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха не превысит сегодня 11-15 градусов тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 10 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Распад коалиции правительства Эвики Силы не начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Заявление ушедшего в отставку премьера. За последние 24 часа госполиция зарегистрировала 167 ДТП. Пострадали 15 человек. В Риге начинается реконструкция перекрестков Юрмалы с Гатвой, с проспектом Курцемас и улицей Золитудес. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Распад коалиции правительства Эвики Силыни начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила, выступая сегодня по ЛТВ, ушедшая в отставку премьер. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 25 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией, пояснила Силыни. После этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. И уже тогда было запланировано свержение правительства. В интервью Силыни еще раз уколола политика прогрессивных Андриса Спруца, сказав, что не могла терпеть пустословия министра обороны. Она также считает, что работа в сфере обороны наложит клеймо на прогрессивных, как на партию. Теперь их нельзя допускать на ответственные должности. Уходящий премьер в интервью вновь заявила, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью, что она была хорошим лидером, и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. Ушедшая в отставку премьер Эвика Силыни сегодня встретится в Рижском замке с президентом Эдгаром Ренкевичем. Вероятно, это будет последняя встреча Силыни с Ренкевичем за время ее пребывания на посту главы правительства. Как известно, после падения правительства Силыни президент поручил формирование нового кабмина Андрису Кулбергсу, политику из объединенного списка. Решение о утверждении нового правительства Сейм планирует принять на завтрашнем пленарном заседании. Сегодня детская клиническая университетская больница откроет ряд реновированных и новых объектов инфраструктуры, которые появились благодаря реализации проекта развития больницы стоимостью без малого 41 миллион евро. Большая часть этой суммы является финансированием Фонда восстановления Евросоюза. Торжественное мероприятие открытия начнется в 11 часов на площади Тауриню на территории детской больницы. Сегодня планируется открыть помещение двух стационарных отделений, приемное отделение травматологии, рентгеновский кабинеты, вспомогательные здания, котельную и помещение охраны, а также объекты, предназначенные для удобства пациентов, их семей и персонала больницы. Работы по реконструкции ряда других объектов инфраструктуры будут продолжаться до конца июня. За последние 24 часа госполиция зарегистрировала 167 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Больше всего пострадавших в Рижском регионе, из которых трое пешеходы, двое велосипедиста и четверо водителей электросамокатов. В целом, в сфере дорожного движения было составлено 508 административных протоколов, в том числе 201 за превышение скорости. Возбуждено одно административное и одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В Риге начинается реконструкция перекрестков Юрмалы с Гатвой, с проспектом Курцемас и улицей Золитудес. Цель проекта – расширение ответвления перекрестка на Юрмалы с Гатвой и создание полосы для левого поворота на железнодорожный переезд на улице Золитудес, который является единственным в этом районе. В связи с началом строительных работ на Юрмалы с Гатвой и близлежащих улицах с 1 июня будут внесены существенные изменения в организацию дорожного движения, которые продлятся до 5 сентября. Об этом сообщает Рижская дума. На государственных гравийных дорогах и этим летом будут проведены работы по пылеудалению. Дороги обработают хлоридом кальция. Латвия-Асфальт-Цели сообщает, что государственная дорожная сеть насчитывает почти 10 тысяч километров гравийных дорог, из которых в этом году будут обработаны лишь около 440 километров. И это обойдется бюджету предприятия более чем 700 тысяч евро. ЛВЦ подчеркивает, что обработка гравийных дорог против пыли не входит в число обязательных работ по содержанию. Однако, учитывая просьбы жителей, ежегодно такие работы проводятся в ограниченном объеме в соответствии с финансовыми возможностями, в основном за счет средств, оставшихся после зимнего сезона. Владельцам недвижимости, расположенной вблизи гравийных дорог, рекомендуют создавать густые зеленые насаждения, которые могут уменьшить количество пыли в конкретном месте. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Какие Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.

0: начинается на радио.
1: Каждую среду на СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда. С 10 до 11.
0: Театр начинается сейчас.
2: Мадам и месье, мои хорошенькие, мои маленькие любители жизни в целом. Сегодня у нас театральная среда, и как мы уже анонсировали, она настоящая звезда Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Юлечка, несравненная Бернгард. Давайте послушаем, как это было еще, ну сколько там, в доковидное.
1: Гостья студии.
3: Юлия Бернгард считает, что душевное спокойствие присутствует тогда, когда стенки дома содрогаются от песен и сумасшедших танцев. Обожает запах весны, и именно в это время года все кажется возможным. И да, родиться 8 марта – это потрясающе. Когда еще увидишь такое количество мужчин с цветами?
2: Юлечка Бернгард, привет, дорогушенька!
3: Привет!
2: Ну, слушай, ну, продолжение радости моей. Вот я встретился с тобой в колуарах, сразу завилял хвостом, естественно. Девочка солнце, девочка счастье, девочка весна. Вот, ну, родиться 8 марта, это же ого-го.
4: Это прекрасно.
2: Ого-го. Ну что, для тех, кто, возможно, не знает, мы кричали: Герда, Герда приехала, Герда приехала на Слокос 65.
4: Было,
2: конечно же. Значит, смотрите, из нового, что мы узнали про Юлечку Джули. Значит, закончила курсы грумера. Понимаете? Груминг? Что такое груминг? Груминг – это берешь собачку. Вот, ну, такая, ну, собачка.
4: И развлекаешься с ней.
2: Значит, собачка не очень ухоженная, не очень красивая. А ты с ней развлекаешься, и пока она ничего не видит, ты быстренько ее подстригла, красивенько сделала, где-то закрутила, где-то уложила. И вот у тебя...
4: Нет, там не совсем укладки, там стрижка, бритье, стрижка, помывка. Нет, я косички плести еще не научилась собачке.
2: Ну, это же я так, для красного словца, конечно. Ну, есть же такие собачки, которые... Есть. Ну, вот, груминг – это уход, чтобы она у тебя была выставочная. Но есть же наверняка породы собачек, где нужно где-то какая-то штучка. Я так, ну, как бы не очень могу сейчас хвалить. Ну, неважно. Но душнила ты, конечно, ладно.
4: Да!
2: Ничего. Значит, так, что еще мы не знали про Юлечку? А сейчас будем знать. Во-первых, Юлец у нас молодец, обожает варенички с вишенкой. И туда я еще сейчас добавил сметанки, и вообще стало хорошо совершенно.
4: Да.
2: Да-да-да.
4: Можно еще и с творожком.
2: Да. С творожком внутри. Ну,
4: да.
2: В смысле, ну, вишенки, когда нет,
4: да,
2: то тогда можно и с творожком.
4: Да.
2: Хорошо. А самые вот такие вот странные для тебя. Вот есть вот для тебя варенички, которые странные? Вот для меня, не знаю, честно говоря, я как-то все время расстраиваюсь, что если вот они с картошкой.
4: Ой, я тоже расстраиваюсь,
2: вот не то, что
4: не подходят.
2: Вот не то, что как бы что-то против картошки имею, но просто это какое-то странное. Вот они с вишенкой, они могут быть вот с любой там какой-нибудь черничкой.
4: Но для меня вареники это десерт.
2: Вот и я про то же.
4: И творожок это для меня тоже десерт. Но и блинчики тоже десерт.
2: Единственное исключение мы сделаем для вареничков с мясом.
4: Знаю,
2: но это не меняет ничего.
4: Ну ладно,
2: хорошо. Так, внимание, значит, очень теплолюбивая. Очень теплолюбивая у нас Юлька и очень любит жаркие страны.
4: О, да.
2: Но, несмотря на это, как бы здесь у нас обосновалась очень хорошо ей и очень любит без ума от Латвии, пишет.
4: Да.
2: Я смотрю, я просто читал интервью твои, без ума. Значит, и здесь есть хорошо, и природа здесь хорошо, и уютненько здесь хорошо,
4: да.
2: Энергия хорошая. Да.
4: И море у нас есть.
2: И море. Ну да.
4: И леса, и сосны.
2: И леса, и волк, и заяц. Все есть у нас. И море. Вот. Значит, из такого свеженького, смотри, стану сестрой во второй раз в 34 года. У тебя, значит, когда, сколько тебе было лет, когда ты стала сестрой первый раз?
4: 23.
2: Ух ты ж! 23, когда ты первый раз стала сестрой.
4: Я стала первый раз сестрой потрясающего брата Никиты.
2: Прикинь,
4: и
2: ты
4: в этот раз у меня тоже будет брат, но пока мы еще не знаем, как мы его... Как они его назовут.
2: Ну, это мы же, по сути. Понимаешь, у меня с сестрой 11 лет, и это настоящая прорва времени. То есть мы реально... Ну, я уже сейчас понимаю, что вот мы вот, когда вот мы вот, ну, росли...
4: Но сейчас-то уже хорошо.
2: Ну, сейчас-то хорошо. Ну, это же, понимаешь, одно дело, когда у тебя, допустим, старший брат или старшая сестра, неважно, у тебя ты со старшаками там потусить. Но 11 лет — это уже большая разница.
4: Но то я 23 уже... года уже жила отдельно, поэтому...
2: Я вот и
4: собственно...
2: говорю. То есть это ты больше не столько братик, сколько ребенок.
4: Уже сейчас... сын прям.
2: Типа сын, да. И сейчас у тебя будет типа дочь.
4: Нет, сын,
5: да,
4: еще один.
5: Еще один сын? Да. О, ты будешь...
4: То есть у моего сына будет дядька младший.
5: Младший? Ладно, ладно. Это такое бывает. Там была какая-то история, что как я стал своим дедом. Вот из-за этого там кто-то за кого-то вышел замуж, и потом я, короче, стал... Я сам стал своим дедом. Ну вот. Ну и что еще? Про музыкальную школу мы же не говорили никогда. Не рассказывали, что ты у нас же на клавесине стучала, пальцы ломала. Сольфеджио,
4: да.
5: Вот все.
4: О,
5: вот этого, да. Ну и как значится в резюме, значит, до сих пор фортепиано, когда говорит слово фортепиано, немножко передергивает.
4: Да.
5: Но это музыкальная школа, ничего не поделаешь. Она из себя делает...
4: Но там, на самом деле, очень эмоциональные качели были в музыкальный мой период. Потому что то нравилось, то не нравилось, то нравилось, то не нравилось. Но в итоге... Ой, закончила и хорошо.
5: Аккуратненько. Слушай, ну, сегодня добро пожаловать, во-первых. Сейчас коммерческая информация, и, в принципе, приступим. Значит, задача наша сегодня посмотреть на тебя, посмотреть, с чего все начиналось и как ты до вот всего этого сейчас докатилась.
4: Ну, давай.
5: Детство, отрочество, юность. Детство, чистые глазенки. Юлька Бергер сегодня у нас в гостях. Театральная среда.
6: Театральная среда.

0: 25 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
1: Мадам и месье, театральная среда и несравненная талантливейшая красулечка Юлия Бернгард, Рижский русский театр имени Михаила Чехова, значит, сразу же заприметила у нас нашего Манула, схватила Манула, нашего мягонького, и сидит наглаживает. Задача была поставлена 380 метров Манула за эфир надо нагладить. Это тебе задание. Значит, так, мы переходим к нашему первому развлечению, которое называется «Метаморфозы Бернгард». Дорогие друзья, с чего все начиналось и как докатились. Итак, давайте отмотаем назад. Времечко. Значит, роддом находился где?
2: Ну, там, где он сейчас и есть.
1: То есть, ну, это...
2: Ничего не поменял.
1: Послушай, давай. Так, столицы какого, какой страны?
2: Латвии.
1: Потому что... Ребята, я местная, между прочим.
2: Я центровая, между прочим.
1: Итак, значит, роддом номер один, где родились многие прекрасные люди, и я.
2: 8 марта. Моя мамочка бедная.
1: Да.
2: Там же это был праздник, в конце концов. Все доктора тоже, между прочим, праздновали.
1: Под газом, понимаете?
2: Это было очень такое испытание. Но ничего, она его прошла, я тоже его прошла. Родилась. В центре жила. Гуляла я часто, был еще такой парк Кировский. Сейчас нынче он Верманский.
1: Верманский парк, Кировский парк.
2: Вот, это мой парк детства. Там было потрясающее дерево. Оно прямо лежало почти на траве.
1: Гигантский
2: его
1: сук
2: так
1: такой,
2: долго,
1: как будто бы.
2: Его так долго оберегали,
1: да.
2: Но в итоге все равно...
1: Гикнули.
2: К сожалению, оно...
1: Пришлось из-за техники безопасности, конечно же.
2: Ну, безусловно. Но раньше техника безопасности, это за слово особо не существовало.
1: А потом, когда появилось, тогда сразу дерево гикнули.
2: Ну да.
1: Слушай, значит так, значит, и вот ты себя уже осознаешь вот в этом возрасте, когда ты гуляешь, значит, одна. Да, ну, по сути.
2: Конечно, безусловно.
1: Потому что когда с нами нас выгуливали, мы просто не помним же это, правильно? Но Верманский парк — это была твоя цитадель, где ты, ну, пестовалась.
2: Где каталась на велосипеде, училась, не знаю, ходить, в конце концов, кататься на велосипеде, кататься на роликах. Все было изначально, конечно же, там.
1: Уйки, были
2: Потом
1: ролики.
2: Потом меня отправили на балет. Я ходила, да, в студию к Александру Румянцеву.
1: Румянцев, где у него студия была?
2: В Курцемсе была тогда.
1: Это
2: еще
1: нужно было ездить. Я
2: да,
1: так понимаю.
2: Нужно было ездить, но это того стоило, потому что, извините, в 5 лет, кстати, я познакомилась впервые с Чернявским.
1: С самим Чернявским?
2: Да, потому что он был ведущий одного конкурса, где я выступала как балерина.
1: Так.
2: Да, и победила.
1: Так.
2: Вот так, и спустя уже много-много лет, когда я пришла в театр, я говорю: Игорь Яковлевич, а мы-то уже знакомы с
1: Do
2: вами
1: you remember
2: так давно.
1: Me? Да, конечно.
2: Естественно.
1: Да, вас уже 35 лет знаю. Как вот облупишь?
2: Ну, не 30.
1: Ну, шучу, ну, 22.
2: Тогда
1: ладно.
2: Было меньше.
1: 13, 7, сколько? Выбирай любой.
2: В общем, много.
1: Да.
2: Вот. Так что, ну, потихоньку, как бы моя жизнь, она была в искусстве.
1: Ну, то есть с балета все начиналось.
2: Начиналось все с балета.
1: Про театр ты еще в школе пока не думала.
2: Я никогда в жизни не думала про театр.
1: Как промышляла в школе? То есть вот что тебе нравилось? Лайк такой, как какие-то предметы там, какие-то безобразия, что-нибудь. Да,
2: лайк безобразием, 100%.
1: Ты была хулиганка.
2: Я была отвратительный подросток, отвратительная врунья.
1: Нам вести, это называется фантазер. Понимаете?
2: Ну хорошо,
1: для того,
2: да,
1: что,
2: да.
1: Смотри, ну смотри, для того, чтобы что-то соврать, тебе нужно первое, придумать сюжет, его продавить. Это театральное искусство, между прочим.
2: Проблема в том, что я иногда забывала, что я уже наврала.
1: И главное, это держать в голове, что ты там наврала до этого.
2: В том-то и дело. А проблема
1: и
2: в этом...
1: с этим был небольшой конфликт.
2: Да, был.
1: Легенький Альцгеймер на ранней стадии детства.
2: Ну, в общем, также я пошла в музыкальную школу.
1: Так.
2: Параллельно со школой.
1: Но у тебя было фортепиано?
2: Да, у меня было фортепиано.
1: Скрипочки никакой не добавляли?
2: Нет, куда мне еще скрипочку? Я сошла с ума.
1: Так, а какая у тебя школа где-то рядышком?
2: Юрьяна. Она вот здесь, кстати, ну относительно недалеко от вашего нового места.
1: Гнезда.
2: Да, Паула Юрьяна.
1: Так.
2: Да. Закончила я музыкальную школу также после балета. Я перестала им заниматься в какой-то момент. И в школе был кружок бальных танцев.
1: Так.
2: Но...
1: Это же вальс.
2: Это же
1: джайв.
2: Это же самбо.
1: Квикстепы и другие.
2: Of course.
1: Very good. Так. И ты говоришь: я хочу танцевать. Я же

0: Я же балерина.
1: Ну, не Нет? хватает, конечно, только моего «я хочу танцевать». Благо, ну, были родители, которые мне в этом всегда помогали, ну, и, да, всегда меня поддерживали.
0: Ты хочешь сказать, что у тебя еще в школе в кружок бальных танцев был отбор? Я не поверю никогда.
1: Нет, а там отбора не было. Но вот. В итоге все начиналось с кружка, но потом уже начался как бы великий спорт.
0: Ты по-серьезному пошла на соревнования, начала?
1: Да,
0: там у тебя был, у тебя даже был этот партнер?
1: Есть. Ну, как без него?
0: А я тебе расскажу, как без него. Очень просто. Сейчас вот 20% всех танцующих девчонок на чемпионатах и на всяких танцуют одни. Только
1: есть,
0: по одной простой причине. Мальчики! Мальчики почему-то не идут.
1: Ну, но то есть мальчики,
0: всегда был дефицит. Всегда был дефицит. Но сейчас особенно... Но сейчас не парятся. Если раньше это была трагедия, то сейчас не парятся. Девочки танцуют они без партнера. И вероятность того, что ты сгоришь из-за партнера, она же уменьшается, если партнера-то нет.
1: Но, к сожалению, в моем случае так и случилось. Я сгорела из-за партнера. Но ничего, это все равно... Это оставило такой огромный отпечаток в моей жизни.
0: То есть...
1: Я двигаюсь...
0: Вы тренировались... А он не дотренировался? Что? Как мужчина тебя подвел тогда, расскажи.
1: Ой, это болезненная история.
0: Не, ну,
1: я думаю, не стоит.
0: Он тебя бросил.
1: Он меня бросил.
0: Бросил,
1: под,
0: да?
1: Под Новый год.
0: Под Новый год еще какой-то дурнушки ушел. Или как это
1: есть,
0: было?
1: А как? А как иначе?
0: Нет,
1: это почти как в отношениях, только вот...
0: Вот скажи, она рыжая была. Ну, давай, убей меня до конца. Ну, я шучу.
1: Я не помню.
0: Вот и все. Ну, значит, ты не очень-то и надо было.
1: Нет, я просто стараюсь забывать плохое.
0: Так, внимание. Итак, ну, забыли плохое. Как его зовут? Как его звали?
1: Кристоп.
0: Надо было говорить, не помню, забывай плохое. Ты что? Ладно, все, тьфу на тебя, Кристоп, с большого этого пе Кристопа. Значит, итак, вот ты уже, это когда он тебя бросил под Новый год? Это тебе сколько лет, сколько зим тебе там уже?
1: Ой, это был какой-то 2000...
0: Нет, я имею в виду, это какой класс, ну, в школе, ты как вот, ну...
1: Ну, в школе это был класс 7-8.
0: 8, да? То есть
1: да.
0: Ты как бы... И ты после этого сказала все?
1: Нет, я еще на самом деле
0: пыталась,
1: но что-то пошло не так.
0: А я бы даже сказал, надломилось что-то во мне. Вот это.
1: Но танцы все равно присутствуют в моей жизни по сей день, поэтому...
0: Посейдон, правильно говорить. Посейдон. Слушай, ну, расскажи, в какой момент что-то встрельнуло в тебе, и театр! Вот как пришли? Вот танцевать ты уже... Для театрала это очень хорошо.
1: Нет,
0: петь,
1: ну...
0: танцевать, музицировать, это очень хорошо. А как вот именно в театральное направление-то вот? Рассказывай.
1: Ой, такая интересная история.
0: Это мы решим.
1: Ну, это я так решу, уже решила.
0: Всегда она говорит, это очень интересная история.
1: В моей жизни как бы очень большую роль всегда играла моя бабуля.
0: Бабулечка. Как зовут бабулечку?
1: Бабулечку Лида зовут.
0: Лида, а у нее отчество какое?
1: Лидия Владимировна.
0: Вот, очень красиво, Лида.
1: Да, и она, ну, в принципе, тот человек, который меня всегда продвигал в искусство, в пение, в танцы.
0: Давай, Юлька, давай.
1: И, короче, она ехала... На море, в маршрутке.
0: Ой, я тоже когда-то ехал на море в маршрутке, очень хорошо.
1: Было дело.
0: Отдельный
1: было.
0: Запах там даже был.
1: Да.
0: Так?
1: И в этой маршрутке ехал будущий мой однокурсник.
0: Так.
1: Был такой Марат Афиндиев,
0: да.
1: Он есть до сих пор.
0: Они были знакомы?
1: Друг. Нет.
0: Нет, просто незнакомый парень.
1: А Марат просто, он настолько активный,
0: так.
1: Он разговаривал с кем-то по телефону и говорит, я собираюсь поступать в театральный. Короче,
0: Ну,
1: бабушка смотрит.
0: Так.
1: Молодой человек, а как вас зовут? Вот у меня есть внучка. В общем, они разговорились, она взяла у него номер телефона.
0: Так.
1: Говорит, позвони.
0: Реально?
1: Я реально позвонила.
0: Нормальный менеджер, слушай. И ты, молодец, тоже не спасовала. Понятно? Ты звонишь черт знает кому. Я его... А как она аргументировала? Позвони, чтобы что?
1: Ну, позвони, потому что вы будете поступать в театральный.
0: Ты тоже будешь как бы... Бабушка, ну вообще-то я...
1: Это не важно.
0: Звони.
1: Нет, ну понятно, что это... Нет, мне это все как бы было очень интересно. Понятно, что я не инженер. Хотя, изначально я вообще планировала поступать в полицейскую академию.
0: Но вы арестованы.
1: К тому времени полицейская академия уже не существовала, и это как бы...
0: Ну все, не то, прогорело.
1: Да, да, поэтому этот Марат очаровательный подвернулся очень кстати.
0: Ты звонишь Марату. Марат, здравствуйте, вы меня не знаете, но вы знаете мою бабулю.
1: Да, да, именно так. Мы с ним встретились и пошли мы поступать. Это вообще бомба. Мы пошли не в Академию культуры.
0: Так, а куда
1: я
0: пошли?
1: Я Марату очень сильно поверила.
0: В ремонту пошли.
1: Мы пришли в РТУ.
0: В РТУ?
1: Мы пришли в РТУ. На набережной. Приходим, говорим, мы поступаем в ГИТИС. Они на нас, они с открытыми глазами, ртами смотрят, куда вы пришли поступать.
0: Простите, пожалуйста, у вас неплохое начало, говорит, старт вообще великолепный. Говорит,
1: вы куда-то не по адресу. Ну, так, в общем, пошли мы искать Академию. Ну, да, по москачке шли, нашли.
0: Ну, пожалуйста.
1: Ну вот, мы вот так вот сдружились и уже думали, ну неужели нас возьмут обоих?
0: Что готовили, как готовили? Ну, вы же были, по сути, вы были конкуренты, но не до конкурента, потому что мальчик и девочка.
1: Ну,
0: как бы, да.
1: То
0: есть,
1: да,
0: там же квота есть на мальчиков, да, и на девочек. Ну, вы, надо же было, это же... Это...
1: Подготовиться?
0: Да, конечно, надо, конечно. Ты же должна была узнать, что там нужно было.
1: Да.
0: И как выбрать то, что вот надо?
1: Ну, тут
0: советчик
1: благо...
0: какой-нибудь был,
1: да,
0: помимо Маратика?
1: В школе была одна прекрасная педагог, которая мне помогла.
0: Она сказала, что, да, что поглавнее, что не главнее.
1: Да, нам вот помогла вот мне выбрать басню, прозу, все как всегда,
0: да,
1: ничего нового.
0: Ну, это
1: там
0: как обычно.
1: Я подготовила сама.
0: Ой.
1: Извините.
0: А что это у тебя было, какое-то контемпорари? Или что это было?
1: Нет, ну что-то из бальных танцев точно.
0: Ну понятно, что у тебя же уже нога поставлена-то. Конечно. Естественно, спиночку мы держим, там все вот это вот. И ты, значит, пришла и басня, да? Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. И вот ты все рассказывала. И вот расскажи твои ощущения вот в этот самый момент.
1: Это было страшно.
0: Понятно, что
1: страшно. Ну, естественно, было страшно.
0: Страшно-страшно или просто страшно? Или страшно, жуть?
1: Безумно страшно, потому что такое вообще
0: ножки
1: было...
0: Ножки подкашивались?
1: Впервые в жизни. Естественно, подкашивались. Но я была... Нет, в какой-то степени я была такая самоуверенная.
0: Да.
1: Ну, вот, 18 своих лет.
0: Алютка, алютка!
1: Естественно, вот мне казалось, ну, вообще-то должны брать.
0: Не, ну, такое берут обычно. Не, ну, я так вот, ну, такое берут. Ага. И ты где-то, ну, то есть интуитивно ты чувствовала, что вот прям, ну, возьмут?
1: Ну, вообще, да.
0: Как они сообщили, что взяли тебя?
1: Это было не очень приятно, потому что мне сказали, что вы выбирали между мной еще одной девочкой.
0: Но и между мальчиком.
1: Горевала. Я не горевала. Хорошо, да, что выбрали меня.
0: Слушай, ну на самом деле, ну как бы так всегда выбирают. Ну как бы там...
1: Ну понятно.
0: Не, ну и тебе все равно было неприятно, что не было такого, что мы все единогласно...
1: Слушайте, вы знаете, театральный мир — это вообще не очень приятно.
0: Я знаю,
1: когда
0: знаю.
1: Ты учишься.
0: Прекрасно, конечно. Там, ну, а друзей-то особо-то, ну
1: нет. Нет, вот мы были друзьями и до сих пор мы есть. Есть друзья с однокурсниками. Нет, там, я имею в виду, там же...
2: При отборе,
1: педагоги-террористы.
2: При отборе. Все,
1: о, да.
2: Как бы,
1: о, да.
0: Так, ну что, попить водички, немножко коммерческой информации, после чего возвращаемся. И у нас следующая рубрика, которая называется «В шубке Бергард».
3: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
9: Театральная среда.
0: И театральная среда, и звезда Рижского русского театра имени Михаила Чехова Юлия Бернгард у нас. И как мы узнали, дорогие друзья, значит, Юлечка и с измальства уже и в бальных, да, и в танцах, да, вот, и, значит, так, и в музыке, да, и потом, значит, пошла в РТУ, поступила на театральное. Ну, пыталась, по крайней мере. Вот, дорогие друзья, значит, наша рубрика, которая называется «В шубке Бернгард». И Юлька такая: что это, почему вы мне не сказали? Почему мне не сказать? Да не надо тебе поэтому знать. Значит, стало прям жарко после наглаживания кота. Решила я, Юлец, немножечко заголиться. Внимание, и неспроста. Итак, что такое рубрика «В шубке Бернгард»? Есть еще другое название. Дублер Юлии. Дублер. Мы ищем, внимание, человека, который думает, как ты, поступает, как ты. И, соответственно, найдя его, мы его назначаем дублером Юльки и отправляем его на спектакль. Да не одного, а с двух плюс один. Прикинь? Вот, very good. Итак, дорогие друзья, значит, Юль, тоже я тебе расскажу. Сейчас я буду давать три ситуации и право выбора в каждой ситуации.
1: Ладно.
0: Каждый за себя играет через WhatsApp. Они присылают там, ну, комбинацию. Один, допустим, или два. Два или один. Один или два. И отвечая на эти вопросы, мы получаем от них ответы.
1: Да.
0: А потом отдельно я задаю вопросы такие же тебе. И ты отвечаешь, мы сравниваем. И тому, кто правильно ответил, тому билеты мы вручаем.
1: Я вот. Поняла.
0: И поэтому это и есть игра «В шубке Бернгард». Давай сделай джингл такой, отбивка. «В шубке Бернгард».
1: А «В шубке Бернгард».
9: Театральная среда.
0: Видели? Нифига себе! Шачки не вот! И как же так же? Слушай, я хочу от тебя джингла. Ты мне сделаешь для шоу? Люди бодрые.
1: О, изи.
0: Владимир Валман, да? Вот это.
1: Владимир Валман.
0: Все. Угомонись, пожалуйста. Игра в шубке Бернгард. Мы начинаем. Итак, внимание, дамы и господа, значит, убираем учебники, достаем двойные листочки. WhatsApp. WhatsApp, открывай WhatsApp. По WhatsApp будем играть. Внимание. Ставлю в условия и даю два варианта ответа. Выбирайте один из, потом второй, третий. Короче, мне нужны три циферки. Все, погнали. Внимание, выбирай. Горячий чай. Единичка. Ледяной лимонад. Это двоечка. Раз. Выбирайте. Единичка. Горячий чай. Ледяной лимонад. Двоечка. Внимание, дальше. Поехали. Прогулка по городу. Единичка. Вечер дома. Выбирай, да. Значит, или, внимание, третий вариант. Ну, вернее, нет, третий, как бы, вопрос. Сначала заходим и покупаем вкусняшки. Или сначала покупаем что-то нужное, вот невкусное. Вот выбирай. Единичка вкусняшки, что-то нужное, но скучное. Все, ребятушки, 1, 2, 3, выбирай 25-45, 25-25, присылай. Вот так все.
9: Театральная среда.
0: Ой, какой кайф, ребятки, какой кайф общаться с талантливым, красивым человеком, землянином. Значит, так, слушай, ну, я могу сказать, значит, мы про учебу, да?
1: Да.
0: Ты поступила и началось, да?
1: Началось.
0: Значит, ты сказал, что у тебя есть друзья из театрального. С кем вот сейчас, как бы, ты продолжаешь, как бы, вот прям, ну, жизнь не развела, злодейка, так вот скажем, не развела.
1: С кем? В принципе, со всеми однокурсниками, да.
0: Они все здесь остались?
1: Нет, не все здесь остались, многие разъехались, но тем не менее...
0: Ты все равно с ними находишь...
1: Не, но мы стараемся поддерживать контакт. А как? Ну, в течение 4 лет, 24 24/7. Ты рука об руку с этими людьми. Это семья.
0: Я тебя умоляю.
1: Это не разрушить ничьи.
0: Ну вот на самом деле я могу сказать так. Вот наблюдая за театралами, могу сказать, что это вот примерно, ну как бы это очень круто. Да, то есть вы такие stick together. То есть stick together. То есть
1: ну, держитесь
0: как-то вместе. Да?
1: Мы всегда вообще получали много комплиментов, что ну, мы вот такие
0: смотри,
1: дружные.
0: Ну хочешь, вот, смотри, я тебе расскажу пример. Школа.
1: Ну.
0: Ну. И вот смотри, ну вот ты со школы много людей, ты много времени провела с многими людьми.
1: Да.
0: Но с ними как-то почему... Они там даже больше, чем 4 года, понимаешь?
1: Но дело в том, что у нас учеба была непростая, и они тебе пишут, давай, привет, давай встретимся. Такой, я не могу, я в театре. Ну, давай встретимся. Ну, я в театре.
2: А потом они сказали, зазналась.
1: Иди-ка ты в свой театр.
0: Мы знаем, где ты. Вот, если что, мы знаем, где
1: ну,
0: ты.
1: Ну, кто-то как бы это пережил вместе со мной, а кто-то, ну, нет, и это нормально.
0: Так, ну, рассказывай, значит, твои любимые роли, вот из таких вот, которые прям вот, та-дам, вот мое, прямо вот мое. Ну,
1: на данный момент?
0: Ну, вообще, ну, в принципе, это же, ну, знаешь, это, ну, как бы, ты же все время, ну, как бы, у тебя новый спектакль, новые роли, а есть что-нибудь такое, что вот получила? Ох, как я рада, что именно вот это. Это я, потому что, птушта.
1: Ой, ну, наверное, из старенького.
0: Из старенького?
1: Это точно было «Привидение с Кентервилля», моя потрясающая Вирджиния. Ой, ну вот это тот момент, когда тебе можно все. Просто дуй до горы, взрывай, смейся, радуйся жизни и просто получай от этого кайф, удовольствие. И тогда от того, что будешь получать ты, будут и
0: на
1: зрители
0: сцене,
1: счастливы.
0: На сцене ты можешь делать, что хочешь.
1: Да, и это не только было про меня, это было про всю команду нашу. Мы
0: такого спектакля.
1: Да, но это было очень прикольно.
0: Но, вот, не, вот нету. Вот здесь все хорошее, вот так хоп-хоп и снимают с производства.
1: Не, ну нет, не, это не только одно хорошее, но вот одно из таких самых ярких.
0: Вот, это как раз таки, это то есть было вот такой прям карнавал радости.
1: Ну твои, да.
0: Твоей, да? Слушай, что с Гердой? Расскажи. Ну, потому что, ну, ты прям Герда.
1: Ой,
0: а ты Герда сама по себе, вот такая вот?
1: Ну, хотелось бы, да, быть Гердой, сильной, смелой. Mm-hmm. Да, я надеюсь, что да.
0: И такая, ну, потом.
1: Не сейчас.
0: Ну, не сейчас. Не сейчас-то.
1: Ну, мне нравился этот спектакль, да, потому что... Ой, во-первых, он был красивый. Он был прям для детей такой яркий. Постоянно картинка менялась. Можно было смотреть просто в каждый угол, в каждый кусочек.
0: И там что-то было.
1: Да,
0: и там что-то было, да.
1: Нет, это очень прям клево-клево. Но это вот если из больших таких спектаклей. А на данный момент...
0: Давай, рассказывай.
1: Ой, люблю. Робин Гуда люблю.
0: Робин Гуда.
1: Да, Мэриан мне моя нравится. Граф Монте-Кристо, безусловно. Я вообще такое по музыкальной части, как бы, как всегда, по-моему.
0: Ну, это хорошо же. Я вам спою.
1: Так,
0: ну, кстати, на Монте-Кристо мы сегодня разыгрываем 2 билета. Да, на 12 число, кстати, июня месяца. Это уже как бы к окончанию уже там все.
1: Да-да-да-да-да. Мы 15-го закрываемся.
0: 15-го, да?
1: На лет.
0: Финал, да? И,
1: да.
0: По-моему, там, если я не ошибаюсь, Болдерай, да, последний спектакль?
1: Я, честно говоря, не знаю.
0: Вот на позапрошлой неделе вроде мне сказали, а я вот не знаю. Но это не имеет никакого значения. Все равно, вот каково это играть в июне, когда уже вот ты чувствуешь, что вот скоро у тебя будет прям, ну...
1: Ну, глядя на наш июнь, как бы не очень верится, что уже лето. Поэтому еще нормально.
0: А что, не понял?
1: Ну, там такой ветроду, извините,
0: слушай, это
1: пожалуйста.
0: Генерализация частного случая, это только сегодня. Вчера еще такого не было.
1: Вчера тоже так
0: да
1: было.
0: Да тепло же было.
1: Меня сносило с ног.
0: Ну, о, милорд, меня сносило с ног. Ты посмотрите, какая.
1: Я почти улетала.
0: Это другое. Итак, Юлечка, давай пока, ну, суть до дела, мы давай дадим ответы, ну, твои ответы. Вот как бы ты сегодня сыграла со мной, если бы я тебя оставил бы в ситуацию и говорил, давай, вот смотри, значит, ну, здесь я даже сделаю только подсказку. Моус. Не вот сейчас конкретно, а вот вообще, вот чтобы ты вот убрать одно и оставить только другое.
1: Хорошо,
0: только одно можно. Горячий чай оставить в своей жизни или ледяной лимонад.
1: Горячий чай.
0: Оставляем горячий чай и ставим сюда. Значит, единичка – это первая циферка нашего кода доступа. Так, внимание. Прогулка по городу или вечерок дома. Давай.
1: если была, была бы прогулка по, не, по лесу, тогда бы я выбрала это.
0: Да.
1: А так дома.
0: Дома.
1: Дома.
0: Выбираем сваюшку, двоечка. А вот лес и так далее. Знаете, так. И последний вопрос. Выбирака. Собака-выбирака. Значит, сначала заходишь в магазин, сначала ты покупаешь вкусненькое.
1: Всякое. Нет, сначала полезненькое.
0: И, а потом, ага. А? И, значит, полезненькое. И сегодня у нас единица, двойка, двойка. Вот так должно выглядеть, вот так должно, тогда так должен выглядеть бюллетень сегодняшнего дублера Бергер, дамы и господа.
9: Театральная среда.
0: Ой, сейчас немножечко, давай красивую песенку сыграет Wetlands.

0: Театральная среда.
1: Юлия Бернгард. Любим. Ну, что же говорить тут уже, скрывать-то. Мы рады всегда, когда ты у нас в гостях. Ты мне скажи вот лучше, как ты к собачкам-то пришла? Где, ну, а кто стал тебя, кто поводырем стал? Кто говорит, Юля, вам нужно обязательно научиться стричь собаку.
2: А, моя собака, все банально.
1: Какая у тебя собака?
2: У меня шицуля, Юки.
1: Подожди, ты хочешь сказать, что шицулю стригут каким-то образом?
2: Шицу?
1: Да-да, подожди.
2: Она длинношерстная.
1: Так?
2: Ты что? Ей там такие прически можно шикарные делать, но она у нас стриженная, да.
1: Ты же говорила, что это... Ай, ой, что-то я лоханулся. У меня, знаешь что, у меня этот самый... У меня вот шицу, я думал, что-то это в области пекинеса и вот... Вот этих,
2: но они тоже с приплюснутым носиком?
1: Ну, да-да-да, ну, короче, типа баллонки туда тоже, как бы, они такие... А, это хорошие, да, их стричь надо, их стричь надо. Сколько стоило, вот если ходить к грумеру? Ты же приняла решение сама самостоятельно это делать?
2: Ну, цены так-то растут с каждым просто полугодием.
1: И в определенный момент ты просто понимаешь, что, блин, какого черта?
2: Да нет, на самом деле мне просто хотелось научиться стричь сначала свою, а потом думаю, а почему бы и уже всех не попробовать?
1: Скажи, пожалуйста, но есть же разница. Ты, допустим, научилась, допустим, вот стричь шицу, да?
2: Да.
1: А если тебе приводят, например, кокера или пуделя, вот, соответственно, там же по-другому же все.
2: Да, чуть-чуть по-другому, они же кучеряшки.
1: Ну да, нет.
2: А есть еще кого надо выщипывать.
1: Да, триминговать,
2: да,
1: товарищи.
2: Да, триминговать. И есть, допустим, кого можно только-только исключительно стричь, брить нельзя. Это, например, шпицулик нельзя.
1: Нельзя выберегать?
2: Да, потому что у них будет олопеция.
1: Олопеция?
2: Да,
1: как
2: они будут
1: Володи.
2: Лысеть.
1: Как Володя, как Володя когда-то. А тебе надо было брить Володеньку. Слушай, скажи, пожалуйста, ну а ты умеешь? Ты не только шицу умеешь, ты научилась?
2: Ну нет, конечно, у меня были экзамены. Я стригла многих и знакомых, и на районе рассылала там рассылку. Можете дать свою собачку, пожалуйста, мне надо на экзамен.
1: Ну, бесплатно, соответственно.
2: Да.
1: Результат слабо гарантирован.
2: Какапу, мультипу. Это было очень здорово, потому что такая медитация. Но мне попадались, на самом деле, потрясающие собаки. Да. Они не были агрессивными.
1: Собака собаки рознь, потому что агрессивную собаку ты попробуй, ну, так...
2: Да-да-да, нет, это очень непросто.
1: Вот.
2: Это еще и подстричь ее. Если она там вертится, она будет вся в клочья.
1: Но специалистам нужны просто тех, у кого опыта как бы побольше. Слушай, ну вот расскажи, пожалуйста. Значит, ты сама готовишь?
2: Да.
1: Просто вопрос поступил от Ольги. Наша Слушай, очень похож голос на девочку, которая очень любит готовить. Я не знаю, к чему это? Ну-ка давай, что у тебя?
2: Сейчас еще курсы повара закончу.
1: Не-не-не.
2: Я готовлю, да.
1: Ты любишь это все, вот это дело?
2: Я люблю простую еду.
1: Да.
2: Но, кстати, мы тут с мужем пришли к тому, что мы делаем заморозки с ним.
1: Мы с мужем пришли к повару.
2: Нет, не пришли. Мы прям закупаемся, и у нас прям денечек готовочки.
1: Смотри на меня. Ты видишь меня?
2: Да,
1: видишь? Вот я купил себе, я себе купил отдельную морозильную камеру вертикального загрузки, горизонтальной загрузки к холодильнику. Отдельная тема. Готовишь заранее, закидываешь все.
2: Это такая тема.
1: Это такая тема.
2: Я всем советую. Экономит время.
1: Это экономит время. И не только. Более того, значит, это всегда...
2: У меня кот упал.
1: Ничего страшного, он с 9 этажа может прыгать. Слушай, у них 9 жизней. Тема такая, что... А бульоны вы варите за...
2: Я вот буквально вчера сыну из бульона сделала суп.
1: Ну, очень короче.
2: Который заморозила.
1: Когда у тебя в морозильнике есть основа, повара называют это основой, то есть бульон, значит, ты уже, считай, на полпути к супу.
2: Это, я говорю, это просто, это самое лучшее, что можно вообще сделать для
1: придумать
2: себя.
1: Это, начать в промышленном масштабе заготавливать
2: впрок.
1: Это готовишь один раз, а у тебя потом еще можешь месяц из этого все.
2: Котлетки взял, сделал, тефтельки взял, сделал, все идеально.
1: И еще давай
2: блинчики, сырнички.
1: М-м-м. И все это потом, секунду, ашакшука основу сделал, например. Ну, я образно выражаюсь.
2: Ну,
1: с утра тебя хопа накидал.
2: Нарезочку сделал.
1: Все, у тебя зажарочку даже не надо.
2: Я замораживала помидоры летние. На меня смотрели, как на дурочку.
1: Подожди, но это для того, чтобы потом месиво делать какое-то, да?
2: Нет, это для той же яичницы.
1: Ну, шакшуки, да?
2: Это...
1: Ну, типа...
2: А запах стоял зимой летний.
1: Ну да, кстати, у нас помидорчики-то у нас вот. Да,
2: в том-то
1: да.
2: и дело.
1: Да, ты разживись, вот только сезон-то.
2: Поэтому это очень крутой лайфхак. Всем
1: Оля,
2: советую.
1: Обрати внимание, как Оля тебя по радио, по голосу, по импульсу твоему вычислила, что ты у нас человек в готовке, да? Ну а вареники ты сама это, тавос или нет?
2: Нет,
1: но
2: у нас была крутая тусовка с коллегами.
1: Так,
2: мы делали,
1: театралы?
2: Да,
1: так,
2: мы окей. делали вареничную тусовку, пельменную тусовку, блинную тусовку.
1: Расскажи, где происходило?
2: В театре.
1: Прямо в театре?
2: Прямо в театре.
1: А где варили, где вот это все?
2: Прямо в театре.
1: А чего не...
2: Замораживали прямо в театре.
1: А вам еще во дворик разрешают? У вас такой замечательный дворик
2: вот,
1: там.
2: Вот, все там и происходило.
1: Во дворике, да?
2: Ну, там в зависимости от сезона.
1: То есть вы постоянно устраиваете какой-то галушки
2: партии? Ну, мы стараемся. Как получается, так вот делаем. Но это было просто... Самые вкусные вареники в моей жизни.
1: Концепт какой? Потому что, ну, хватает. Наши сейчас слушают и говорят, о, классная идея для нашего
2: тимбилдинга. Концепт того, что мы друг друга любим, и мы хотим вместе быть.
1: Да, все, это понятно.
2: Извините.
1: А теперь...
2: Я не сдержалась.
1: Мы хотим вместе быть. Да подожди ты, тебя никто не изымает из семьи. Слушай, как это было? Вы приносите уже готовое или вы лепите на месте? Вот это вот как?
2: Готовое приносили только тесто.
1: Да.
2: Ну, кто-то приносил. Иногда мы это тесто уже и на месте лепили, когда понимали, что не хватает.
1: Начинку там все готовили на месте.
2: А все остальное на месте лепили.
1: Ну, то есть не было такого, что вы каждый по килограмму пельмени принесли и сварили.
2: Нет, вот это было именно совместная готовка.
1: Вот, очень хороший тимбилдинг, дамы и господа. Театралы делают, делайте и вы. Это очень хорошо. И айтишников, и девочек из бухгалтерии сближает всех. И даже девчонок из логистики.
2: Ну,
1: так... Все, сейчас немножко коммерческая информация. Обязательно. Без этого просто никак не дам.
0: Театральная среда.
3: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Аване» и до 55% на косметику брендов «Изден» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
6: Kas noticis?
7: Viņš smējās par mani.
6: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Так, это Зиверт тогда газует, когда нету, когда есть. А у нас время поджимает. Юленька Бернгард, дамы и господа, Рижский русский театр имени Михаила Чехова. И настал момент истины, тот самый момент, когда мы выбираем дублера. Мы сегодня задали вопросы и нашим слушателям, и Юлечке задали. Каждый отвечали. И нам нужно найти человека, который думает, как Юля, поступает, как Юля, и отправить ее, этого человечку. Вот, я просто смотрю, у нас две девочки и один мужчина. У нас сегодня три человека всего. У нас три человека, ну, в смысле, всего. Правильно, ну, то есть ответили. Это же невозможно даже. Тут правильных ответов нет, потому что на многие вопросы ответы Юля завтра бы другие бы дала бы.
2: Неправда.
1: Ну, подожди.
2: Я постоянная.
1: А, ну да, здесь, кстати, такое, да, горячий чай или лимонад, да, прогулка в городе или вечер дома, обосновала, кстати, и вкусняшки. Ну да, в принципе, ладно, забираю это назад, но это не имеет никакого значения совершенно. Мы сегодня получили от тебя как бы правильные ответы, и прямо сейчас будем выбирать одного из трех.
2: Да.
1: Камень, ножницы, бумага, какая твоя любимая считалка? Что ты помнишь что-нибудь, какая считалка? Как это? Энни Бенни, Раба, Квинта, Систер Жаба.
2: На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Выбирай поскорее, не задерживай добрых и честных людей.
1: Людей. Людей? Это у нас, ну, хорошо. Откуда будем считать такую считалку?
2: Ну, с третьего.
1: С третьего и назад.
2: Да.
1: На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой?
2: Выбирай поскорее, не задерживай добрых и честных людей.
1: Виктория, дамы и господа, внимание, Викторию поздравляем, дорогушенька, добрый, честный человек. Смотри, я прямо сейчас тебе швыряю два пригласительных билета. Внимание, по WhatsApp. Почему я говорю, WhatsApp это очень хорошо, WhatsApp это очень замечательно. WhatsApp дает, и ты уже 12 числа пойдешь на Граф Монте-Кристо.
2: Класс, я бы тоже хотела посмотреть.
1: Да, тебе придется поиграть на сцене. Значит, там Валентина.
2: Да.
1: Да, граф Монте-Кристо и Валентина. А на самом деле Юля. И вот, когда все вот, ну, появится персонаж, Валентина появится, естественно, Вика может кричать: «Я знаю вас! Вы Юля Бергер!»
2: Ну, я надеюсь, так и будет.
1: Конечно, конечно. Юлечка,
2: ну, хотя бы аплодисменты, пожалуйста.
1: Может, давайте похлопаем, давно не хлопали. Слушай, ну, мы поздравляем со своей стороны. Еще один театральный сезон, как бы он подходит к своему логическому завершению. Да. Вот, я думаю, хорошо. Есть...
2: Это 12-й мой сезон.
1: 12-й сезон!
2: Да.
1: Жара, июль! Есть планы уже, значит, как будешь оттопыриваться? У тебя же будет месяц, да? Вот, потому что, ну, до этого, ребят, театралы у них в режиме нон-стоп каждый день. У них вообще нету выходных, считай. Ну, есть такие жиденькие, там не назвать выходные. А тут целый месяц можно туду насыпь. Что?
2: Ну,
1: есть?
2: Как?
1: Что?
2: Провести время со своими прекрасными семьями.
1: Так.
2: Поехать куда-нибудь за границу.
1: За граничку куда-то.
2: Надеюсь, никто никакие планы тебе не сломает.
1: Да-да-да.
2: Так что да, Амстердам нас ждет с мужем.
1: Амстердам. Уже забукировались?
2: Да.
1: Да, да, молодец, хорошо. Ну что ж, тогда, так сказать, счастливо оставаться.
2: В добрый
1: шлях.
2: Спасибо.
1: Дамы и господа, Юлия Бернгарт, Рижский русский театр имени Михаила Чехова, наша прекрасная, восхитительная попутчица по настроению. Спасибо вам большое, дорогие друзья, и до встречи в вестибюлях, а также на сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда, пока! До завтра!
0: Театральная среда.
1: А, не, хорошо. О, у нас еще, смотри-ка, мы еще песенку можем какую-нибудь. Да, девочки, ну не кричите. Так, ну вы еще, я вас умоляю.

0: В Риге 11 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Распад коалиции правительства Викиселния начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Заявление уходящего в отставку премьера. Сегодня детская клиническая университетская больница откроет ряд реновированных и новых объектов инфраструктуры, которые появились благодаря еврофондам. А на территории больницы Страдания завтра пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Распад коалиции правительства Эви Кисилни начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом, выступая сегодня по телевидению, заявила ушедшая в отставку премьер. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 25 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией, пояснила Силыня. После этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности, и уже тогда было запланировано свержение правительства. В интервью Силыня еще раз уколола политика прогрессивных Андриса Спруца, сказав, что не могла терпеть пустословия министра обороны. Она также считает, что работа в сфере обороны наложит клеймо на прогрессивных, как на партию. Их теперь нельзя допускать на ответственные должности. Уходящий премьер в интервью вновь заявила, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью, что она была хорошим лидером, и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. Сегодня детская клиническая университетская больница открывает ряд реновированных и новых объектов инфраструктуры, которые появились благодаря реализации проекта «Развитие больницы стоимостью без малого 41 миллион евро». Большая часть этой суммы является финансированием Фонда восстановления ЕС. Торжественное мероприятие открытия начинается именно в эти минуты на площади Таурани на территории детской больницы. Сегодня планируется открытие помещений 2 стационарных отделений, приемных отделений травматологии, рентгеновского кабинета и вспомогательных зданий, котельные помещения охраны, а также объектов, предназначенных для удобства пациентов, их семей и персонала больницы. Это две новые открытые площадки для активного отдыха, отремонтированная столовая и лобби, где в будущем планируется проведение выставок. Работы по реконструкции ряда других объектов инфраструктуры будут продолжаться до конца июня. Завтра, 28 мая, на территории больницы Страдания пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что лечебные процессы, уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Однако на территории больницы возможны кратковременные ограничения передвижения. Больница просит жителей Агинскаунса не беспокоиться, если во время учений на территории больницы или вблизи нее будут видны участники учений со специально нанесенным гримом и визуальными эффектами. В симуляции примут участие студенты РТУ, а визуальные эффекты будут созданы Центром технологий медицинского образования Рижского университета Страдания. В больнице пояснили, что такие решения необходимы для того, чтобы как можно более реалистично воспроизвести различные травмы и ситуации с пострадавшими. Вчера Госпогранохрана предотвратила 136 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. Всего в этом году было предотвращено уже свыше 4130 таких попыток. Сегодня, правительство до 30 июня этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Белоруссией. Пассажирам на железнодорожных линиях в Тукумс и Скулте стало проще и быстрее добираться до места назначения уже более недели. Все поезда ходят по своим обычным маршрутам. На этих линиях в течение 6 месяцев шел ремонт, который значительно повлиял на движение электропоездов. Работы на участке между центральным вокзалом и Земитане повлияли и на движение дизельных поездов на линии в Лугаже. Изменения сильнее всего затронули жителей Юрмалы и Тукумса, которым приходилось пересаживаться с поезда на автобус и обратно, чтобы добраться до места назначения. По подсчетам пассажиру Вилсенс, на перевозку пассажиров поездов автобусами было потрачено около 800 тысяч евро. Эти расходы являются частью проекта стоимостью 73 миллиона евро, в рамках которого продолжается строительство контактной сети на будущей пассажирской железнодорожной линии в Болдераю. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 1:08. Это прекрасно. Сегодня среда, серединка недели. Настроение обалденное. Особенно, конечно, у хоккейных болельщиков. Хотя, когда происходят подобные турниры мирового масштаба, мне кажется, что каждый житель Латвии поддерживает нашу сборную и превращается в любителя хоккея, даже, может быть, не очень в этом разбираясь. Тем не менее, мы поздравляем еще раз наших ребят с тем, что они вышли в 1/4 финала, и уже завтра, в четверг, 28 мая в 21:20 произойдет матч между сборными Латвии и Норвегии. Пожелаем ребятам успехов и удачи. Собственно, этого я также хочу пожелать каждому из наших радиослушателей. Середина недели. С одной стороны, супер, уже выходные где-то там виднеются. С другой стороны, за плечами 2 дня, понедельник и вторник. И здесь я только могу догадываться, какими они были у вас. Надеюсь, ничего такого суперплохого не произошло. Совсем вы справляетесь, все замечательно. Поэтому пусть эта среда принесет вам легкость, удачные встречи, только хорошие новости пусть будут. Оставайтесь на нашей волне, тем более, что много всего интересного у нас запланировано впереди. Напомню, что проходит у нас конкурс вместе с ЕИТ Латвия. Мы призываем вас проходить тест на портале radio.svh.lv. Где тебе на самом деле стоит жить? Пройдя этот тест, вы претендуете на приз недели, подарочную карту на 250 евро для создания домашнего уюта. А также ежедневно всю эту неделю мы разыгрываем приз дня. Подарочную карту на 50 евро. И это, разумеется, сегодня также произойдет. А еще, забегая вперед, я хочу проанонсировать, что у нас будут гости сегодня. После 13 здесь окажется сам Гео Пика. И мы зададим ему разные вопросы. Я тут уже подготовилась. Если вдруг у вас есть какие-то, обязательно пишите. Я думаю, что вы помните наш номер для обратной связи 25 45 25 25. Пишите, что на душе, пишите вопросы, участвуйте в конкурсе, пишите дорожную информацию. Я всегда рада все это читать и передавать слушателям. 25 45 25 25. В эфире СВХ Плюс, Полина Кузьмина.

Особенно кто за рулем. Очень такая интересная новость. Вот в данный момент уже это мероприятие проходит. Да, 27 июня заново заводят мотор времени.

Техники и не только. Владельцы сегодня собираются доказать машинам, которым уже от 30 до 60 лет, все еще есть место на дорогах. И для многих Запорожец — это не только история, но и предмет особой гордости. Гостей ждут заезды на ловкость, рассказы владельцев о своих автомобилях и возможность увидеть технику, которую сегодня все реже встретишь даже на ретро-парадах. Старт программы, если я ничего не путаю, в 10 утра. Вход для посетителей бесплатный. Поэтому, если будет у вас возможность, приезжайте, посмотрите, пофотографируйтесь. Детям покажите. Они, наверное, вообще такие машины не видели никогда. Отдельный привет нашим радиослушателям, которые передают, соответственно, привет вам, дорогие слушатели. Вот так вот получается. Я как здесь сижу, как связующее звено. Оскар пишет: привет, Полина, и привет всем слушателям радио СВХ+. Также присоединяется Наталья, она прислала еще очень красивую картинку с розочками. И Виктория пишет: всем большой привет и отличной среды. Тоже прислала фотографию с цветочками.

0: вместе, вы рядом, и мы рядом, соответственно, и нам хорошо вместе. Спасибо вам, дорогие слушатели, за картинки. Давно не получала столько цветов, пусть и виртуальных, какая разница. Это же тоже букеты, это тоже внимание. Но есть реальные цветочки. Вот Константин пишет: «Привет, Полина, хорошего эфира». Привет, Константин. А это газон перед моим домом. Косить жалко. Ну и не косите, если есть такая возможность. Красота, действительно, настроение сразу поднимается. А, так, Дима тоже пишет. Всем привет, почти каждый день с вами, с 8 утра и до 7 вечера. Это очень приятно, спасибо вам огромное. А далее у нас есть голосовое сообщение от Ангелины. Давайте послушаем, тут, можно сказать, дорожная информация.
1: Добрый день, полезная информация для тех, кто за рулем. Не суйтесь на Иманский мост, съезжай с Иманты в центр. Тут ужасная пробка, потому что я стою на аварийках, и мой эвакуатор приедет только через 30 минут. Всем хорошего дня.
0: Ну вот, Ангелина, приятно, что даже в такой непростой и достаточно тяжелой нервной ситуации вы улыбаетесь. Все будет в порядке. Скоро уже эвакуатор приедет, когда вы писали, в 11:18. Вот уже, в принципе, почти 10 минут прошло, осталось еще 20. Я желаю вам, чтобы это было самое плохое, что с вами случилось вот за время это и вообще. Ну и насчет дорожной информации, у меня тоже вот обрабатывают от пыли сейчас гравийные дороги. Может быть, вы обратили внимание, вообще почти 10 тысяч километров гравийных дорог в Латвии. И летом проблема пыли очень актуальна. В этом году обработку от пыли проведут только на 440 километрах дорог, и на это выделено свыше 700 тысяч евро. Хотя такие работы не являются обязательными по закону, Латвия свела с цели продолжает их выполнять по просьбам жителей. В первую очередь возле домов, возле школ, возле больниц и других общественных мест, где движение особенно интенсивное, чтобы вот этот клуб пыли не мешал передвижению. Но специалисты напоминают, обработка хлоридом кальция помогает лишь временно, поэтому жителям советуют дополнительно использовать зеленое насаждение как естественную защиту от пыли. Объем работ зависит от финансирования, которое остается после зимнего содержания дорог, иногда больше, иногда меньше. В общем, всем, кто сейчас за рулем, счастливого пути!
2: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
3: Твой главный бит, пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.

0: 35 минут. Всем привет, кто к нам присоединился. Здравствуйте. Мы тут уже заседаем. Все у нас прекрасно. 27 мая на календаре. И сегодня гастрономический, необычный, интересный, вкусный праздник. Сегодня отмечается день изобретения шпрот. Считается, что именно в Риге в 1890 году впервые придумали укладывать копченую рыбку в жестяные банки и заливать маслом. Поэтому рижские шпроты известны по всему миру. Давайте сегодня уважим наши шпроты, обязательно приобретем баночку, да с хлебушком. Ой, как вкусно! Конечно, наш город у многих ассоциируется и не только со шпротами, хотя это настоящий символ Балтики и вот вкус праздника. Безусловно, Латвия славится своим ароматным хлебом. Я помню раньше, когда в гости куда-то собиралась к родственникам за границу, все время просили привезти хлеба. Вот. Сырочки карумс приходят на ум. Рижский бальзам. Другие вкусы. Ну что еще? Вот конфетки готыни, наверное. Хлебный суп. Также я бы холодный суп наш сюда же. Хоть и литовцы там говорят и устраивают даже какой-то розовый фестиваль холодного супа, уверяя, что суп их. Я считаю, что холодный суп наш. Безусловно, не только шпроты, но и другая копченая рыба. Мясо тоже вот это вкусное. Мясо наше латвийское копченое и так далее, да? В общем, кто сейчас, что сейчас, у кого-то либо поздний завтрак, либо ранний обед, я хочу пожелать вам приятного аппетита. Еще раз поздравляю с Международным днем шпрот.
1: СВХ плюс.

0: Trīs bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери.

0: девочка становится взрослой, это непонятно, мне кажется, у каждой девочки свое взросление, свой опыт и так далее. Но если смотреть на то, сколько нам лет, да, какого года мы рождения, то здесь, безусловно, можно что-то отсчитать. И вот интересные исследования провели в Великобритании. Его результаты уже активно обсуждают в мире кино и не только. Оказалось, представляете, что за последние 3 года в самых кассовых фильмах британского проката главные роли чаще доставались актерам по имени Крис, чем женщинам старше 60 лет. Вот такая дискриминация. Исследование проанализировало 100 самых популярных фильмов каждого года с 2023 по 2025. И вот результат. Всего 5 фильмов, где в центре сюжета женщина старше 60. А вот Крисов 6. Причем половину этого списка обеспечил один только Крис Пратт. Благодаря фильмам «Братья Супер Марио» в кино, «Стражи Галактики. Часть 3» и «Гарфилд». Но самое неожиданное дальше. Говорящие животные в главных ролях появлялись в кино в 4 раза чаще, чем женщины 60+. Исследование стало частью британской кампании против эйджизма. Это дискриминация по возрасту. Так, актриса Эмма Томпсон уже прокомментировала результаты, заявив, что зрителям давно нужны истории о взрослых женщинах, потому что с возрастом люди становятся только интереснее. И в этом я согласна с актрисой. Кстати, в список редких фильмов с героинями старше 60 вошли «Книжный клуб», «Новая глава», «Субстанция» с Деми Мур, которая в своем возрасте даст фору любой молодухе, я бы сказала, и продолжение «Чумовой пятницы». Судя по реакции публики, интерес к таким историям действительно есть.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь феникса.
2: СВХ+.

Цветак, спасибо большое. Любовь тоже вот прислала открытку. Пусть сегодня день будет маленькой дверцей в большую счастливую жизнь. Счастливого сегодня! Спасибо. 27 мая на календаре. Здесь такие васильки, очень красивые цветы. Так, ну, дорогие радиослушатели, время неумолимо у нас мчится вперед, и будущий час не за горами, буквально сразу после выпуска новостей. Хочу напомнить, что мы призываем вас пройти тест, где тебе на самом деле стоит жить, и вы можете выиграть подарочную карту для создания домашнего уюта. С 25 по 29 мая участвую в игре «Ответь на несколько вопросов от жилых проектов ЕИТ о своем стиле жизни и узнай, какой тип жилья лучше всего подходит твоим будням, привычкам и ритму». Тест доступен на портале radio.svh.lv на латышском и русском языках. Все участники смогут побороться за подарочную карту для создания домашнего уюта на 250 евро. А еще слушай эфир «Радио СВХ Плюс», проходи тест в прямом эфире и выигрывай приз дня – подарочную карту на 50 евро. Чтобы заявиться на этот розыгрыш, отправь на 25-45-25-25 ответ на вопрос, где тебе на самом деле стоит жить. Это и есть заявка на участие, и тут обращаю внимание, главное, чтобы вам повезло, как в лотерею. Здесь будут вопросы теста, а не правильно-неправильно. Главное, чтобы мы вас выбрали, дозвонились до вас, и условия также, чтобы вы в данный момент могли поговорить с нами, потому что буду звонить с WhatsApp. Еще раз обращаю ваше внимание, пишите, пожалуйста, на WhatsApp, а не смс-ки, простые вот эти короткие сообщения, потому что сразу вот получаю сообщение, сразу есть возможность нажать на трубку и до вас дозвониться. Кстати, уже есть радиослушатели, которые прислали свои заявки. Вот, например, Татьяна пишет, мне хочется жить в тихом центре, в городе, просыпаясь утром, открыв окно, смотришь на парк, слушаешь утренние трели птиц, маленький балкончик, столик, чашечка кофе, весна, лето. А потом утром улицами и переулками идешь на работу минут 20-25, и жизнь удалась. Поддерживаю вас, Татьяна.

0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны сильные. Там, возможно, также грозы и град. В течение дня скорость северо-западного ветра усилится в порывах до 20 метров в секунду. Температура воздуха не превысит сегодня 11-15 градусов тепла. В Энспилсе и Лепае сегодня максимум плюс 14, в Даугавпилсе и Резекне плюс 11-13. В Риге сегодня без осадков. Северо-западный ветер в порывах до 20 метров в секунду и днем лишь до 13 градусов тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 12 часов с новостями в студии Елена Провоторова. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом заявила сегодня ушедшая в отставку премьер, выступая по телевидению. Завтра на территории больницы Страдани пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. За последние 24 часа госполиция зарегистрировала 167 ДТП. В них пострадали 15 человек. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом, выступая сегодня по латвийскому телевидению, заявила ушедшая в отставку премьер. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 25 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией, пояснила Силини. После этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. И уже тогда было запланировано свержение правительства. В интервью Силини еще раз уколола политика прогрессивных Андриса Спруца, сказав, что не могла терпеть пустословия министра обороны. Она также считает, что работа в сфере обороны наложит клеймо на прогрессивных, как на партию, и их теперь нельзя допускать на ответственные должности. Уходящий премьер в интервью вновь заявила, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью, что она была хорошим лидером, и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. Сегодня высшие должностные лица страны будут принимать американского конгрессмена Дона Бекона. Бывший бригадный генерал ВВС США является многолетним сопредседателем группы поддержки стран Балтии в Конгрессе США. Бекону сегодня будет вручена высшая латвийская награда – Орден Трех Звезд, после чего в Сейме состоится рабочий обед с членами Палаты представителей Конгресса США. Американский чиновник планирует также принять участие в проходящем сегодня в Риге втором международном саммите по беспилотникам. Завтра, 28 мая, на территории больницы Страдани пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Однако на территории больницы возможно кратковременное ограничение передвижения. Больница просит жителей Гинсканса не беспокоиться, если во время учений на территории больницы или вблизи нее будут видны участники учений со специально нанесенным гримом и визуально эффектами. В симуляции примут участие студенты РТУ, а визуальные эффекты будут созданы Центром технологий медицинского образования Рижского университета Страдани. Больница поясняет, что такие решения необходимы для того, чтобы как можно более реалистично воспроизвести различные травмы и ситуации с пострадавшими. Вчера госпогранохрана предотвратила 136 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. Всего в этом году было предотвращено уже свыше 4130 таких попыток. Правительство до 30 июня этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Белоруссией. За последние 24 часа госполиция зарегистрировала 167 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Больше всего пострадавших 14 человек в Рижском регионе, из которых трое пешеходы, двое велосипедисты, четверо водителей электросамокатов. В целом в сфере дорожного движения было составлено 508 административных протоколов, в том числе 201 за превышение скорости. Возбуждено одно административное и одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшие выходные в Латвии ветер стихнет и станет теплее. Таковы прогнозы синоптиков. Завтра во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни и град. Сохранится порывистый северо-западный ветер до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны и более сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит плюс 11-16 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье кратковременные дожди прогнозируют лишь местами. Ветер стихнет. Ночью температура воздуха местами опустится до плюс 3 градусов. А днем в пятницу воздух прогреется до плюс 13-18, в субботу и воскресенье столбики термометров во многих местах поднимутся выше плюс 20. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе часто будут идти дожди. Средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы, поэтому вероятнее всего начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова. здорово.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Сотруна мира, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
1: СВХ+.

0: 12 часов и 11 минут. Приятного аппетита тем, кто отправился на обеденный перерыв. Думаю, уже проголодались, конечно, счастливого пути, кто нас слушает за рулем. И вообще всего самого лучшего. Удачи тем, кто желает выиграть подарочную карту. Здесь у нас для создания домашнего уюта на 50 евро. Напомню, что совсем скоро, где-то в 12:20-12:25, я свяжусь с тем, кто написал на WhatsApp 25-45-25-25, где тебе на самом деле стоит жить. У нас всю эту неделю проходит этот конкурс, как в прямом эфире, так мы призываем вас пройти самостоятельно тест. Это несколько вопросов от жилых проектов ЕИТ о своем стиле жизни и узнать, какой тип жилья лучше всего подходит вашим будням, привычкам и ритму. Тест доступен на портале радио СВХ-ЛВ. И вот кто заполнит эту форму, претендует на приз недели, 250 евро. А еще в эфире радио СВХ+, вы сможете пройти тест вместе со мной в прямом эфире. Поэтому еще одно условие, раз вы тут заявляетесь, чтобы была возможность у вас пообщаться со мной. Так, Татьяну я уже зачитала. Инна пишет: жить на Фазенде вдали от цивилизации. Серый волк, каждую неделю по-разному. Про что магнитики рассказывают, туда и хочу. Мишка, дальше от городской суеты. Вячеслав, жить за городом, возле озера. Здравствуйте, меня зовут Валерий. Здравствуйте, Валерий. Хочу жить в Чили, потому что хорошие люди, очень чисто любимые, вежливые, никуда не торопятся. Вкусная, качественная еда, много экзотических фруктов, красивое чистое море, океан, вечное тепло. Прекрасно. Люба, много лет купаюсь зимой, хотела бы жить поближе к морю, люблю купаться, а зимой это моя изюминка. У моря такая энергетика, словами нельзя описать, согласна. Инара, мне бы, наверное, надо было жить где-нибудь у воды, у пруда, у реки или моря в тихом и спокойном месте. Марина тоже поддерживает. Добрый день, около моря. А дальше у нас есть еще сообщение от Светланы. Светлана хочет жить на Кипре. Возьмите меня с собой, Константин Аликанте. Коплю к пенсии, куплю домик, еще чуть подкопил. Так, Андрей, жить в любви, согласии, позитиве. Если это есть, то все равно где. Еще Марина, привет, спокойная, размеренная жизнь на природе.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия СВХ+, Полина Кузьмина.
3: Это твой плюс.
2: СВХ+.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя.

0: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? ГИД. Строим для лучшего завтра.
1: 12:22. Многие из нас мечтают о своем идеальном жилье, а оказывается, что застройщик ГИД Латвии работает над этим уже более 28 лет. Эта компания является частью крупной финской корпорации с вековой историей, которая регулярно пополняет панораму Риги современными и энергоэффективными многоквартирными домами. На их счету хорошо известные горожанам зеленые кварталы, такие как Марпагалми, Вагенскансе, Силваснами и Кайвас Кварталс. Сейчас ГИД Латвии активно продолжает расти, недавно начав новый проект Смилго в Плявнеках и продолжая строительство своего самого высокого на сегодняшний день здания Рубинс. Поэтому, если ищешь новое экологичное жилье, стоит обратить внимание на их предложение. Но я сейчас еще обращу внимание на ваше сообщение. Здравствуйте, пишет Ирина. Хочу жить в центре города. Как в детстве я жила с родителями на Фрича Гайла, Алберта. Там была большая квартира, было много друзей, родных, и 10-я школа рядом. Дальше. Хочу жить у бабушки в деревне. Это писала Ольга нам. Марина, привет. Спокойная, размеренная жизнь на природе. Лидия в Хорватии на вилле у озера с бассейном. Елена, я бы хотела жить в доме в деревне на берегу озера. Виктор в Италии на берегу озера Комо. В частном доме. О, если ваша мечта осуществиться, приглашайте в гости, дорогой Виктор. Инесса пишет: здравствуйте, мечтаю жить в большом мегаполисе типа Нью-Йорка. Была дважды, обожаю эту суету и движение, пишет нам Инесса. Вот, ну что, а сейчас я напоминаю, что как проходит этот конкурс. Это конкурс приглашения для того, чтобы вы прислали, ответили на вопрос, где тебе на самом деле стоит жить. И вот уже из претендентов я абсолютно рандомно выберу того, кому вот сейчас позвоню, и мы вместе пройдем тест.

0: на портале radio.svh.lv. Это вообще мы призываем сделать самостоятельно каждого, потому что в этом случае, заполнив форму, ответив на несложные вопросы, вы можете претендовать на приз недели. Это карта на 250 евро, подарочная для создания домашнего уюта. Ну что, давайте вот сейчас я абсолютно мужчине хочу позвонить сегодня, женщинам за мужчине. Сейчас позвоню мужчине. Позвоню мужчине. Надеюсь, он со мной поразговаривает, мужчина. Звоним мужчине по WhatsApp. Если этот мужчина не ответит.
1: Алло.
0: Ответил Вячеслав. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Полина, радио СВХ+. Готовы пройти тест в прямом эфире и стать обладателем подарочной карты на 50 евро?
1: Готов.
0: Готовы, хорошо. Это как дела у вас, Вячеслав?
1: Ну, хорошо.
0: Хорошо.
1: Сегодня выходной.
0: О, вообще классно. Вы мечтаете жить за городом возле озера, я так понимаю, да?
1: Да, да, да. Моя мечта на пенсии.
0: Ну, судя по вашему молодому голосу, до пенсии вам еще далеко. И вообще в нашей стране, по-моему...
1: Да нет, немножко. Мне уже почти 60.
0: Да ладно, на фотографии вообще такой молодой мужчина. Ну вы, да, что такое 60? Мне, кстати, тоже практически... Итак, какая фраза... Я извиняюсь, я вот когда буду в тесте, на «ты» буду вас называть. Ничего?
1: Конечно.
0: Прошу прощения, да? Итак, давайте пройдем этот тест и узнаем, какой жилой проект ЕИТ, Рубинс, Марпа, Галмели, Силва с нами... лучше всего соответствует твоему стилю жизни. Итак, какая фраза лучше всего описывает себя? Первое. Мне нравится жить в месте, где есть атмосфера, стиль и люди. Второе. Мне нужна среда, которая помогает двигаться вперед. Или мне важно, чтобы дом был моим безопасным и спокойным местом.
1: Третье.
0: Так, следующее. Какой ты сосед? Спокойный, вежливый и ценю, когда другие тоже уважают тишину. Второе. Занятый, активный, часто в движении. Дома бываю немного. И третье. Дружелюбный, открытый. И мне нравится жить в среде, где люди замечают друг друга.
1: Ну, тут и первое, и третье подходят. Ну, скорее первое.
0: Первое, окей. Что было бы для тебя самым большим бонусом в месте для жизни? Первое, зеленая зона, возможности для прогулок и спокойствия после длинного дня. Второе, красивый двор, хорошая атмосфера и места, где можно встречаться с людьми. И третье, быстрый доступ к работе, транспорту и повседневным услугам.
1: Второе.
0: Окей, так, четвертый. Что ты первым замечаешь в новом месте для жизни? Есть ли хороший доступ к транспорту, парковке, инфраструктуре? Второе. Есть ли вокруг спокойствие, зелень и приятное ощущение для семьи? И третье. Выглядит ли окружение современным, живым и приятным для прогулок?
1: Второе.
0: И еще, как ты планируешь свою повседневность? Мне нравится стабильный ритм, предсказуемость и понятный порядок. Второе, я подстраиваюсь под ситуацию. Главное, чтобы среда была живой и вдохновляющей. Третье, я хочу все успеть. Работа, тренировка, встречи.
1: Первое.
0: Хорошо. Еще два вопроса теста. Какое ощущение должен давать себе дома? Первое – вдохновение, эстетику и ощущение, что я живу в красивой и живой среде. Второе – безопасность, спокойствие, ощущение, что здесь можно пустить корни. Третье – удобство, функциональность и ощущение, что все работает в мою пользу.
1: Второе, третье подходит. Второе.
0: И крайний вопрос. Что для тебя самое важное в окружении дома? Первое, удобное сообщение, парковка, быстрый путь на работу и в аэропорт. Второе, зелень, тишина, безопасная среда и возможность выйти на прогулку. И третье, кафе, места для прогулок, культура и приятная городская, опять-таки, атмосфера. Атмосфера.
1: Второе.
0: Итак, показать ответы. Твой результат. Силва с нами. Ты человек, для которого дом – это не просто место, где можно переночевать, а безопасное пространство, где можно вернуть спокойствие и почувствовать стабильность. Это про вас, Вячеслав?
1: Да, согласен.
0: Для вас важны приватность, упорядоченная среда, зелень и ощущение, что повседневность – это не бесконечная спешка. Силва с нами подходит себе, потому что здесь главное качество жизни в более спокойном ритме, безопасная среда, практичная повседневность и возможность быть ближе к природе, не теряя городских удобств. Ваш тип места для жизни – искатель спокойствия и стабильности. Вот вы какой у нас Вячеслав. Вам эти аплодисменты, спасибо. Ой, как громко они зазвучали, потому что мы за вас радуемся. И вы получаете у нас подарочную карту на 50 евро для создания домашнего уюта. Мы за вас очень рады.
1: Спасибо большое.
0: Так, я вам напишу смс-ку, ну, в WhatsApp, как вы получите эту карту. Спасибо, хорошего вам дня. Ну и, конечно, всех наших радиослушателей, кто присылал свои ответы, свои заявки, я хочу поблагодарить. Мне это очень приятно. И обратить ваше внимание, что всю эту неделю у вас есть еще возможность тоже пройти тест в прямом эфире. А если мы до вас не дозвонились, ну, пройдите его самостоятельно, и тогда вы можете выиграть подарочную карту на 250 евро.

0: 36 минут. Очень сильный ветер сегодня. Синоптики обещали нам такое. Ожидается вообще переменная облачность. И местами пройдут кратковременные дожди. Будьте к этому готовы. На востоке страны сильные. Возможно, также грозы и град. В течение дня скорость северо-западного ветра, он еще и холодный такой, увеличится в порывах до 15-20 метров в секунду. И температура воздуха не превысит сегодня плюс 11, плюс 15 градусов. Одевайтесь, пожалуйста, потеплее. А вот теплая, жаркая новость из Чехии. Давайте порадуемся или позавидуем одному человеку. Дело в том, что вчера, 26 мая, там, в этой стране, в Чехии, был сорван джекпот лотереи, евро-джекпот в размере 120 миллионов евро. И кто именно выиграл главный приз? Один человек или группа участников? Точных сведений пока нет. Как пишет немецкая газета Welt, крупные выигрыши также достались четырем участникам из Германии и одному представителю из Норвегии. Они получили по 4 миллиона евро. При этом не уточняется, шла ли речь о единоличных победителях или о группах игроков, купивших билеты совместно. Такое тоже практикуется. Групповое в лотереях в том числе. Для получения главного приза в Евроджекпот необходимо угадать 5 чисел из 50 и 2 дополнительных числа из диапазона от 1 до 12. Я как-то, кстати, участвовала. Никогда, понятное дело, мне не везло в эти самые лотереи. Ну а в этот раз выигрышной комбинацией стали числа 5, 11, 23, 33, 42 и дополнительные числа 10 и 12. На протяжении 13 предыдущих розыгрышей никто не угадывал эту комбинацию, из-за чего джекпот постепенно и вырос вот до 120 миллионов евро. В текущем году главный приз Евроджекпот выигрывался уже 8 раз. 31 марта этого года житель Германии выиграл почти 71 миллион, а в начале апреля по 5 миллионов евро получили участники из Финляндии и Словакии. Вообще, вероятность угадать все числа в евро-джекпот составляет примерно 1 к 140 миллионам. Но есть и случается, что люди выигрывают. 12 часов и 38 минут. Я же хочу пожелать всем, чтобы мы, самое главное, выиграли, вытянули выигрышный лотерейный билет в игре под названием «Жизнь». Всем успехов и удачи. Так, вопрос вот пришел на WhatsApp. Когда будет геопика? Вы говорили, что он придет после 12. Нет, придет после 13. Конечно же, я думаю, что уже артист подъезжает к нам сюда. Если нас слышат, здравствуйте, мы вас очень ждем. И напомню, что после 13 сразу здесь появится геопика. Концерт в ноябре состоится 21 числа. Артист впервые представит программу в сопровождении симфонического оркестра. Вот. Ну, сейчас вот проездом, учитывая, что тоже напряженный гастрольный график по Европе, мимо Латвии проезжал, вот как раз и спросим, что в данный момент, чем занимается Гио. Будет также вместе с ним его концертный директор Эрик. Так что, если у вас есть вопросы к артисту, запросто задавайте, пишите 25-45-25-25, все обязательно передадим. И песни тоже послушаем, будет, я думаю, и, кстати, да, мне вот показывает продюсер, мы и билеты на этот концерт даже разыграем, представляете? Так что от приемников далеко не отходите.
1: Радио на весенний диете. Только полезная музыка.

0: ночь музеев происходила в нашей стране. Почти 250 музеев принимали участие, по-моему, 246. И, вероятно, вы тоже посетили какой-то из музеев. Тем не менее, призываем оккультуриваться не только в один определенный какой-то день или вечер. Вот, например, как вам розы, как вам цветы. Мы про это уже когда-то рассказывали, но именно сегодня, 27 мая, в полдень, в Латвийском национальном музее природы в Риге открылась выставка «Розовый сад 2026», и она продлится до 30 мая, то есть не так долго. В этом году посетители могут увидеть в рамках одной выставки более 100 сортов роз. Среди них очень много красивых и плетистые, и парковые, штамбовые розы, и флорибунды, и чайно-гибридные, и, конечно, кустовые. Особое внимание в этом сезоне уделено сортам японской и французской селекции. Отмечается, что вновь растет популярность классических флорибунд, устойчивых, обильно цветущих сортов, хорошо подходящих для климатических условий Латвии. Может быть, вы тоже на своем участке выращиваете. Во время выставки можно будет приобрести саженцы различных сортов роз и получить профессиональные рекомендации по уходу и выращиванию. Организаторы отмечают, что благодаря огромному разнообразию сортов каждый посетитель сможет подобрать растения по своему вкусу. Итак, еще раз хочу обратить ваше внимание. Выставка стартует, вот стартовала сегодня в полдень, не так давно, и продлится, будет доступна для посетителей до 30 мая. Хочу обратить ваше внимание, что время работы в среду с 12 до 17, если вы сегодня успеете, четверг, с четверга по субботу, с 10 до 17 часов.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в эфире Drive Time конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.

16:55. Впереди у нас новости. После них мы ожидаем появления в студии Геопика. Напомню, что 21 ноября в Xiaomi Arena артист впервые представит программу в сопровождении симфонического оркестра. Подчеркну, впервые. Знакомые треки зазвучат по-новому. Живые струнные, духовые, масштабное оркестровое звучание. Все это, безусловно, добавит глубины эмоций, сохранив при этом фирменную атмосферу, интонацию, за которую слушатели ценят и любят Геопику. Это будет концерт, где привычные песни раскроются иначе, как можно догадаться, может быть, более кинематографично, объемно и тонко. Но об этом у нас и будет возможность в том числе поговорить. Напомню, что вы можете задать и свои вопросы, присылайте на номер 25452525. Ну а 21 ноября Геопика, конечно же, не пропустите этот концерт. Более того, насколько я поняла, будет возможность у нас разыграть для вас, вот дать вам возможность выиграть 2 билета на это мероприятие. Время бежит очень быстро, но хоть до концерта еще какое-то время, у нас будет возможность уже сейчас встретиться с любимым артистом. Еще раз напомню номер для того, чтобы вы писали. Есть уже вот здесь у нас сообщение 25452525. Ну и также я бы хотела передать большой привет нашей радиослушательнице Ирине, которая пишет, что на улице очень сильный ветер. Ирина, ну, вы констатируете факт. Вы сегодня капитанша очевидности. Да, действительно, на улице очень сильный ветер. И спешу вас расстроить. Этот ветер у нас порывистый и будет на протяжении всего дня. Более того, может, принесет еще и тучи. И обещают нам, возможно, даже и грозу, и град. Что же будет в плане погоды, в том числе, совсем скоро вам расскажет Владимир Новодворский. Поэтому я сейчас уступаю ему кресло в этой студии.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, на востоке страны сильные, возможны грозы и град. Порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, температура воздуха от плюс 11 до плюс 15, Венспилс и Лиепа и максимум плюс 14, в Даугавпилс и Резекне 11-13, в Риге без осадков, порывистый ветер и только до плюс 13 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Большинство жителей Латвии не готовы в случае опасности позаботиться сами о себе. Новое правительство будет активно бороться с миграцией. Предприятие Кеково предлагает фермерам заняться птицеводством. В Риге час дня, новости на СВХ+, до 6 вечера, в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. А самые слабые места – это незнание, как действовать, и отсутствие опыта, утверждает исследователь центра ЛАСЕР Роберт Китс. Люди считают, что обо всем должно позаботиться государство. Но государство предполагает, что люди смогут какое-то время позаботиться о себе сами. Эстония, например, увеличила индивидуальную ответственность в кризис. Ситуациях с 72 часов до 10 дней. Мы можем увеличивать эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца, но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Кабинет министров принял решение выделить Министерству внутренних дел 660 тысяч евро для улучшения работы системы раннего оповещения. Деньги возьмут из средств на непредвиденные расходы. Финансирование предназначено для улучшения работы портала 112 ЛВ и мобильного приложения 112 Латвия, что позволит выдерживать значительно большую нагрузку. Необходимость в улучшениях возникла после внедрения сотового оповещения, что существенно увеличило количество одновременных посетителей. В декларации правительства Андриса Кулбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации с безопасностью. На оборону будет выделяться 5% от внутреннего валового продукта. Акцент делается также на бюджетной дисциплине, развитии экономики и укреплении социальной политики. Одновременно намечено прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. Во внутренней политике предусмотрен более строгий контроль за иммиграцией, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием уже выданных разрешений. Янис Домброва от Национального объединения, который в новом правительстве возглавит Министерство внутренних дел, намерен без промедлений начать бороться с миграцией. Проверки в аэропорту Рига, в международных автобусах, через порты – это вопрос, который можно решить за несколько недель. Есть вещи, которые потребуют около года, рассказал Домброва на ЛСМ. Также новый министр намерен заняться укреплением гражданской обороны и модернизации служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным угрозам. Министры сообщений стран Балтии обсудили вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Хотя Латвия, Литва и Эстония концептуально поддерживают переход на постоянное летнее время, важным фактором будет позиция Финляндии, которая выступает за зимнее время. Для Эстонии важно сохранить единый часовой пояс с Финляндией. В свою очередь, по словам министра сообщений Атиса Швинки, Валка и Валга не могут жить в разных часовых поясах. Необходим единый подход. Предприятие Кеково Фудс призывает латвийских фермеров стать партнерами по сотрудничеству, развивая местное птицеводство. Латвия в Европейском Союзе является одной из стран с самым низким уровнем самообеспеченности мясом птицы, в результате чего часть продукции импортируется. У местной отрасли есть потенциал для роста. Кеково готова предоставить всю необходимую поддержку фермерам: поставку цыплят, качественные корма, ветеринарную поддержку, а также обучение и передачу знаний. От партнеров ожидается ответственное отношение и желание работать в долгосрочной перспективе. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: 8 минут. Если станет грустно, то просто оставайтесь вместе с нами на нашей волне. Кто следит за нашей прямой видеотрансляцией, уже видит и наблюдает, что у нас появились гости Геопика. Здравствуйте.
1: Свейки, свейки, Рига. Здравствуйте всем.
0: Свейки, свейки. А также Эрик Рузавин, друг, организатор, менеджер и красавец-мужчина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как-то
2: здравствуйте.
0: Вы за монитором там немножечко. Но главное, что мы вас очень хорошо слышим. Ну, ребят, как вообще настроение, как наша такая ветреная погода?
1: Ветрено, но солнечно. Когда в Риге солнечно, это уже... Я редко тут солнце замечаю.
2: Гео в Тбилиси, когда прилетает, он увидит солнце. Он, я ему фотки присылаю.
1: Но у нас еще
2: Риге,
1: контраст говорит, такой. Риге, у нас всегда солнечно. Солнце. У нас даже зимой солнце. Даже если холодно, все равно... Ну, солнечно.
2: Но ты как не приезжал раньше, у нас всегда было пасмурно. Я тебе фотку кидаю, да. Говорю, о, это что, солнце в Риге? Первый раз на фотографии,
1: бывает,
2: а сейчас приехал, увидел.
1: Тоже.
0: Гео, солнце вышло, потому что вы к нам приехали.
1: Ой, я обычно, дожди, дожди вожу с собой, если честно. Больше так замечал, что дожди и плохую погоду привожу.
0: Немножко забегая вперед, 21 ноября в Xiaomi Arena будет интересное, очень любопытное, яркое событие. Геопика впервые представит программу в сопровождении симфонического оркестра. Правильно ли я поняла,
1: да,
0: что это действительно
1: да.
0: впервые произойдет?
1: Вообще впервые, в принципе, за всю дорогу, как мы занимаемся музыкой, наверное, это первый.
2: У нас в целом программа была поделена на две части у Гио. Обычная программа наша концертная, то есть была мрачная сторона треков Гио, все знают, какая музыка есть, такая более музыкальная для девушек, да, и то есть мы ее сейчас полностью перебрали, испытали по новой в Праге, у нас был недавно концерт, и убрали... большое количество треков таких грузовых, скажем так, и очень хорошо людям зашло, прямо увидели по эмоциям, что все танцевали, весь концерт пели, а то было до этого ощущение немножко такое двоякое, потому что у нас первая часть программы, 15 треков были такие достаточно жесткие, и после этого людей раскачать обратно уже потанцевать сложно было, когда мы начинали вторую часть программы, уже более музыкальную. А сейчас мы сделали чуть по-другому, во-первых, перебрали все треки, во-вторых, вот первый концерт с симфоническим оркестром, это вообще абсолютно новая история для Гио. То есть мы делаем с нуля все треки, перебираем партитуры, пишем все с нуля музыку.
1: Их петь надо будет чуть по-другому, то есть так, как я их пел уже, ну, прям так не получится.
2: Ну, то есть, что мы делаем, это у нас наш друг, Николас Бузаладзе, это наш друг из Тбилиси, делает нам партитуры с нуля, пишет все наши бенгеры, переделывает под оркестровый весь репертуар. И, значит, Гио также вот он исполнит на концерте под оркестр, наверное, 70% всего концерта. И потом у нас есть треки, которые мы не можем сделать под оркестр.
1: «Буйна голова»,
2: допустим,
1: тот же, например.
2: Да.
1: Ну, у него свой вайб, его под оркестр.
2: Ну,
1: да
2: не
1: я
2: пойдет.
1: Не думаю, он не будет звучать,
2: не
1: даже
2: будет,
1: под оркестром.
2: Не будет, скорее всего,
1: да.
2: Поэтому это должен быть оригинал.
1: То есть, ну, тот самый, такой, так сказать, минимальный, который у нас есть, андеграунд, прям такой темной историей, мы его не хотим переделывать, конечно. Например, еще тот же «Фонтанчик с дельфином» можно переделать.
2: Мы его сделаем.
1: Да,
0: он
1: по симфонии.
0: Интересно, как он будет звучать.
1: Нет, он по симфонии, кстати, знаете, будет, конечно, более насыщен, но сильно отличаться, я не думаю, он не будет. Но, а вот «Буйна голова» как-то мы решили, подумали, хоть он и такой хит, но мы решили, что не надо его трогать, потому что это... Но это не получится, я думаю, все равно.
0: То есть будет и с симфоническим оркестром, и будут тоже оригинальное, получается?
1: Нет, оригинальное исполнение будет нескольких треков, но на каждом у нас, опять же, новое музыкальное. Мы сейчас делаем под них такие проигрыши из разных инструментов. То есть это будет музыкально такой эксперимент очень большой. Вообще, рижский концерт. Ну, разумеется, мы его до этого отрепетируем до идеала, но это будет, по сути, такой... большой, очень смелый эксперимент. Мы всегда любим за такое браться. Вот мне говорят, блин, не нервничаешь, а вдруг не получится. Ну, не получится, значит, сделаем второй раз, когда получится.
2: Но Рига — это у нас идеальное место, чтобы это представить первый раз вообще.
1: Да.
2: А в целом, да, ну, то есть 70% концерта будет с симфоническим оркестром, а вторая часть у нас с бэндом нашим. У нас есть бэнд, где вот как раз Николас тот же, который у нас и пишет эти партитуры для оркестра. Он наш гитарист, на бас-гитаре будет играть и на акустической в том числе. И у нас есть Ренат, кстати, кстати, латыш, он будет играть на барабанах. То есть вот эта часть треков небольшая, треков 8, наверное, я думаю, они будут вот в старом звучании, но с бэндом. Как
1: еще
2: бы.
1: Хотим добавить, наверное, на этот концерт всяких перформансов, например, ну там под какие-то треки будет какая-то визуализация, либо живая, либо какие-то эффекты. Ну то есть хотим добавить кучу эффектов еще.
2: Ну, в общем, будем делать так, чтобы всем понравилось.
1: Ну, в общем, хотим, в Риге мы уже 2 раза выступали, и хотим, то есть, чтобы третий концерт, для того, чтобы заинтересовать человека прийти на третий раз на твой концерт в одном и том же городе, наверное, надо выложиться по максимуму, представить много новых фишечек. Будет очень много нового на этом концерте. Те, кто были 2 раза даже на нашем концерте, ну, то есть стоит на него сходить, если вы поклонники нашего творчества, конечно же.
0: И я так понимаю, что есть возможность поклонникам поучаствовать в конкурсе и выиграть 2 билета на этот удивительный концерт.
2: Ага.
0: Итак, есть. Давайте что-нибудь, задайте вопрос какой-нибудь нашим слушателям.
1: А, вопрос. Да. Давайте чуть-чуть запутаем. Сколько альбомов у нас с Кравцем?
0: Итак, сколько альбомов у Гео Пика с Кравцем? Отвечайте, пожалуйста.
1: И в идеале, если дадите развернутый ответ по этому вопросу, развернутый в плане эти 4 альбома, как они называются, например, и что...
2: Так ты только что сказал, сколько альбомов.
0: Так, все, этот вопрос снимаем.
1: Нет, что это подразумевает, например? Хорошо. Ладно, давай упростим. У нас 4 альбома с Кравцем. Что значат эти 4 альбома, как они называются, и с чем это... с чем я провел ассоциацию, когда писал эти альбомы и давал им название.
0: Вот, пишите, отвечайте на номер 25-45-25-25. Уйдем на небольшую музыкальную паузу, после чего продолжим.
1: У нас, короче...

0: Veikalos Maxima - zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi - 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas - 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils - 9%. 1 kilograms - 3,49 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя.

0: Piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Живёшь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также заполнив тест «Тале Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
3: Громче радио. Больше весны.
4: Весна.
3: Весна.
4: Весна.
3: На плюсе.
5: 13 часов и 20 минут. Мы продолжаем наше интервью. Напомню, что в данный момент у нас в гостях Геопика, а также Эрик. Эрик замечательный. Эрик Рузавин, друг, организатор, менеджер. Эрик замечательный, мы вас так назовем.
6: Здравствуйте еще раз.
5: Здравствуйте.
6: Всем привет.
5: Здравствуйте, кто к нам присоединился. Мы, кстати, объявили конкурс не так давно. Может быть, повторим вопрос, потому что у нас крайне хороший приз. Это 2 пригласительных билета на большой вечер с Геопика 21 ноября в Xiaomi Arena. Артист впервые представит программу в сопровождении симфонического оркестра. Какой был вопрос?
7: К вопросу такой, что у нас с Кравцем 4 альбома. Как они называются и с чем это ассоциируется? Ну, если дадите полный развернутый ответ, было бы хорошо.
6: Ну, кто будет ближе всех, тот и победил.
5: Хорошо. Так, давайте вернемся вот к программе. Вы уже рассказали, что это будет впервые. Скажите, вот какая песня оказалась, ну, если можно так выразиться, самой непослушной, что ли, для вот симфонической аранжировки?
7: Ой, как-то, знаете, они все сложно идут, наверное, из-за того, что что человек, который вообще придумал эту музыку и написал ее, он ее писал в электронном виде, и у него нет абсолютно никакого музыкального образования. Это мой битмейкер, да, абсолютно никакого музыкального образования. Он вот умеет просто вот талантливый человек писать музыку. И когда музыку пишет не музыкант, перекладывать и переписывать ее уже профессиональным музыкантом и т.д., как-то он пишет ее с по многими нарушениями, Буля бывает, говорит, блин, он там вот так это сделал, как это обыграть, я не понимаю. В итоге они все как-то сложно идут. Но мы нас... делаем, сейчас скажу, извини, перебил, с конца марта делаем, и у нас готово всего 6. Да. То есть мы с конца марта занимаемся, так сказать, созданием этих оркестровок, и вот, ну, в месяц-две получается.
6: На самом деле мы еще раньше даже занимаемся.
7: Да, это труд, плюс мы хотим ее сделать прям идеально, хорошо. Можно сделать, конечно, быстрее, но... Когда ты работаешь на музыке долго, важно, ну, ты не можешь круглые сутки сидеть в наушниках, у тебя замылятся уши, и ты уже не будешь ничего слышать правильно, как
6: вот
7: оно идет.
6: Дирижер у нас часто нас поправляет, потому что вот Буля, да. Николас делает все эти партитуры, присылает, говорит, все, у нас готово. Дирижер слушает, это тот, который прям, ну, это человек
7: со слухом. Кто будет это играть.
6: Да-да-да, он говорит, нет, тут так нельзя, надо переделать вот эту часть. А почему? Ну, и он начинает
7: вот
6: объяснять
7: уже,
6: с
7: да,
6: точки
7: по
6: зрения
7: музыкальным
6: музыки.
7: Правилам там... Ну, с точки зрения вообще грамотности музыки, наверное. Плюс музыканты, как бы, особенно такие консерваторского уровня, они очень дотошные люди
6: очень.
7: В этом плане, да.
5: А вот было ли такое ощущение, что некоторые треки ваши, ну, стали, что ли, слишком красивыми, вот, благодаря оркестру, ну, в звучании? Вот не надо ли было им вот какую-то уличность, или, как правильно сказать, возвращать? И благодаря каким инструментам вот именно ваша музыка больше отображается? Наверное, ну, не скрипки, может, там громко в тромбон что-то?
7: Нет, ну вот в плане вот уличность мы как раз вот хотим выйти из этой, вывести эти треки, показать чуть в другом
5: наоборот.
7: Формате. Да, то есть,
5: поняла.
7: Ну, уличности в этих треках всегда много было, они вот все вот на такой вальяжной... походке написаны, так сказать. И мы вот хотим вот наоборот вывести это, вот эту всю нашу уличную

0: музычку, так сказать, но больше ее поповую сторону, наверное. В такое более уже, вот правда, грамотно, музыкально, грамотно сложенный вот весь этот материал.
1: Интересно. Так, следующий у нас вопрос от слушателя. Он спрашивает, Андрей его зовут, а что сегодня для вас тяжелее, писать честно или оставаться интересным?
0: По-моему, это такой связанный вопрос. Если писать честно, ты по-любому будешь интересным.
1: Вот,
0: я наверное. Я понял, что хочет спросить Андрей. Вообще, честность — это очень главное в плане перед собой. Ну, как-то, когда ты понимаешь, что ты все делаешь честно, у тебя как-то нет никаких сомнений, они уже внутри сами откидываются, потому что ты знаешь, что ты не прошел ни по чьей дороге, тем более ни по чьей голове, сам все это сделал и сделал это честно. Вообще, в музыке честность очень приветствую.
1: Марина спрашивает, я цитирую, в 2006 году вы переехали в Сыктывкар, где начали серьезно заниматься музыкой, вам было 28, сейчас прошло 20 лет, как вы поменялись? Вот.
0: Ой, я постарел, постарел.
1: Ну это ладно, выглядит.
0: Ну ладно, нет, заниматься я начал музыкой в 32 года, если честно, я переехал, да, в 28-27 в Сыктывкар, я пока занимался там другими делами, медициной, грузоперевозками, там брату двоюродному по бизнесу помогал. А потом познакомился с Игорем Поляковым, вот с этим, так сказать, неучем, который пишет нашу музыку. И вот мы как-то начали это делать, мы увидели реакцию, тогда еще ничего не было, мы увидели просто реакцию окружающих на эту музыку, и я решил тогда уволиться и полностью заняться вот этим делом. Поменялось, многое поменялось. Я после этого переехал. Я теперь давно живу уже в Грузии. То есть я вернулся обратно домой. Не буду скрывать, что связано это было с последними событиями 22-го года, которые начались в России против Украины. Но вот я вернулся к себе домой, живу дома спокойненько, тихо. Многое изменилось. Было много суеты, был очень трудный, сложный путь. Мы исколесили весь бывший Советский Союз на этих боковушках, в плацкартах, полуголодными. Ну, как-то верили, что все это не зря. И вот сегодня мы пришли, имеем то, что имеем, так сказать. Не скажу, что мы имеем сегодня очень много, поэтому вот мы все и пытаемся так... Так сказать, мы делаем свой сейчас ребрендинг и пишем много новых песен еще.
1: Ну, а сейчас вы колесите в том числе и по всей Европе. Я подписана на ваш Инстаграм, там просто вас удивительно принимают. Где бы вы ни находились, вот, наверное, Эрик нам расскажет, откуда вы только что приехали и куда направляетесь в ближайшее время, где будут концерты, Гио?
2: Ну, последний у нас был в Праге, до этого в Молдове у нас был в Кишиневе большой концерт.
0: В Кишиневе был очень грандиозный
2: концерт.
0: Да, около 4,5 тысяч человек.
2: В Кишиневе есть Кишинев-арена, это самая большая там площадка, она у нас была полная, и картинка. Ну, в общем, все было очень здорово, людям понравилось. И мы думаем, что как раз вот следующий в Кишиневе мы тоже будем делать с симфоническим оркестром, ну, над чем мы сейчас работаем. А вот следующий у нас в эту субботу в Лиссабоне, в Португалии. Дальше у нас Ереван, Батуми, София и что-то еще у нас, Баку намечается.
0: Баку, да, у нас в сентябре, наверное, будет.
2: Да, поэтому ездим, работаем, выступаем. В общем.
0: Ригу хочется отметить особенно. Правда, у нас в Риге, я помню свой первый концерт в Риге. Ну, это была такая паника какая-то. Очень много людей. Концерт начался на 2 часа позже из-за того, что люди не могли войти. Ну, там пробка прям была, и мне так приятно было, помню. Я помню эту очередь в километр, наверное, очередь в километр.
2: Но первый у нас был такой, наверное, не сказать, что... Ну, это была проблема.
0: Поэтому... Ну, слушай, эмоционально он очень крутой был. Я помню, как это был мой первый концерт в Риге, и я увидел эту очередь, понимаешь? И она на меня очень... Мы за 2 часа до начала приехали, там километровая очередь была, и я помню, я как ребенок скакал в машине уже на подъезде к клубу.
1: Да. Ну, это очень приятно, действительно. Мы сейчас вновь прервемся на небольшую музыкальную рекламную паузу, после которой продолжим беседы. Не переключайтесь.
3: Весуна.
4: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
5: Весна. Весна.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departaments uzsācis pilotprojektu Mākslīgā intelekta mācību stundu asistents. Tas tiek īstenots sadarbībā ar uzņēmumu Tilde. Projekts notiks Rīgas 75. Pamatskolā un Rīgas 1. Pamatskolā attīstības centrā. Jaunais risinājums nodrošinās skolotāja runas pārveidošanu tekstā, kā arī automātiski veidos stundas, kopsavilkumus un kontroli jautājumus. Tas palīdzēs skolēniem labāk apgūt mācību vielu. Īpašs atbalsts paredzēts bērniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Projekts ilgs līdz pat gada beigām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио, которая
3: продолжаем встречу. У нас в гостях замечательный артист Гиа Пика.
4: Сыктывкаран, Дейграм.
3: Классно, я так хотел попросить, а вы и так это озвучили. И Эрик Рузавин, друг, организатор, менеджер. У нас очень теплая беседа.
5: Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Всем привет.
3: Да, мы разыгрываем еще, более того, и два билета на концерт, который состоится в ноябре в Xiaomi Arena. 21 числа, большой вечер. Гиа Пика впервые представит программу сопровождения симфонического оркестра. А здесь уже есть у нас в том числе и правильные ответы, но давайте напомним, кто, может быть, только что подключился, какой вопрос мы задавали.
4: Как называются наши четыре альбома с Кравцем, и, ну, вот с чем это ассоциируется, если полный раз. Кто даст самый приближенный ответ, тому и отдадим билеты.
3: 25-45-25-25. Гиа, ну, на ваших концертах люди любого возраста, по-моему, от подростков до взрослых,
4: да,
3: мужчин,
4: да,
3: женщин.
4: Да.
3: Даже
4: причем
3: люди,
4: даже до пожилых.
3: До пожилых. У кого там есть прошлое, опыт. Вы вообще ощущаете эту разницу для, со сцены? Или для вас вот ваш слушатель и ваш слушатель?
4: Да нет, ощущаем, конечно. Я не скажу, что сейчас... Нет, разумеется, наверное, человек постарше, он по-другому чуть может понимает наши треки, у кого прожито больше. Той же жизни, например, какой-то своей обычной, простой. Не нужно быть тут каким-то супергероем, наверное. В сегодняшнем мире, блин, такая жизнь, по-моему, каждый человек какой-то супергерой. Сегодня... В наше время, не знаю, просто содержать свою семью и тупо ответственно работать, это уже, по-моему, такая редкость в нашем мире.
3: Тем не менее, за эти годы, ну, можно сказать, вы поменялись, вы стали более таким романтичным, у вас появились треки про любовь.
4: Ну да.
3: Вы стали помягче, правильно?
4: Ну, да, но как-то мы свой старый стиль не оставляем. Я его, правда, очень люблю. Это, знаете, вот как кто-то любит смотреть фильмы ужасов. Есть же люди, да? А я, например, у меня вот такое хобби всю свою жизнь смотреть или читать документалку о русском ГУЛАГе. И вот у меня вся эта картинка всегда в голове гуляет. Мы недавно, кстати, выпустили альбом такого, ну, нашего жанра. Очень весь такой мрачный. Такой дерзкий, агрессивный, называется он Коми АССР. Так называлась Республика Коми во время Союза. По сути, Коми АССР являлась одной из конституционных страниц истории ГУЛАГа вообще в общем.
3: Но, тем не менее, например, «Белая баллада» — это уже совершенно про другое, правильно?
4: Да, «Белая», ну, это я вот женился, вот, и последние годы, наверное, это повлияло, вот, у меня... Семья, вот и другие, наверное, тоже уже какие-то мысли в голове, поэтому... Большинство песен, кстати, пишу, они как бы взяты с моей жены в образ.
3: А, ваша муза вас вдохновляет.
4: Да, большинство песен, как бы, да, писал ей. Некоторые прям конкретно ей посвятил, но вот даже с Кравцем, там вот этот же припев, где прошла ты, все цитаты я забрал у тебя. Так, такой прикол есть. Я, ну, начал ее цитатами некоторыми разговаривать.
3: Арсений спрашивает у вас, можно ли остаться настоящим после большой популярности? Много ли у вас друзей?
4: Очень хороший вопрос. И очень, правда, наверное, соглашусь с Арсением, что очень много людей ломается под тяжестью популярности. И, если честно, я не буду даже их осуждать. Я стал популярным, прям популярным, наверное, лет в 38, в 37. Вот где-то вот так это произошло. И я уже был достаточно взрослым, то есть, и я думаю, потому как-то этот гнет популярности через меня прошел, не покалечив особо психику. Я представляю, что случается с молодым человеком, если он получает вот такую, ну, даже на всю страну свою популярность. Давайте хотя бы вот Латвию, она же маленькая. Вот возьмите молодого человека, которому 18 лет, у него в голове все гуляет, у него вот это эго, все вот это, и вдруг вы ему даете такую популярность, она ломает, и тут как бы, знаете, даже вина не в человеке, наверное. Он еще молодой. Сейчас много молодых звезд. Там, где 18 лет, у тебя уже несколько миллионов долларов на счету. А вокруг вся твоя семья за свою жизнь этого даже не заработала. И у тебя уже вот это эго, оно неправильно может сработать, а может и правильно. Надо как-то, наверное, проще относиться к этому. Понимать, что те, кто тебя боготворят, например, они такие же люди, как и ты, просто ты умеешь что-то делать, они этого делать не умеют. Но, возможно, он умеет делать такое, чего не умеешь ты делать.
3: Вот еще есть вопрос у нас от Арины. Она спрашивает, на что вы любите тратить деньги?
4: Ой, господи, вот тут Эрик, видите, как Эрик смеется? Не знаю, у меня к деньгам очень такое отношение. Я не умею их копить, я не умею инвестировать. Но я могу потратить, в общем. Я могу потратить $1000 и $10
5: вот,
4: одинаково.
5: Знаете, есть такое понятие спонтанные покупки. Вот это полностью про
3: нее. Это
4: максимально. Я сейчас расскажу прикол. Я был в Америке, у меня был гастрольный тур в Америке, и мы идем в Лос-Анджелесе, и там магазин... Ну, голливудский магазин, всякие голливудские прибамбахи продаются, очень огромный магазин. И мы заходим, и там стоит статуя оригинального размера из игры в кальмара. Помните, эта кукла, которая головой мотает? Я такой, сколько она стоит? Они такие, $4000. Я начинаю метаться, я говорю, я ее покупаю, все, я хочу эту куклу, я ее покупаю, увезу ее в Тбилиси к себе. Вдруг ко мне Лена подходит, мой менеджер из Америки, подруга моя близкая, такая... Слушай, ладно, успокойся. Во-первых, ладно, даже если ты ее доставишь там контейнерами в Тбилиси, можно вопрос, куда ты ее собираешься у себя ставить? У тебя маленькая квартира, ну, у тебя не такая квартира. Я хотел купить эту куклу, которая в игре кальмара головой мотает.
3: А в итоге не купили,
4: меня остановила Лена. Часто бывает, вот Эрик меня может отговорить, мы где-то в Европе. Ну, вообще у меня большая семья, я много помогаю. У меня дочка, у меня сестра, у меня мама, у меня родственники, которые, ну, так сказать, нуждаются немного в помощи. Помогаю своим родственникам, балую дочку, балую жену, балую маму, себя балую. Как-то не знаю.
3: Так, мы сейчас опять уйдем на непродолжительную рекламную паузу, после которой продолжим, а также подведем итоги нашего конкурса.
2: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону, чем ты дальше от меня. Только твоя музыка.
6: Меня забудь, ты меня прости.
2: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
11: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно

0: нашем радиоэфире. И очень приятно, что как раз-таки Гио прямо сейчас напротив нас находится, напротив меня. Очень чувственный такой трек. Я так понимаю, что посвящение самой любимой женщине.
1: Посвящал. Там много у меня посвящено ей песен.
0: Это одна из свежих, да, композиций?
1: Последняя, крайняя песня, да. Ну, крайняя, что вышла.
2: Крайняя музыкальная.
1: Музыкальная. Да. Не, после этого ничего не выходило.
2: Ну, из этих... А, вообще, в принципе?
1: Вообще ничего не выходило. Ну, последняя, да, если бы.
0: И новые, и уже известные хорошо слушателям хиты вы сможете услышать 21 ноября в Xiaomi Arena. Причем Гио Пика впервые представит программу в сопровождении симфонического оркестра. И мы также объявляли конкурс. Вы можете выиграть 2 билета на это мероприятие. Давайте напомним вопрос, скажем правильный ответ.
1: Так, вопрос звучал в том, что у нас 4 альбома, как они называются и с чем это ассоциируется. Называются они «Зима, весна, осень, лето», в общем, участвует в каждом названии. То есть 17 мгновений осени, 60 секунд до весны, 1 минута лета. Ну, в общем, ассоциируется это у нас с... Почему-то я решил назвать их так, временами года, потому что в свое время Вивальди, Чайковский делали такие, так сказать, сборники времен года. Просто у одного из них по месяцам, у другого по сезонам. И мы когда вот написали этот материал, мы в Индии долгое время жили и вместе этот материал делали. И когда вот собрали все эти песни, мы их раскидали по альбомам, я говорю, давай зима, весна, осень, лето, просто добавим какие-то названия, вот такая вот задумочка была, я помню.
0: У нас есть и правильные ответы, но есть и такие, например, 1000 лет весны, 17 мгновений осени, 60 почти мгновений до зимы, 1 минута лета.
1: Нет, это все название правильно, да.
0: Ну, мы определим потом за эфиром, кто дал самый точный ответ. И Гео собственноручно отправит вам билеты. И вот Эрик отправит билеты на концерт.
1: Даже, наверное, Эрик их проведет потом сфотографироваться.
2: Ну, можно сделать
1: и так. Да, после концерта. Тогда те, кто выиграют эти билеты.
2: Вы с ребятами концерт.
1: Чтобы не только билеты.
0: Это круто.
1: Да.
0: Ну, мы надеемся, мы тоже с вами сможем сфотографироваться после
1: вы-то,
0: интервью.
1: Ну, вы-то, думаю, без проблем.
0: Кстати, насчет сфотографироваться и поклонников, вот как вы как-то с ними общаетесь, встречаетесь?
1: Наверное, реже все же это. Мы, реже это проводим, как-то не бывает у нас фан-встреч. Ну, если на улице кто-то подходит, просит сфотографироваться. Ну, если, конечно, мы никуда не спешим, и это удобно, обычно, да, пожалуйста.
2: Нет, ну, понимаете, у нас просто аудитория достаточно взрослая. Это, как правило, ну, если так брать среднестатистически, то это 30+, да. Ну, конечно, есть помоложе ребята, но процентуально публика очень такая, состоявшаяся взрослая уже. Поэтому им уже и самим как-то подойти, попросить сфотографироваться неудобно.
1: Ну,
2: наверное,
1: молодежь бывает.
2: Ну, молодежь, да, молодежь, их меньше, но им и проще. Они бегут, просят, поэтому... Ну, я не помню, чтобы ты прям отказывал.
1: Ну, если я не спешу, ну, бывает, я могу быть не в настроении, там что-то тоже бывает. Могу так даже гаркнуть, что нет, нельзя.
2: Ну, не приветствуется, пусть все знают, в ресторанах, когда человек кушает.
0: Но это вообще ужасно, мне кажется.
1: Ну, да, как-то, не знаю, человек сидит, ест... А тем более, ладно, еще я с ребятами, бывает, я с супругой сижу. Ну, подойдет, начнет, например... пожмет руку, еще и разговаривает, стоит, общается. Уже в конце говорит, слушай, можно я поем?
0: За вами можно следить в Инстаграме, где еще вот за новинками, чтобы вот порекомендовали.
1: В Инстаграме, наверное, все же меньше за новинками. Новинки на нашем Ютубе.
0: Да.
1: Наверное, Ютуб. У нас прям так и называется наш канал «Гио Пика». Миллион 200 тысяч подписчиков у нас там где-то. Самый большой ресурс, в принципе, наш YouTube. Это YouTube. Поэтому я и считаю YouTube главным.
2: Ну, именно информационный, наверное, да. Но в целом, как бы, мы просто не делаем особо, как это принято, всяких прогревов и так далее. Ну, у нас, как бы, если выходит трек, ну, вот он выходит и все. Принято, конечно, вот многие делают там 100 рилсов, записывают и так далее. У нас такой... истории нету. Ну, кстати, может быть...
1: Потому что я очень ленивый человек.
2: Может быть, и стоило бы, но... Да, в целом у нас, если трек выходит, он просто выходит.
0: Ну что, мне осталось время очень быстро летит вперед. Мы бы еще здесь с вами посидели, с удовольствием поболтали. Я хочу поблагодарить вас от лица всех наших радиослушателей СХ+. Спасибо, успехов. И, конечно же, будем ждать это грандиозное мероприятие
1: в ноябре. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо всем рижанам, латышам, местным, приезжим, не знаю. Всем большой привет, всем хорошего настроения. Слушайте позитивную, хорошую музыку. Радуйтесь весне.
0: Спасибо большое.
2: Всем спасибо, приходите в гости к нам на концерт.
1: Цектывкар андеграунд.

0: начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Māmu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
6: Маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
7: Весна на плюсе.

0: Этой ночью небольшие дожди в Латгалии и Курземе, порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем дожди и гроза в основном по восточным районам. Порывистый ветер сохранится. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. В Лепе и Венспилсе 11. 12, в Резекне, Даугавпилсе дожди 13-14, в Риге без осадков и до плюс 15 градусов.
1: Радио СВХ+.

0: Большинство жителей Латвии не готовы в случае опасности позаботиться сами о себе. НАТО для защиты Эстонии и Латвии создаст новое командное подразделение. Хоккейная федерация довольна игрой Латвии на чемпионате мира. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самые слабые места – это незнание, как действовать, и отсутствие опыта, утверждает исследователь центра Ласер Роберт Китс. Люди считают, что обо всем должно позаботиться государство, но государство предполагает, что люди смогут какое-то время позаботиться сами о себе. Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. Мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца, но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Кабинет министров принял решение выделить Министерству внутренних дел 660 тысяч евро для улучшения работы системы раннего оповещения. Деньги возьмут из средств на непредвиденные расходы. Финансирование предназначено для улучшения работы портала 112.lv и мобильного приложения 112 Латвия, что позволит выдерживать значительно большую нагрузку. Необходимость в улучшениях возникла после внедрения сотового оповещения, что существенно увеличило количество одновременных посетителей. Латвия и Литва вслед за Европейским Союзом и рядом других стран ЕС вызвали российских послов в знак протеста против очередных угроз России нанести новые массированные удары по Киеву и требований покинуть украинскую столицу иностранцам и дипломатам. «Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти. Латвия твердо поддерживает Украину», заявил латвийский МИД. Североатлантический альянс намерен создать новую командную структуру, которая позволит ускорить переброску военных сил в Эстонию и Латвию в случае военной эскалации со стороны России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Наряду с Восточноевропейским центром в польском Щецине для обороны Эстонии и Латвии будет создан германо-нидерландский корпус НАТО с базой в Мюнстере. В состав корпуса обычно входит около 40-60 тысяч военнослужащих. О решении НАТО стало известно на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал закон об использовании армии для защиты граждан России в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования за рубежом. Министры сообщений стран Балтии обсудили вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Хотя Латвия, Литва и Эстония концептуально поддерживают переход на постоянное летнее время, важным фактором будет позиция Финляндии, которая выступает за зимнее время. Для Эстонии важно сохранить единый часовой пояс с Финляндией. В свою очередь, по словам министра сообщений Латвии Атиса Швинки, Валка и Валга не могут жить в разных часовых поясах. Необходим единый подход. Сборная Латвии по хоккею хорошо выступает на чемпионате мира, но может добиться большего, заявил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис. «Думаю, что в этом году у нас в подготовительном этапе сформировалась хорошая команда. Это было достаточно долго, но команда единая, есть много молодых игроков, и сейчас мы находимся на восходящей траектории», охарактеризовал национальную команду глава федерации. «Считаю, что чемпионат уже удался, и работу надо сделать до конца. Но говорить, что он окончен, думаю, еще не стоит». В четвертьфинале Латвия завтра сыграет первый свой матч против Норвегии. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
2: СВХ плюс.

вот коротаем этот трудовой день с любимыми радиослушателями, конечно же. Я очень рада, что вы с нами. А сейчас у нас от астрологов весточка прилетела. Они уверяют, что после 13:00, а у нас уже 14:09, то есть давно мы в эту фазу перешли. В общем, после этого времени, после часу дня, день, соответственно, словно переключается на более спокойную и собранную волну. Это не время резких движений, скорее момент, когда становится проще понять, что действительно важно, а что просто шум. Энергия уходит от импульсивности к практичности. Если до обеда могли возникать суета, сомнения или какие-то лишние эмоции, то после вот 14 часов появляется шанс выровнять ситуацию. Разговоры становятся продуктивнее, решения точнее, а внутренний фон чуть тише. Хорошо идут дела, которые требуют внимания к деталям. Это работа, финансы, планирование, завершение начатого. Это также подходящее время для коротких, но честных разговоров, без драматизации и без лишних объяснений. И главный совет этого периода после обеденного – не ускорять события. Все, что твое, не уйдет, а лишнее само отпадет, если не подталкивать. Лучше сделать один ясный шаг, чем пытаться закрыть все сразу. Если кратко, то после 13, после 14, вот в этом вот моменте, выигрывает тот, кто действует спокойно, точно и без лишнего шума.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Надо бы хотя бы где-то, с кем ты, тепло ли там, я тону в твоей планете.
3: СВХ+.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Акціонерне общество Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
4: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.

прошлого часа у нас здесь гостил Гио Пика, и мы разыгрывали два билета на концерт, который состоится 21 ноября в Xiaomi Arena. И точнее, ближе всех к правильному ответу был Сергей. Сергей, мы вас поздравляем, я вам отправила билеты. Гио,

Температура уже подбирается к плюс 35, а где-то еще и больше. И вот всем известная компания Xiaomi показала гаджет, который может стать настоящим летним хитом. Так, в Китае компания выпустила такой компактный портативный вентилятор из линейки Xiaomi Midja Portable Fan. Весит он всего, представляете, 260 граммов, то есть достаточно легкий, весит меньше бутылки воды и спокойно помещается в рюкзак или небольшую сумку. Для прогулок, для поездок, для фестивалей или, например, душного транспорта он выглядит особенно актуально. Главная фишка – его моторчик на 10 тысяч оборотов в минуту и воздушный поток до 5 метров. Представляете, маленький, да удаленький. То есть это уже не такой игрушечный вентилятор для стола, а вполне заметное охлаждение даже на улице вы можете получить. Устройство, кстати, 100 уровней регулировки мощности. То есть вы можете включить легкий ветерок для офиса или более мощный режим на жаре. При этом Xiaomi отдельно подчеркивает низкий уровень шума благодаря особой конструкции лопастей. Там, в общем, внутри батарейка какая-то такая. Тут просто технические данные, не особо умею их зачитывать, чтобы не показаться совершенно неосведомленным. Но я действительно не понимаю, что это 5000 миллиампер в час. В общем, ладно, извините, не суть. Судите, строго школу заканчивала еще во время динозавров, поэтому забыла. В общем, работает, вот что самое главное, это работает до 40 часов без подзарядки. Вот, зарядил этот вентилятор, и можешь 40 часов его не заряжать. Зарядка идет через USB-C, через который многие сейчас заряжают телефончики, и в том числе вот пауэрбэнка можно зарядить. А 10 минут у розетки дает еще около 4 часов работы. Также есть такой маленький дисплейчик с уровнем заряда и скоростью обдува. Чтобы вентилятор случайно не выключился в сумке, добавили механический ползунок-блокировку. Сколько же стоит вот такая штучка? Продается пока только в Китае, но будем надеяться, что выйдет и на европейский рынок. Стоит немного, примерно 169 юаней, примерно по курсу 21-22 евро. Вот, если устройство доберется до нас, было бы очень прекрасно. Вот, всем еще раз отличного настроения, а мы продолжаем. Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда. СВХ+. Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяная.

8 минут. Сильный сегодня холодный ветер. Да, и, увы, он пока что не успокаивается и не успокоится, судя по прогнозам синоптиков. Более того, они нас пугают тем, что на востоке страны возможны сильные дожди, грозы и даже град. А температура воздуха сегодня не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. Порывы северо-западного ветра до 20-23 метров в секунду. Ну, в данном случае я бы хотела сказать, я просто не очень люблю жару, не знаю, как вы, вот жару не люблю. Я рада, что мы сейчас переживаем такие погодные обстоятельства, а не как, скажем, в Германии, в Англии сейчас тоже очень жарко, в Испании. Вот, там же вообще вот пишут. Хотя слушатели из Норвегии, у них там прохладно. Приглашают освежиться к ним. У них там плюс 9, плюс 12 даже днем. На календаре 27 мая, и на будущей неделе, ведь посмотрите, уже календарное лето наступает. И хотела бы обратить внимание, что к нам в город приезжают люди, которых знают в Голливуде. Вот так, так и можно сказать. Какие люди в Голливуде, какие люди в Риге. Ричард Гир приедет к нам в столицу, голливудский актер и продюсер, посетит Ригу 3 июня, где представит документальный фильм «Мудрость счастья» про буддизм и Далай-ламу. Перед началом сеанса Ричард Гир выступит с приветственным словом как исполнительный продюсер фильма. Показ состоится в рамках единственного специального сеанса в Риге. И вот тоже такая информация, что планируется, что Ричард Гир даст большое интервью в студии радиостанции СВХ. Очень бы, конечно, хотелось, тогда будет возможность пофотографироваться с Ричардом Гиром, ну и вообще увидеть легендарного актера. Всем прекрасного дня!

0: Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя.
1: Арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Мне пора домой. Как сладок был голос твой. Пора.
0: СВХ плюс.

кухни, что-нибудь поесть уже, наверное, хочется. Кто-то вернулся с обеденного перерыва, кто-то, может быть, только сейчас отправляется, а кто-то не успевает просто поесть, пообедать, потому что работы очень много. Некоторые вообще предпочитают заехать на заправку, взять себе какой-нибудь хот-дог, бургер или кебаб и так перекусить, находясь в пробке. Будьте только, пожалуйста, внимательны и аккуратны, не обляпайтесь. У меня никогда не получается нормально что-то съесть в машине. Ну, не получается. Постоянно вся в каком-то майонезе, в кетчупе, в крошках, или если взял какой-нибудь донат, вся в этом, в крошке шоколадной или там клубничной, все размазнуло. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так, что рассказать такое гастрономическое? Нутрициолог назвала идеальное масло для жарки. Не хочу. Врач рассказала, какие продукты нельзя есть после отравления. Ладно. Дальше. Диетолог рассказала, сколько воды на самом деле нужно пить в день. Стоматолог объяснила, почему нельзя чистить зубы сразу после еды. Неинтересно. Врач назвал самую полезную для здоровья зелень. А, ну вот, может, это интересно. Что же это за зелень? Обычная петрушка. Представляете, самая полезная для здоровья зелень, обычная петрушка. Кирилл сразу пишет, самое полезное для здоровья зелень – это доллары. Спасибо большое, Кирилл, да, в этом я не могу не согласиться с вами. Обычная петрушка – это не просто украшение блюда, в общем, а один из самых полезных продуктов для здоровья. Об этом рассказал гастроэнтеролог Валерий Логинов. По словам этого врача, петрушка – лидер среди зелени по содержанию полезных веществ. Так, в 100 граммах содержится более 2000% суточной нормы витамина К. Вот этот вот витамин К укрепляет кости и помогает защититься от остеопороза. Еще в петрушке витамина С больше, чем в лимонах и апельсинах. Представляете, около 133 миллиграммов на 100 граммов продукта. Также зелень богата веществами мирисцицином и апигенином. Вот эти вот сложно выговариваемые вещества уменьшают воспаление и могут снижать риск онкологии. И еще важный факт. В отличие от шпината и щавеля, в петрушке мало оксалатов. А это уже что такое? Это вещества, которые могут вредить почкам. Поэтому петрушка считается более безопасной для организма. Всем крепкого здоровья!

0: Но мы говорили о пользе петрушки, мол, там содержится очень много витамина С, а Андрей меня поправляет, больше всего витамина С в киви. На 100 грамм продукта 1007 грамм, на 100 грамм, хорошо. Андрей, не спорю, может быть, наверное, петрушка это среди зелени в топе по количеству этого самого витамина. Тем не менее, ешьте киви, петрушку и другие витамины с содержащие овощи и фрукты, и, безусловно, будьте здоровы. А сейчас я, наверное, уже буду с вами прощаться, потому что эфирное время подходит мое лично к своему завершению. Большое спасибо за внимание. Совсем скоро в этой студии появится мой коллега Дим Харов, и начнется программа «Хорошие новости», в рамках которой вы также можете поздравить своих родных и близких. Как это можно сделать? Очень просто. Присылайте нам на WhatsApp или виде смс-сообщение ваше поздравление на номер 25 45 25 25. А я хочу пожелать всем прекрасной среды. Пусть этот день и уже, соответственно, и вечер принесет вам прекрасные, хорошие новости, спокойствия и побольше приятных моментов. И до встречи завтра, в четверг, после 11. Пока.
1: Хиты навсегда. Золотой запас радио СВ.

0: Кота.
1: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
2: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
4: СВХ плюс.

0: ЖСВХ плюс.
1: Этой ночью небольшие дожди в Латгалии и Курземе, порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем дожди и гроза в основном по восточным районам, порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. В Лепе и Венспилсе 11-12. Без осадков. В Резекне, Даугавпилсе дожди плюс 13-14. В Риге без осадков и до плюс 15.
0: Радио СВХ.

0: НАТО для защиты Эстонии и Латвии создаст новое командное подразделение. На время вновь заработают запрещенные в Латвии сайты, но это ненадолго. С пятницы в Латвии станет теплее, лето наступит скоро. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Россия заявила о своих планах подать в Международный суд ООН иск против стран Балтии из-за систематических нарушений прав этнических русских. После начала войны России в Украине страны Балтии, особенно Латвия, резко усилили давление на проживающих там русских, и сейчас наблюдается резкая вспышка русофобии на государственном уровне, утверждает представитель МИДа России. Опрошенные порталом Delfi латвийские эксперты называют заявление России пропагандой, отмечая, что это часть более широких намерений Москвы. Североатлантический альянс намерен создать новую командную структуру, которая позволит ускорить переброску военных сил в Эстонию и Латвию в случае военной эскалации со стороны России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Наряду с Восточноевропейским центром в Щецине для обороны Эстонии и Латвии будет создан германо-нидерландский корпус НАТО с базой в Мюнстере. В состав корпуса обычно входит около 40-60 тысяч военнослужащих. О решении НАТО стало известно на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал закон об использовании армии для защиты граждан России в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования за рубежом. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самые слабые места – это незнание, как действовать, и отсутствие опыта, утверждает исследователь центра Ласер Роберт Китс. Люди считают, что обо всем должно позаботиться государство, но государство предполагает, что люди смогут какое-то время позаботиться о себе сами. Так Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. Мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца, но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Национальный совет по электронным средствам массовой информации разослал операторам теле- и интернет-услуг письмо с предписанием в течение 3 дней восстановить доступ к сайтам, доступ к которым был ограничен. Председатель совета Иварс Абулинш пояснил, что по закону совет имеет право блокировать сайты на срок до 2 лет. После этого он обязан снять ограничения и проверить, продолжает ли данный сайт нарушать правила ретрансляции. Если это подтверждается, сайт блокируется повторно. Таким образом, сайт может несколько дней беспрепятственно работать на территории Латвии, поскольку повторная блокировка происходит не сразу. Это пробел в законодательстве, который нужно исправлять, пояснил Абалинш. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Завтра во многих местах пройдут кратковременные дожди, будет дуть порывистый ветер. В пятницу и на выходных ветер стихнет, дожди лишь местами, а температура воздуха прогреется до плюс 18-20. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: время хороших новостей.
1: 15 часов и 9 минут. Всем привет. Меня зовут Дим Харов, а радио СВХ Плюс продолжает свою работу. И программа «Хорошие новости», как всегда, по будням выходит в прямой эфир. И до 16.00 я буду рассказывать вам хорошие новости со всего мира. Буду исполнять ваши музыкальные заявки. Буду поздравлять с праздниками. Ну и вообще, мы совместными усилиями, с вашей помощью, конечно же, будем делать этот мир лучше. Ваша помощь – это ваши сообщения, которые вы присылаете на номер 25-45-25-25. И помогаете мне делать этот мир лучше своими хорошими новостями, своими поздравлениями. Если у вас сегодня праздник, я с удовольствием вас поздравлю. С удовольствием. Пришлите, я поздравлю. Если ваших друзей, знакомых, родных, любимых людей сегодня праздник, присылайте поздравления, я прочитаю, песенку подарю. Если просто хотите какую-то песню услышать, милости просим к нам сюда на радио СВХ+. Почта электронная, давайте напомню, plus@radiosvh.lv. Итак, давайте о праздниках сегодняшних вам расскажу. Александр, Иван, Макар, Максим, Марк, Никита и Яков сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Дзидра, Дзидрис, Гунита и Лорета по латышским традициям сегодня именинницы. Вот, поздравляем всех, у кого сегодня именины. Если вы родились в этот день, принимайте также поздравления, соответственно, с вашим днем рождения. Всем, у кого сегодня праздник, всего только самого лучшего, светлого, доброго, мирного и счастливого. О других событиях сегодняшнего дня давайте поговорим. Сегодня день защиты от солнца. Вот по этому поводу мы решили вас спросить, используете ли вы средства защиты от солнца? В нашем телеграм-канале, пожалуйста, оставляйте свои голоса к концу нашего сегодняшнего с вами рандеву, ближе к 7 часам, а мы подведем итоги этого опроса. Там есть варианты «да», «когда», «как» и варианты «нет». Пока, кстати, у вариантов «да» и «когда», «как» равенство по 25%. Заходим, оставляем свой голос. Используете ли вы средства защиты от солнца? А всех маркетологов хочу поздравить с профессиональным праздником, поскольку сегодня день, Международный день маркетолога. Сегодня день неотложной медицинской помощи всех работников, скорой. Хочу поздравить, низкий поклон и огромное спасибо вам сказать за вашу очень нужную, очень тяжелую работу. Поздравляю с праздником. Так, Международный день сельскохозяйственной авиации сегодня. Вот если есть у нас люди, связанные с этой профессией, также принимайте наши поздравления. Всемирный день выдры. Вот, Всемирный день выдры. Мусульман, давайте поздравим с праздником жертвоприношения Курбан-Байрам. Сегодня день изобретения шпрот, между прочим, очень популярный продукт нашей страны. Можно сказать, одна из визитных карточек нашей страны. День смелых решений сегодня. Вот. Не знаю, как это прокомментировать. Если вы хотите принять сегодня смелое решение, то принимайте его, что называется, празднично. Ну а пока давайте для всех, у кого сегодня праздник, и для всех, кто слушает сейчас радио СВХ Плюс, играем эту замечательную песню от группы «Прата Ветра». «Ты не один».
0: СВХ Плюс.

0: хорошие новости с Димом Харровым.
1: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
4: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
5: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Талия Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.

0: хорошие песни, хорошие новости. Смотрите, какую удивительную новость вам расскажу. Элементы телешоу под названием «Ниндзя-воин» станут частью Олимпийских игр. Уже совсем скоро, в 2028 году, в играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Международный союз современного пятиборья заключил соглашение с японской телекомпанией Tokyo Broadcasting System, которая создала оригинальное шоу «Сашуки». Именно оно легло в основу франшизы телепередач «Ниндзя-воин». Ну, в разных странах это называется по-разному, но суть одна и та же. Да? Там люди преодолевают препятствия, чтобы победить в этом шоу. Новая дисциплина под названием «Гонки с препятствиями» заменит конный спорт в современном пятиборье. Я так понимаю, что это в данном случае речь идет в первую очередь о защите, конечно же, животных. Да? Не использовать животных в спорте. По-прежнему останется в пятиборье фехтование, плавание, бег и стрельба. И вот еще будут гонки с препятствиями. Ну, наподобие вот этого телешоу. Шоу «Сашуки» впервые вышло на экраны Японии в 1997 году и позже стало международной франшизой. Набор препятствий в шоу может меняться от сезона к сезону. Среди наиболее известных элементов – бег по наклонным дощечкам, испытания на сохранение баланса, бег по наклонной поверхности, ну и так далее, так далее, так далее. Наверняка вы видели вот там хотя бы часть этого шоу. И сейчас вот это дело через телеэкран, телешоу войдет, соответственно, в программу Олимпийских игр. Вот любопытно только будет, интересно, там будут меняться препятствия от игр к играм или не будут? Или будут какие-то вот препятствия стандартные, скажем так. Ну, что называется, поживем-увидим, ждать осталось недолго, до 2028 года. Анатолий, наш радиослушатель, попросил сыграть что-то из репертуара Артика и Асти. Вот эту песенку, Анатолий, давайте послушаем про счастье.
1: Будут не раз обжигать, будут больно, но выживай.
2: СВХ+.

0: Хороших новостей много не бывает.
1: Супермодель Наталья Водянова, которой сейчас 44 года, ждет 6-го ребенка, представьте себе. Об этом она рассказала в интервью французскому журналу Vogue. Она также снялась в фотосессии для издания. Я видел фотографию, там видно, что она ждет ребенка на этих фотографиях. Один из снимков украсит обложку июньского номера. Причем трое старших детей Водяновой родились в первом браке с британским аристократом Джейсоном Портманом, а с нынешним мужем Антуаном Арно. Это, кстати, сын владельца концерна LVMH Бернара Арно. Это один из самых богатых, если что, людей на планете Земля. Вот Бернар Арно. Так вот, с нынешним мужем Антуаном, да, это сын Бернара. Есть уже двое общих детей, и, судя по всему, вот скоро будет третий. Вот. Молодцы, ну что можно сказать. Вот здоровых детей, прекрасных отношений в семье и счастья в личной жизни. Вот. Смотрите, какое пришло сообщение. Можете ли песню сыграть, давайте слово заменю, лучшему директору детского сада Марине Генриховне из Огры от всех благодарных родителей песню про детский сад и какой-то там номер. Есть у нас такая песенка, она мне тоже очень нравится, ежели что. Называется это нескучная песенка «Садик номер 23». Для вас, дорогая Марина Генриховна из Огры. Вот, звучит эта песня. Ну, я думаю, что и для всех директоров всех детских садов. Улыбаемся. Замечательная песня. Очень ее люблю, кстати.

черной бордой, в полупустом вагоне. Газеты вдруг случайная строка. Сдается крепость в нежилом районе. И номер телефона для звонка.

за окнами перроны. Мелькают одинокие огни. В газетном спаме в нежилом районе

выходить и мыслями проститься. С тем, что пройдет, забудется к утру. В полупустом вагоне на пустой странице сдается крепость, все равно кому-то.

0: Хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие новости.
2: Давайте-ка о двух не самых серьезных рекордах вам сейчас расскажу. Супруги, зовут их Бардо и Ольга Куэльяр, они живут в Техасе, и они собрали огромную коллекцию предметов, посвященных любимой газировке. Одна из комнат в доме так и пестрит красными и белыми цветами. Вы можете сами догадаться, какой газировке посвящена коллекция. Полки завалены банками, бутылками, а также сувенирами различных видов, от торговые автоматы, кухонная посуда, винтажные вывески и так далее, так далее, так далее. Все с логотипами этого бренда. Коллекция, состоящая из 7000, представьте себе, 99 уникальных предметов, да, разных, является самой богатой в мире. Они собирают ее 30 лет и таким образом попали в Книгу рекордов Гиннесса. И еще об одном рекорде несерьезном расскажу. На счету Дэвида Раша, опять-таки он из Америки, штата Айдахо, имеется множество мировых рекордов, но теперь он установил еще один. А в качестве, скажем так, предметов, с которыми связаны мировые рекорды, он использует футболки, майки, да, ти-шорт. Дэвид, чьим предыдущие рекорды связаны, соответственно, с футболками, включали в себя наибольшее количество футболок, надетых на себя за 30 секунд, самое быстрое надевание 10 футболок одним человеком, и вот на днях он установил рекорд, наибольшее количество футболок, надетых человеком за 1 минуту. Вот, рекордсмен рассказал, что подобного трюка имеются специфические сложности, но вдруг вы захотите повторить. Примерно после 10-й футболки приходится следить не за утекающим временем, а за тканью футболок, которая натягивается на тело все хуже и хуже. Понятное дело, там же их становится больше, этих футболок, да? В итоге мужчина надел за минуту 35 футболок, но 3 из них были не засчитаны судьями из Книги рекордов Гиннесса. Нижний край футболок не доставал до талии Дэвида. Впрочем, даже 32 футболки их хватило для звания мирового рекордсмена. Такой чуть-чуть дурацкий, понятное дело, рекорд. Вот. Ну, вдруг вы захотите повторить, вот, и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, знаете, 32 футболки за минуту. Их еще надо где-то найти, эти 32 футболки. И там, не знаю, там размер тоже, наверное, важен, да, в данном случае. Так, едем дальше. Наша радиослушательница Александра пожелала для хорошего, как пишет Александра, настроения услышать песенку «Эгоистка». А Дивер, давайте, дорогая Сашенька, мы сыграем эту песенку сразу же после рекламы.
0: Это хорошие новости.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 centi. Maksima.
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima. Laima ir
5: tepat. Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
6: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Плано бувет вай атьяунот маю? Нацу Светбанк заляс маю сколу. Лекция спередзе стасти тикшенас ар приват маю ражотаем ун финанша консультациес. 4. Jūnijā, 2004. Светбанк Централая Ака Рига. Узин вайрак Светбанк блога.

0: СВХ плюс.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Представьте себе, в некоторых китайских городах появились киоски, а там в этих киосках работают роботы-парикмахеры. Система сканирует голову в 3D, искусственный интеллект анализирует форму, соответственно, головы, линию роста волос, рисунок прически, углы стрижки, в общем, все считает, вычисляет. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу по стрижке, обрезке лишних волос на голове очередного клиента. Все, все. Вот, парикмахеры, готовьтесь. Вот, во всяком случае, в китайских городах такие ребята уже иишные появились. Так, а у нас появилось сообщение от нашей радиослушательницы Валентины, которая предложила вспомнить Бориса Борисовича Гребенщикова. Я, дорогая Валюш, всегда вспоминаю с удовольствием Бориса Борисовича и группу «Аквариум». Вот мне попалась на глаза эта песенка, которая называется «Гарсон номер 2». Давайте вместе с вами ее послушаем, а кое-где даже подпоем, наверное, да? Помните слова? Ну, не все, конечно. До конца программы хорошие новости. Осталось всего лишь 12 минут, если что. Это я тем, кто хочет заявку осуществить.
1: Гарсон номер 2. Гарсон номер 2.

плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью небольшие дожди в Латгалии, Курзам и порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем дожди и гроза в основном по восточным районам, порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. В Лепе-Венспилсе 11-12. В Резекне, Даугавпилсе дожди плюс 13-14. В Риге без осадков и до плюс 15 градусов.

0: Из-за беспилотников инвесторы отказываются инвестировать в Латгалию. На время вновь заработают запрещенные в Латвии сайты, но это ненадолго. С пятницы в Латвии станет теплее, лето наступит скоро. В Риге 4 часа дня и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Из-за возможной угрозы воздушному пространству инвесторы боятся вкладывать деньги в Латгалию, заявил на заседании подкомиссии Сейма по делам Латгалии председатель Латгальского совета Латвийской торгово-промышленной палаты Ива Дембовскис. Он рассказал, что после сообщений системы сотового оповещения производство на предприятиях останавливается, а сотрудники уходят домой. Производство оказывается парализованным, что сказывается негативно на выполнении договоров и выплатам по кредитам. Также возникают проблемы с поставками сырья в Латгалию. Это порождает страх инвестировать в развитие, сказал Дембовскис. Кроме того, сейчас наблюдается массовый отказ от бронирования гостиниц и домов отдыха в Латгалии на этот летний сезон. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. И самые слабые места – это незнание, как действовать, и отсутствие опыта, утверждает исследователь центра Ласер Роберт Китс. Люди считают, что обо всем должно позаботиться государство. Но государство предполагает, что люди смогут какое-то время позаботиться о себе сами. Так Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. Мы можем увеличивать эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не даст, указал исследователь. Национальный совет по электронным СМИ разослал операторам теле- и интернет-услуг письмо с предписанием в течение 3 дней восстановить доступ к сайтам, доступ к которым был ограничен. Председатель совета Ивар Сабулинш пояснил, что по закону совет имеет право блокировать сайты на срок до 2 лет. После этого он обязан снять ограничение и проверить, продолжает ли данный сайт нарушать правила ретрансляции. Если это подтверждается, сайт блокируется повторно. Таким образом, сайт может несколько дней беспрепятственно работать на территории Латвии, поскольку повторная блокировка происходит не сразу. Это пробел в законодательстве, который нужно исправлять, пояснил Абулинш. Сборная Латвии по хоккею хорошо выступает на чемпионате мира, но может добиться большего, заявил президент Латвийской Федерации хоккея Айгарс Калвитис. В этом году у нас сформировалась хорошая команда, и сейчас мы находимся на восходящей траектории. Чемпионат уже удался, и работу надо сделать до конца. Но говорить, что он окончен, думаю, не стоит, считает Калвитис. В четвертьфинале Латвию завтра ждет первый матч против сборной Норвегии. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Завтра во многих местах пройдут кратковременные дожди. Будет дуть порывистый ветер. В пятницу и на выходных ветер стихнет. Дожди лишь местами, а температура воздуха поднимется до 18-20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 8 минут. Приветствую вас, подруги и дорогие мои. Я буду делать все, чтобы вы не пожалели, что настроили свои приемники, телефоны, не знаю, на чем вы там слушаете, на волну радио СВХ+. Мы здесь, мы рядом, и с нами не скучно, с нами интересно, с нами по-разному. Но самое главное, чтобы вы не пожалели, и я буду это доказывать на протяжении этого часа, следующего часа и еще одного часа до 19:00. У нас в этом часу целых 2 конкурса. Следите. Следите за эфиром радио СВХ+. И, кстати, если вы уже в пути и у вас есть какая-то актуальная дорожная информация, рассказывайте другим участникам движения. Поехали!
0: Драйв-тайм. С нами музыкание.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойный водитель стареет медленнее.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
6: Кто из

0: kreditz.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Юрий рассказывает, добрый день, от Лелварда до Саласпилсах на дорогах все чисто и спокойно, только ветер сильный боковой, будьте аккуратны, предупреждает Юрий. Спасибо, Юра.

0: Красивые ответы.
1: Итак, конкурс «Красивые ответы» в нашем эфире. Цель этого конкурса – придумать какой-то красивый ответ, красивое продолжение, не знаю, пословицы, поговорки или какой-то цитат. Сегодня это будет цитата. По всяком случае, в первом туре. А разыгрывать мы будем два билета на новый фильм из сериала «Звездные войны». Называется картина «Звездные войны. Мандалорец и Грогу». Через несколько часов в финале. В финале будут шарики просто, да, лотерея. Я выберу одного из победителей. Итак, смотрите, правила нашего конкурса. Сегодня я предложу закончить вам цитату Хелен Келлер. Это американская писательница, политическая активистка и так далее. Цитата, как мне кажется, очень красивая, но правила конкурса таковы, что если вы закончите точно так же, как Хелен Келлер, вы в финал не попадете. Вам надо что-то свое придумать. Да? Поэтому нет никакого смысла искать оригинал цитаты, хотя, с другой стороны, может быть, найти оригинал и придумать что-то свое. Это уже ваше дело. Вот. Давайте приступим к нашему заданию. Вот вам, пожалуйста, часть цитаты Хелен Келлер. «Нет ничего постоянного, кроме...» Здесь я цитату оборву и предложу вам ее закончить. Красиво. Красиво, разумеется. Закончить и попасть в финал. Если будет, кстати, несколько красивых окончаний, может быть, у нас будет сразу несколько финалистов. Итак, на 25-45-25-25 присылайте свое придуманное вами окончание вот этой цитаты. «Нет ничего постоянного, кроме...» Вперед!

0: все, танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ Плюс.
3: Так, ловите прогноз на завтра. Завтра четверг, 28 мая. Ну,

0: я слушаю СВХ
1: плюс. С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.

предложил закончить вам цитату американской писательницы Хелен Келлер. «Нет ничего постоянного, кроме...» Давайте прочитаю оригинальное окончание. «Нет ничего постоянного, кроме изменений», писала Хелен Келлер. Ну, ваш вариант ничуть не хуже. Давайте лучше прочитаю и объявлю победителя. «Нет ничего постоянного, кроме ожидания подходящего момента». «Нет ничего постоянного, кроме дождя на Лиго». «Нет ничего постоянного, кроме невезения в конкурсах». Ну, вам ли, Оскар, жаловаться на невезение в конкурсах, дорогой? «Нет ничего постоянного, кроме ежедневного обещания себе лечь спать пораньше». Ох, как это знакомо. И вариант победителя. Победителя зовут Павел. «Нет ничего постоянного, кроме безвозвратно ускользающего времени». Дорогой, вы в финале. В финале сегодня разыграем два билета на новый фильм из серии «Звездные войны».

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Больница Страдыня подготовила информационный материал «Практическое руководство и рекомендации для людей с ожирением», в котором представлена медицински обоснованная и легко понятная информация о лишнем весе, возможностях его лечения и принципах здорового образа жизни. Ожирение является хроническим заболеванием, которое существенно влияет на здоровье и качество жизни человека. Оно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других серьезных нарушений здоровья. В то же время в обществе по-прежнему существует множество мифов и заблуждений об ожирении. В руководстве собрана основанная на доказательной медицине информация о принципах питания и пищевых привычках, физической активности и силовых упражнениях, медикаментозной терапии, бариатрической хирургии и послеоперационном уходе, стратегиях долгосрочного контроля веса. Материал дополнен практическими примерами и визуальными материалами. Хотя руководство в первую очередь предназначено для людей с лишним весом и ожирением, оно будет полезно и для широкой общественности, всем, кто хочет улучшить свой образ жизни и получить надежную, корректную информацию о здоровье. Информационный материал доступен бесплатно в больнице Страдыня, а также в электронном формате на сайте больницы. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: СВХ плюс. Красиво.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Я слушаю радио СВХ Плюс.
4: Вы слушаете СВХ Плюс.
5: Я слушаю радио СВХ Плюс.
6: В студии Дим Харов.
7: Ну, в общем, прямо скажем, вчера мы с вами не очень хорошо передвигались по дорогам нашей страны. Практически во всех позициях у нас пополнение со знаком минус, скажем так. Может быть такое? Может быть. Вот. То есть негативная информация, к сожалению, больше, чем позавчера. Ну что, нарушение у нас за вчерашний день правил дорожного движения зафиксировано 508. Это аж на 122 нарушения больше, чем позавчера. Самое большое количество нарушений. Владгалы 120. 8 Земгал не намного отстало, 122. Что касается аварий в Риге, как всегда, больше всего 120 аварий в Риге вчера было. 120 аварий, обалдеть. А всего 167 аварий. Видземе, менее аварийный регион, всего лишь 6 аварий за вчерашний день. Очень много пострадавших. Очень, 15 пострадавших, из них 14 человек в Риге. Обалдеть. На 3 человека больше в стране пострадало, чем позавчера. В Риге 14 человек, из них 3 пешехода, 2 велосипедиста и 4 водителя самоката. Ну что ж такое. В Земгала, в Курзаме и Владгала, кстати, нет пострадавших. Молодцы. Один человек, видимо, пострадал. Но, слава богу, в графе погибших стоит ноль, и это хорошо. Это позитивная информация. За агрессивное вождение также никого не задержали, и это тоже хорошо. Скоростных нарушений на 55 больше, чем позавчера. 201 нарушение скоростного режима. Владгала лидирует 48, ненамного отстал Земгала и Курзаме. В Земгала 46, в Курзаме 44. За вождение в нетрезвом виде вчера было задержано всего лишь 2 человека. Один в Риге, один в Латгале. Оба под алкогольным опьянением. У одного конфискуют автомобиль. И еще один человек заплатит штраф согласно закону. В графе угоны непривычная стоит цифра 3. Обычно как-то 0, но иногда 1 автомобиль угнан. А тут аж 3 автомобиля сразу за день было угнано. 2 в Риге, 1 в Земгале. Вот так вот заканчиваем статистику за вчерашний день, в которую я желаю вам никоим образом не попадать.
6: Drive Time. С ними безопаснее. СВХ плюс.

0: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в эфире Drive Time – конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.
1: Так оно и есть. Сегодня среда, стало быть, конкурс от Филман мы сейчас устроим и разыграем действительно подарочную карту номиналом 55 евро, которую можно использовать в оптиках Филман для приобретения корректирующих или солнцезащитных очков, контактных линз, а также аксессуаров для очков. Вот так вот. По-моему, замечательный приз. Итак, внимание, перед тем, как задать вопрос, небольшое вступление. Есть проблемы со зрением, которые человек замечает сразу. А есть и такие, которые долгое время протекают почти незаметно. Именно поэтому специалисты по зрению регулярно напоминают о профилактических проверках. Ведь иногда глаза вообще не предупреждают о наличии проблем. Итак, внимание, вопрос. Будет три варианта ответа, и, соответственно, по сигналу, когда прозвучит третья версия, заранее не надо ничего отсылать. Вот, отсылайте 1, 2 или 3 на 25, 45, 25, 25, смс или ватсапка. Итак, внимание, что характерно для повышенного глазного давления на начальной стадии? Вариант номер один. Выраженная боль в глазах. Вариант номер два. Постоянная боль в области лба. И вариант номер три. Ничего характерного.
2: СВХ+.

0: Кудиаровым.
1: Итак, подводим итоги нашего конкурса, друзья мои, подруги. Я спросил, что характерно для повышенного глазного давления в начальной стадии. Дал три варианта ответа: выраженная боль в глазах, постоянная боль в области лба или ничего характерного. Третий вариант оказывается правильный. Ничего характерного. Повышенное глазное давление на начальной стадии часто не вызывает вообще никаких жалоб. Поэтому регулярные проверки зрения особенно важны. Приглашаем вас на проверку зрения или измерение глазного давления в оптиках Филман. Вот так вот, от которого, от оптики Филман, мы разыграли подарочную карту номиналом 55 евро, которую можно использовать для приобретения корректирующих или солнцезащитных очков, контактных линз, а также аксессуаров для очков. И первым, кто у нас был, был, если не ошибаюсь, Руслан. 25344 и так далее. Руслан, номер вашего телефона. Сейчас с вами будем переписываться. Поздравляю вас, Руслан, с победой в нашем конкурсе.
0: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия. Медицинское оплодотворение. Генетическое тестирование эмбрионов. Команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
3: Маму, капец би ярасти тик дауд сипар лай эпирктос?
4: Кадрейс та бия. Картис нумурс, вардс, терминч, ну кас тик вилне?
3: Ко? Tiešām!
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
6: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК.

0: СВХ Плюс.
1: Этой ночью небольшие дожди в Латгалии, Курзам и порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем дожди и гроза, в основном по восточным районам сохранится порывистый ветер. Температура воздуха от 11 до 16. В Лепе и Венс после 11-12. В Резекне Даугавпилсе дожди 13-14. В Риге без осадков и до плюс 15.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Из-за беспилотников инвесторы отказываются вкладывать деньги в Латгалию. Поменялась организация движения на Бауском шоссе. С пятницы в Латвии станет теплее, лето наступит скоро. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Из-за возможной угрозы воздушному пространству инвесторы боятся вкладывать деньги в Латгалию, заявил сегодня на заседании подкомиссии Сейма по делам Латгалии председатель Латгальского совета Латвийской торгово-промышленной палаты Ива Дембовскис. Он рассказал, что после сообщений системы сотового оповещения работы на предприятиях останавливаются, а сотрудники уходят по домам. Производство оказывается парализованным, что сказывается негативно на выполнении договоров и выплатам по кредитам. Также возникают проблемы с поставками сырья в Латгалию. Это порождает страх инвестировать в развитие региона, сказал Дембовскис. Кроме того, сейчас наблюдается массовый отказ от бронирования гостиниц и домов отдыха в Латгалии на этот летний сезон. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. В решении Конституционного суда говорится, что русский язык является самодостаточным. Общественные СМИ все же смогут вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации в порядке исключения и целенаправленно опровергая конкретную лживую информацию. Национальный совет по электронным средствам массовой информации разослал операторам теле- и интернет-услуг письмо с предписанием в течение 3 дней восстановить доступ к запрещенным сайтам. По закону совет имеет право блокировать сайты на срок до 2 лет. После этого он обязан снять ограничения и проверить, продолжает ли данный сайт нарушать правила ретрансляции. Если это подтверждается, сайт блокируется повторно. Таким образом, сайт может несколько дней беспрепятственно работать на территории Латвии, поскольку повторная блокировка происходит не сразу. Это пробел в законодательстве, который нужно исправлять, пояснил председатель Совета по электронным СМИ Иварс Абалинш. Сборная Латвии по хоккею хорошо выступает на чемпионате мира, но может добиться больше, заявил президент Латвийской Федерации хоккея Айгарс Калвитис. В этом году сформировалась хорошая команда, сейчас мы находимся на восходящей траектории. Чемпионат удался, но работу нужно сделать до конца, считает Калвитис. Завтра сборная Латвии сыграет в четвертьфинале со сборной Норвегии. С сегодняшнего дня поменялась организация движения на Бауском шоссе при въезде в Ригу. Движение из Риги организовано по правой полосе правой проезжей части, а в сторону Риги по правой полосе левой проезжей части. Как и ранее, движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Полностью открыть движение по обеим проезжим частям без ограничений планируется после 10 июня. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. В пятницу и на выходных ветер стихнет, дожди лишь местами, а температура воздуха поднимется до плюс 18-20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Ну чё, как говорится, поехали. По маршруту у нас конкурс «Красивые ответы», «Автоновости» и конкурс, связанный с творчеством группы «Мумитроль», в котором мы разыграем возможность выиграть 2 билета на концерт. Напомню, что «Мумитроль» выступает в Риге 23 августа на «Вондерсал». А в конкурс «Красивые ответы» разыграем местечко в финале. И сегодня кому-то из вас достанутся 2 билета на новые «Звездные войны». Меня зовут Дим Харов, это радио СВХ плюс, это Drive Time.
0: Вперед! Drive Time. С нами веселее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
7: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skanstas 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
8: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
9: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
10: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
9: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
11: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.

конкурс «Красивые ответы», где мы сейчас будем продолжать одну из фраз немецкого философа, центрального мыслителя эпохи просвещения Эммануила Канта. И, собственно говоря, претендовать на 2 билета на фильм «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу». Спасибо большое, Аполло Кино. Куда вы и пойдете, если эти билеты выиграть? Смотрите, я вам сейчас одну из цитат Эммануила Канта произнесу, но не полностью, вам надо будет ее закончить, но по-своему, придумать красивый ответ, красивое продолжение цитаты. Если вдруг ваше окончание совпадет с окончанием Эммануила, вы в финал не попадете. А вот самые красивые ответы я обязательно прочитаю, возможно, их будет несколько, и вот отправлю в финал. Выбрали одного победителя. Как пойдет. Итак, продолжение цитаты. Отправляйте смс или WhatsApp на номер 25-45-25-25. Веселое выражение лица. Все. Продолжайте. Веселое выражение лица. Можно только окончание присылать. Можно начало не присылать. СМСки или WhatsApp. 25-45-25-25. Вперед.

0: все.
1: Колобок, колобок, я тебя.
2: А я тебя.
1: А я тебя.
2: А я тебя.
3: Весенняя сказка на СВК Плюс. Весна на Плюсе.
4: Итак, этой ночью небольшие, обратите внимание, дожди в Латгале и в Курзаме. Так, синоптики уверяют. Порывистый северный ветер, плюс 6, плюс 1 с ночью. Температура завтра днем дожди и гроза. В основном по восточным районам ветер порывистый. 11-16 градусов тепла. Лепа-Ивенспилс 11-12. Резекне-Даугавпилс дожди 13-14. В Риге завтра без осадков и 15 градусов выше ноля.
3: Драйв. Тайм. На СВХ плюс.
5: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
3: СВХ плюс.
5: Я смотрю на

0: закончим цитату Эммануила Канта. Веселое выражение лица. Вот эту цитату я предложил закончить. Давайте сначала посмотрим, что господин Кант по этому поводу говорил. «Веселое выражение лица постепенно отражается и на внутреннем мире», — говорил Эммануил. У вас ничуть не хуже вариантов, честное слово. Лучше и прочитаем. «Веселое выражение лица — это лучшая реклама стоматологии». «Веселое выражение лица не исключает ножа в руке». «Веселое выражение лица — это признак зарплаты». «Веселое выражение лица не всегда признак счастья. Иногда человек улыбается только потому, что устал объяснять, что ему больно». Грустный вариант. Но очень жизненно, на самом деле. Здорово, здорово. «Веселое выражение лица продлевает жизнь». «Веселое выражение лица выгодно в ситуациях, когда аргументы на исходе». Молодцы, молодцы, все молодцы. Вариант победителя прочитаю. «Веселое выражение лица – это красиво». Не знаю, почему, мне этот вариант больше всех понравился. «Веселое выражение лица – это красиво». Александр, дорогой, вы в финале. В финале разыграем два билета на фильм «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу». Финал в следующем часу. Не переживайте, если вдруг не сможете послушать, там будет лотерея. Если вы выиграете, я вам просто-напросто отправлю билеты. Представляете, вы сидите, ужинаете или еще чем-то занимаете, бах, билет в кино приходит. Классно.
1: Автоновости.
2: Депутаты Европарламента договорились начать переговоры с Советом ЕС и государствами-членами Союза по пересмотру требований к периодическим техническим осмотрам легковых автомобилей. Депутаты не поддержали предложение о предоставлении права для владельцев автомобилей старше 10 лет проходить техосмотр один раз в 2 года, а не ежегодно. Чтобы предотвратить мошенничество с показаниями одометров и манипуляции на рынке подержанных автомобилей, депутаты поддерживают новое требование к автомастерским регистрировать показания одометров автомобилей и фургонов, а также требование к производителям вносить данные о транспортных средствах в государственную базу данных. Но чтобы избежать дополнительной нагрузки на малые и средние автомастерские, предлагается, чтобы это требование вступало в силу только в случае, если ремонт автомобиля длится более 1 часа. Евродепутаты также предлагают ввести в странах ЕС проверки на дорогах на предмет вредных выбросов легковых автомобилей, мотоциклов, фургонов, грузовиков и автобусов, а также проведение дополнительных технических осмотров для транспортных средств с потенциально высоким уровнем выбросов. Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы должен оценить коллективное обращение жителей с протестом на организацию дорожного движения в Гризенкаунсе. Такое решение приняли депутаты Рижской думы. Одна из главных проблем связана с улицей Варну. Ранее это была улица с односторонним движением. Сейчас, если ехать со стороны улицы Таллинас, автомобили упираются в непреодолимые препятствия. После него движение организовано уже в 2 направлениях. Однако в конце улицы у перекрестка с улицей Перновас устроены 2 довольно короткие велодорожки, которые начинаются и заканчиваются практически нигде. Против такой организации движения выступили жители района Гризенкаунс, заявляя, что цель повышения безопасности пешеходов сформулирована слишком расплывчато и оторвана от реальности. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Drive Time с Димом Харовым. Поехали!
1: Возможно, вы не знали, но сегодня день защиты от солнца. Сказать по правде, от солнца надо защищаться не только один день в году, но регулярно. Вот по этому поводу мы решили у вас спросить, а защищаетесь ли вы от солнца? Используете ли вы какие-то средства защиты от солнца? Этот опрос мы проводим в нашем телеграм-канале. А радио СВХ Плюс, одним словом, набирайте телеграм, попадайте вот на этот опрос. К этому моменту 32% наших радиослушателей ответили «да», используют средства защиты от солнца. 47% ответили «когда как?» и 21% не защищается от солнца. К этому моменту жду ваших голосов, если вы этого еще не сделали.
2: СВХ+.

0: неписанные правила от Drive Time. ПДД существует, потому что люди — это люди.
1: City Finances — свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

меня, между прочим, прямо сейчас есть два билета на концерт группы «Метроль», который состоится в Риге на «Вондерсала» 23 августа. Но это билеты не мои. Это билеты кого-то из вас. И эти билеты кому-то из вас отправятся в пятницу, когда мы их разыграем в финале. А сейчас в финале уже есть Виктория и Вера. Сейчас мы узнаем имя третьего человека, который поборется за эти билеты в пятницу. Смотрите, я сейчас об одной из песен группы «Метроль». Вы эту песню точно знаете, если вы хотя бы раз в жизни слушали известные песни группы «Метроль». Так вот, об одной из песен я сейчас поговорю. Вот, и предложу вам продолжить текст этой песни. Да? Еще человек знает цитаты, кстати. Вот. И кто первый пришлет продолжение, тот и получит билеты. Не билеты, а место в финале. Да? Шанс выиграть эти два билета. Да? Понятно? Отсылайте свой ответ смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Мне от вас надо будет всего лишь одно слово. Да? Не надо продолжать полностью текст, поскольку в данном случае скорость вашего послание влияет на то, попадете ли вы в финал или нет. Речь пойдет о песне «Девочка» группы «Метроль». Итак, внимание, вопрос. Проснулась ночью девочка. Такая... Какая?

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
8: О, это уже звучит хорошо.
7: Филе ментая жареное.
8: Отлично.
7: И сырники.
8: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
7: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
8: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым.
9: Итак, мы с вами разыгрываем шанс выиграть 2 билета на концерт группы «Метроли». Я спросил вас о песне «Девочка». Проснулась ночью девочка такая. Какая? Спросил я вас. И среди вариантов ответа были варианты «некрасивая», «беззащитная», «голодная», «нежная», «ненаглядная», «недоступная». И было очень много правильных вариантов ответа. И первым у нас был Дмитрий, у которого некие проблемы с номером телефона. Вижу, вы мне отправили, запишу его, дорогой Дмитрий. И вы будете под номером 3 в нашем пятничном финале. Итак, проснулась утром девочка такая. Ну, слушайте сами.

радиослушатель Владимир пишет. Ну как так? Через секунду ответил, а оно до сих пор не просмотрено. Володь, дело в том, что у нас здесь специальная система, да? У нас все это выводится на компьютер, и я вижу ваши варианты. И вот то, что я сейчас прочитал, тоже у вас пока отмечается как не просмотрено. Правда? Ну правда же. А я прочитал. Вот вам и доказательство, что я все просматриваю. А вот сейчас нажму на вот то, что, как вам кажется, не просмотрено, и будь тогда просмотрено. То есть я все вижу. Не переживайте, пожалуйста.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью небольшие дожди в Латгалии, Курзам и порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем дожди и гроза в основном по восточным районам. Сохранится порывистый ветер на всей территории. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Лепаевенс плюс 11-12. Резекне, Даугавпилс дожди 13-14. В Риге без осадков и до плюс 15 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Из-за беспилотников инвесторы отказываются вкладывать деньги в Латгалию. Поменялась организация движения на Баусском шоссе. С пятницы в Латвии станет теплее. Лето наступит совсем скоро. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Из-за возможной угрозы воздушному пространству инвесторы боятся вкладывать деньги в Латгалию, заявил сегодня на заседании подкомиссии Сейма по делам Латгалии председатель Латгальского совета Латвийской торгово-промышленной палаты Ива Дембовскис. Он рассказал, что после сообщений системы сотового оповещения работы на предприятиях останавливаются, а сотрудники уходят по домам, производство оказывается парализованным, что сказывается негативно на выполнении договоров и выплатам по кредитам. Также возникают проблемы с поставками сырья в Латгалию. Это порождает страх инвестировать в развитие региона, сказал Дембовскис. Кроме того, сейчас наблюдается массовый отказ от бронирования гостиниц и домов отдыха в Латгалии на летний сезон. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. В решении Конституционного суда было указано, что русский язык в Латвии является самодостаточным. Общественные СМИ все же смогут вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации в порядке исключения и целенаправленно, опровергая конкретную лживую информацию. Национальный совет по электронным средствам массовой информации разослал операторам теле- и интернет-услуг письмо с предписанием в течение 3 дней восстановить доступ к запрещенным ранее сайтам. По закону совет имеет право блокировать сайты на срок до 2 лет. После этого он обязан снять ограничения и проверить, продолжает ли данный сайт нарушать правила ретрансляции. Если это подтверждается, сайт блокируется повторно. Таким образом, сайт может несколько дней беспрепятственно работать на территории Латвии, поскольку повторная блокировка происходит не сразу. Это пробел в законодательстве, который нужно исправлять, пояснил председатель Совета по электронным СМИ Иварс Абулинш. Сборная Латвии по хоккею хорошо выступает на чемпионате мира, но может добиться большего, заявил президент Латвийской Федерации хоккея Айгарс Калвитис. В этом году сформировалась хорошая команда. Сейчас мы находимся на восходящей траектории. Чемпионат удался, но работу нужно сделать до конца, считает Калвитис. Завтра сборная Латвии сыграет в четвертьфинале со сборной Норвегии. С сегодняшнего дня поменялась организация движения транспорта на Баусском шоссе при въезде в Ригу. Движение из Риги организовано по правой полосе правой проезжей части, а в сторону Риги по правой полосе левой проезжей части. Как и ранее, движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Полностью открыть движение по обеим проезжим частям без ограничений планируется после 10 июня. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. В пятницу и на выходных ветер стихнет, дожди лишь местами, а температура воздуха поднимется до плюс 18-20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. Это были новости на СВХ+. И до завтра.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
1: СВХ плюс.
3: Наши глаза зажегся город.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово. Drive Time с Димом Харовым.
1: 19.00 будет продолжаться программа Drive Time. Я ее ведущий, меня зовут Дим Харов. Среда, кстати, сегодня 27 мая, и в этом часу нам есть чем с вами заняться. Мы еще один тур конкурса «Красивые ответы» устроим. А вот вы, не сомневаюсь, справитесь с этим блестяще. А потом сразу же у нас будет финал вот, конкурсов «Красивые ответы», да, и там мы разыграем два билета на новый фильм из франшизы «Звездные войны». Метеорологический прогноз у нас по плану, ну, то есть на завтра, да, что с погодой будет потом. Потом у нас будет астрологический прогноз, знаю, что многие следят и за этими прогнозами. Ну, а в конце часа подведем итоги нашего опроса. Сегодня, кстати, день защиты от солнца. И вопрос на эту тему мы задали в нашем телеграм-канале, вот там оставляйте, пожалуйста, свое мнение. Используете ли вы средства защиты от солнца? Заходите в наш телеграм-канал и оставляйте свое мнение. По этому поводу итоги подведем в конце часа.

0: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
8: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров! Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lido. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lido. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lido.
9: СВХ плюс.

0: Красивые ответы.
1: Итак, если вы хотите выиграть 2 билета на фильм «Звездные войны. Мандалорец и Грогу», участвуйте в третьем туре конкурса «Красивые ответы», а потом у нас будет сразу же финал, и вот лотерея, соответственно, возможно, именно вам шанс один из трех достанутся эти 2 билета. Для того, чтобы победить в третьем туре конкурса, вам надо закончить цитату Зига Зиглара. Был такой, может, сейчас до сих пор есть, легендарный американский мотивационный оратор и писатель. Вот его фразу мы с вами сейчас и украсим своими вариантами ответа. Самое главное, что если вы пришлете точно такой же ответ, как у Зига Зиглара, то вы в финал не попадете. Да, надо что-то самому или самой придумать. Итак, поехали. Успех – это лестница. Продолжение за вами. Успех – это лестница. Продолжите, закончите эту фразу. Окончание можно без начала, да, вот без того, что я прочитал. Присылайте смс-кой или ватсапкой, как вам удобнее, на 25 45 25 25. Давайте повторю. Успех – это лестница. Закончите, пожалуйста.
0: Красивые ответы.

0: каждой песни все весеннее и весеннее.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: О погоде на завтра. Ночью небольшие дожди в Латгалии и в Курземе, порывистый северный ветер. Обратите внимание, температура воздуха плюс 6, плюс 11, это ночью. Завтра днем дожди и гроза, в основном по восточным районам, также порывистый ветер. Плюс 11, плюс 16 температура по всей стране. Лепа-Венс плюс 11, 12, Резек на Даугавпилс дожди 13, 14, в Риге 15 градусов и без осадков.
4: Драйв-тайм с нами! Прикольнее!

Итак, друзья мои, подруги, я предложил закончить вам фразу. Сейчас скажу, как парня зовут. Зиг Зиглер, американский мотивационный оратор и писатель. Успех – это лестница. Вот на этом я оборвал эту фразу. Давайте к Зигу вернемся. Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в карманах. Крутая мысль. Крутейшая мысль просто. Молодец, Зиг. Давайте на ваши лучшие варианты посмотрим. Вы ничуть не хуже. Успех – это лестница, в создании ступени которой ты вкладываешь весь свой талант и трудолюбие. Успех – это лестница из тростника. Любой новый шаг может все обнулить. Успех – это лестница вверх, а неудача – это лифт вниз. Успех – это лестница к нарциссическому расстройству личности. Такой тоже вариант присутствовал. Успех – это лестница, по которой, к сожалению, можно двигаться как вверх, так и вниз. И вот вариант победительницы. Успех – это лестница, но она бесконечна. Катерина, вы в финале. Прямо сейчас разыграем 2 билета в кино. «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу». Огромное спасибо Аполло Кино. Куда вы и пойдете, если сейчас выиграете? А кто-то из вас обязательно выиграет. Павел, у вас будет шарик номер 1, Александр, шарик номер 2. Екатерина, которая победила только что, будет шарик номер 3. Вот все 3 шарика лежат в кубке. Вот кубок такой невысокий, поэтому у меня иногда эти шарики выскакивают из кубка. Ну вот когда один из них выскакивает, стало быть, мне легче тогда определить победителя или победительницу. Надеюсь, сегодня я специально не смотрю, чтобы не подглядывать, какой шарик я вытянул. Я вытаскиваю шарик номер 3. Шарик номер 3 я вытащил, дорогая Катенька. Я вас поздравляю, вы победили. На «Звездные войны» пойдете. Билеты сейчас вам отправлю.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Астрологический прогноз на завтра. Овны. Завтра вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и на завтра, то есть на послезавтра, одним глобальным вопросом станет больше. Тельцы. Завтра вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет очень уж дурна. Скорее всего, даже наоборот. Во всяком случае, я так и желаю, чтобы все у вас получилось. Близнецы, не старайтесь найти причину для печали. Не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно. Отлично. Раки, вы, как и тельцы, завтра можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация. Львы, вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шажками, ибо вероятность зайти совершенно не в ту степь имеется. Дева, довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой, возможной в этой ситуации.
0: Гороскоп. Продолжение следует. С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно... СВХ+. Мы снова танцуем...

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Весы. Завтра вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. Скорпионы. Завтра вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости это получить. Стрельцы, ваших собственных ресурсов завтра будет почему-то не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь. Козероги, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы. Водолеи, вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все за и против. Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее. Рыбы, вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Завтра это должно получиться. Вперед!
1: Гороскоп.
3: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
7: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
8: О, это уже звучит хорошо.
7: Филе мента жареное.
8: Отлично.
7: И сырники.
8: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
7: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
8: Все, поехали. Берем.
1: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
9: Одна ты такая, я тебя знаю.
1: СВХ плюс.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: плюс. Я слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ плюс.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Сегодня день защиты от солнца, и по этому поводу мы вас спрашиваем, мы вас спросили, используете ли вы средства защиты от солнца? 31% наших радиослушателей к этому моменту ответили «Да, использую средства защиты от солнца». Молодцы, правильно делаете. 48% ответили «Когда, как?» и 21% ответил, что «Нет, не используем средства защиты от солнца». Ваше право, что называется. Всем, кто принял участие в этом опросе, огромное спасибо.
5: Drive Time. Едем дальше.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
3: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
6: Big Bang платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Проехали.
0: Проехали. Drive Time с Димом Харовым.
9: Спасибо, что прокатились со мной из радио СВХ Плюс в рамках программы Drive Time. Было классно. Вот вам мои пожелания. Друзья мои, подруги, пусть вечер сегодняшний будет удачным, ну или удачливым, как тот рыбак, который собирался уходить домой, забросил последний раз и поймал трофейную рыбу. А ночь? Ночь пусть будет будоражащей, как звучание старой, но очень любимой виниловой пластинки. До завтра, подруги и друзья мои. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.
4: СВХ Плюс.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы эти

0: начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Rundāles mērces.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
5: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
7: Прежнего».
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: Kids.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Латвия vajag премьеру no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Готовься к лету вместе с Юск. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
4: В мае в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную косметику Фармацерис для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
6: СВК плюс.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Живёшь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест Тале Радио СВХ. ГИД. Строим для лучшего завтра.
5: СВХ+.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Занова, ты такой странный, мало ли, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Citaruna. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера
4: Прежнего.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: радио всегда. Музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь и опять еду.
0: СВХ+.

0: запас. Радио СВХ плюс плюс.
1: Что это за диджей? Что это за клоун?
2: Нам таких не надо. Диско суперстар.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
0: СВХ+.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна
0: на плюсе.
3: Радио СВК плюс.
4: Видишь над нами лазурное небо? Приклей на него рыжий огненный шар.

0: Weekend для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Висуна.
1: Висуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: Наши Кэтлэпси. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна
2: на плюсе. СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

рядом. СВХ плюс.

тихачка все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

Моя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Ащи! Вот видите, с лучшей музыкой. Ащи! И лучшими весенними заставками. Ащи!
2: Ащи! Ащи!
1: Видите, все правда.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят море.

0: Колобок, колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВК+.

Kedlevski. Только хиты. Только твоя музыка. Которая вокруг на радио.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Только для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости.

0: каждой песни все весеннее и весеннее.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
1: Весна на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Ты меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: СВХ Плюс.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.